0: провалили ученые этот эксперимент. Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, этот второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: Важный сигнал.
2: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
3: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
2: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
3: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
2: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
0: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
2: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
4: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
2: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
4: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
2: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
0: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
6: 4300.
0: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
6: такими,
0: его знает?
6: Такими темпами, да, не будет.
0: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
7: Такими темпами.
0: Что
7: такими
0: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
9: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
8: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
10: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
8: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
11: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
8: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого беларуса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
12: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
7: Давай.
12: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
7: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
12: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
7: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
12: Mm-hmm.
7: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
12: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
7: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
12: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
7: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
12: 5 недель на обычный перевод?
7: Именно. И это если повезет.
12: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
7: И что с того?
12: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
7: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
12: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
7: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
12: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
7: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
12: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
7: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
12: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
7: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
12: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
7: Точно.
12: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
7: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
12: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
7: Конечно, нет.
12: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
7: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
12: Как привезти сам товар?
7: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
12: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
7: Ну-ну. И что же они предлагают?
12: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
7: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
12: Ну да, через Литву и Латвию.
7: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
12: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
7: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
12: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
7: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
12: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
7: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
12: И какой тогда смысл работать?
7: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
12: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
7: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
12: Поясни.
7: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
12: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
7: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
12: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
7: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
12: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
7: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
12: Не хватило дров?
7: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
12: И котельные встали?
7: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
12: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
7: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
12: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
7: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
12: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
7: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
12: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
7: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
12: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
7: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
12: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
7: Ведет.
12: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
7: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
12: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
7: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
12: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
7: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
12: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
7: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
12: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
7: Ну, на словах можно назвать как угодно.
12: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
7: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
12: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
7: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
12: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
7: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
12: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
7: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
12: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
7: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
12: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
7: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Евкин о том, что федеральное агентство поддержит международную премию «Евразия» 2026 в Беларуси.
13: Для Россотрудничества международная премия «Евразия» – это продолжение той большой и важной работы, которую мы делаем ежедневно. Мы поддерживаем образование, культуру, молодежные и общественные инициативы, потому что именно они создают прочные связи между людьми. И Беларусь всегда была одним из наших самых активных партнеров. Здесь реализуется большое количество совместных проектов, и мы видим, насколько высок запрос на профессиональное общение, обмен опытом и новые форматы сотрудничества. И премия дает такую возможность. Она помогает найти людей, которые уже делают полезное дело, познакомить их друг с другом, дать им шанс выйти на международный уровень. Особенно важно, что участвовать могут не только крупные организации, ведь очень часто самые сильные проекты начинаются с одного человека или небольшой команды. И если идея работает, приносит пользу людям и готова развиваться, она заслуживает того, чтобы они узнали. Уверен, что в Беларуси таких проектов много. И я искренне надеюсь, что в этом году мы их увидим среди участников и финалистов Международной премии «Евразия».
1: Важный сигнал.
14: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
15: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
14: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
15: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
14: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
16: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей, ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – подкаст, где мы берем сложные темы и говорим о них честно, без лозунгов и без официальных формулировок. Сегодня мы разбираем одну из самых горячих тем белорусского рынка труда – кадровый голод, когда вакансий полно, а желающих работать как будто нет. Две точки зрения, одни и те же факты и очень разные выводы. Поехали! Сразу к делу. Что, если сказать, что сегодня 19-летний парень на велосипеде, который просто развозит фастфуд, заколачивает в полтора раза больше, чем мастер-фрезеровщик высшего разряда? Мастер, который стоит за станком стоимостью 200 тысяч евро. Звучит как абсурд, но это, ну, суровая экономическая реальность.
18: Кадровый голод. Слушай, ну очень удобный термин, не так ли? Это великолепная ширма, за которой местный бизнес привык прятать куда более простую истину.
17: Какую истину?
18: Работники в стране есть. Никакого физического дефицита людей нет. Просто квалифицированные кадры больше не хотят продавать свой труд за бесценок. То, что сегодня красиво называют кадровым голодом, на самом деле является банальным кризисом неадекватных зарплат и жадности.
17: Жадности? Я понимаю, почему со стороны это так выглядит. Особенно, ну, для человека, не вовлеченного в управление реальным производством. Это очень популярный эмоциональный нарратив. Но если отложить лозунги и посмотреть на суровую юнит-экономику любого завода, этот миф рассыпается мгновенно.
18: Ой, ну конечно, бедный несчастный бизнес.
17: Дефицит кадров – это результат колоссального разрыва между амбициями соискателей и реальной финансовой способностью производства. Зарплаты диктуются не желанием владельца купить себе яхту, а жесткой маржинальностью. На производстве маржа в лучший год, ну, процентов 8, от силы 12.
18: И поэтому надо экономить на людях.
17: Да не экономить. Цены на металл взлетели на 40% за последние пару лет. Электричество подорожало на 28%, логистика вообще выросла в полтора раза. Откуда предприятию взять деньги на двукратное повышение зарплат? Из воздуха?
18: Из прибыли, например. Бизнес просто обожает жаловаться на низкую маржинальность, но при этом почему-то продолжает работать и исправно декларировать покупку новых активов.
17: Подожди, эти активы – это не виллы. Вся чистая прибыль реинвестируется в развитие, потому что иначе смерть. Заводы вынуждены закупать станки с ЧПУ. Каждый такой станок стоит от 180 тысяч евро.
18: Угу.
17: Если не обновлять парк оборудования сегодня, через 5 лет производство просто закроется, не выдержит конкуренции. Покупка станка – это чистая математика выживания, а не какая-то там прихоть.
18: Слушай, инвестиция в станок за 180 тысяч евро – это прекрасно. Только есть один крошечный нюанс. Без квалифицированного оператора этот великолепный сияющий станок – просто груда холодного металла.
17: Никто с этим не спорит.
18: Он не принесет ни копейки, но почему-то железо считается святой инвестицией, на которую нужно брать огромные кредиты, а человек, который заставляет это железо работать, это досадная статья расходов, которую надо максимально урезать.
17: Никто ничего не урезает, просто есть лимиты.
18: Зарплата квалифицированного фрезеровщика 6-го разряда в Минске 1050 рублей чистыми на руки. Аренда скромной однушки 500-600 рублей.
17: Да.
18: Базовые продукты питания на семью минимум 400-500. Итого ноль.
17: Ну, 1050 рублей – это часто базовая ставка. К ней же добавляются премии, переработки.
18: Да даже с премиями картина не меняется радикально. Работнику нужно, ну, отказаться от покупки нормальной одежды, от лекарств, не пользоваться транспортом и желательно вообще забыть про идею заводить детей. И все это ради роскошного удовольствия стоять за вашим станком по 8 часов в день.
19: Это утрирование.
18: Это реальность. Выходить на завод стало экономически нерационально. Люди умеют считать свои базовые расходы.
19: Именно поэтому люди уходят в курьеры. Да. И вот здесь кроется главная экономическая иллюзия. Нельзя сравнивать реальный сектор с агрегаторами доставок. Это две параллельные вселенные с совершенно разной физикой процессов.
18: Ну да, в одной вселенной людям платят, а в другой нет.
19: Обычный курьер с телефоном может зарабатывать 1800, иногда 2000 рублей. Без квалификации, без 15 лет опыта, без материальной ответственности за деталь, которая стоит как квартира. Но как это работает?
18: И как же?
19: Курьерские сервисы – это технологические платформы. Они часто годами работают в глубокий минус. Их цель – захват доли рынка, монополизация логистики. Ради этого они вливают миллионы венчурных денег, искусственно субсидируя зарплаты курьерам. Это классический финансовый пузырь.
18: То есть ваш бизнес-план – просто ждать?
19: План – опираться на экономические реалии. IT-гигант может позволить себе доплачивать курьеру из кармана инвесторов, чтобы он привез пиццу за полчаса. А машиностроительный завод работает на свои, заработанные деньги. Производство – это место, где каждая копейка обеспечена реальным товаром.
18: И к чему это приведет?
19: Рано или поздно этот пузырь субсидируемых доставок схлопнется. венчурные деньги закончатся, инвесторы потребуют прибыльности. Тарифы упадут, и курьеры будут вынуждены вернуться в реальный сектор.
18: Отличная бизнес-модель. Гениальная стратегия управления персоналом сидеть и ждать, пока соседняя индустрия обанкротится, чтобы люди пришли от безысходности. Только возникает один вопрос.
19: Какой?
18: А чем кормить семью в процессе ожидания этого мифического краха агрегаторов? И самое главное, этот аргумент с курьерами работает только для столицы. Давайте посмотрим за пределы Минской кольцевой, где и находится реальный фундамент промышленности. В регионах ситуация катастрофическая.
20: В регионах своя специфика, да.
18: В столице средняя зарплата достигает 2600 рублей, а в малых городах 900, 1100 максимум.
20: Потому что в регионах у предприятий...

0: государственных заказов. Посчитайте сами. Если средний завод в Могилеве прямо завтра поднимет зарплату 40 токарям с 1100 до 1600 рублей,
1: так,
0: это потребует дополнительных 20 тысяч рублей в месяц только на одну категорию работников. Плюс сверху лягут налоги. В масштабах года это огромная сумма, которая вымывает оборотные средства. Предприятие просто обанкротится, и тогда эти 40 токарей окажутся на улице с нулем рублей.
1: Значит, такая бизнес-модель несостоятельна в принципе. Если бизнес существует только за счет того, что не доплачивает работникам до уровня физического выживания, это не бизнес. Это эксплуатация ради поддержания иллюзии работы.
0: Это слишком громкие слова.
1: Это факты. Причем это касается не только мелких заводов. Крупные гиганты тоже задыхаются от кадрового голода. Возникает логичный вопрос. Если предприятия не могут позволить себе перекупать готовых специалистов, почему бы не растить их с нуля? Почему не инвестировать в молодежь?
0: Потому что обучать молодых специалистов сегодня, в текущих условиях, это прямой и невозвратный убыток для нанимателя. Выпускники десятков профильных колледжей приходят на производство с абсолютно нулевой практической базой.
1: Ну так научите их.
0: Они знают теорию по старым учебникам? В первый же день работы на реальном станке они ломают фрезы стоимостью по 800 евро, просто потому что не понимают, в какую сторону крутится шпиндель. Образование полностью оторвано от реальности.
1: Для решения именно этой проблемы всегда существовало наставничество. Опытный мастер берет новичка, ставит рядом с собой и показывает, как не сломать эту самую фрезу за 800 евро.
0: Наставничество в его классическом виде сегодня дико тормозит производственный процесс. Опытный рабочий должен на 3 месяца фактически бросить свои прямые обязанности и стоять над душой у стажера. План не выполняется, выработка падает, премия самого наставника летит в пропасть.
1: Но так компенсируйте ему это.
0: Требуется внедрение настоящей системы дуального образования, как в Германии. 2 дня теория, 3 дня реальный станок. А сейчас практиканты просто метут цеха 2 недели в квартал. И самое главное, представьте, что предприятие вкладывает 5000 рублей в обучение стажера. Тратит время мастеров, оплачивает испорченные материалы.
1: И он начинает нормально работать.
0: А через полгода этот парень получает разряд и уходит конкуренту на 100 рублей больше. Это как за свой счет оплатить человеку курсы вождения, посадить за руль своего спорткара, а он уедет таксовать в другую фирму. Это экономическое самоубийство.
1: Красивая метафора со спорткаром. Только бизнес сам создал этот замкнутый круг. И теперь жалуется на неблагодарность.
0: В чем же?
1: Во-первых, наниматели годами ради так называемой оптимизации бюджета целенаправленно срезали надбавки ветеранам за то самое наставничество. В итоге опытные специалисты вышли на пенсию, и знания передавать стало просто некому.
0: Это из-за нехватки средств.
1: А во-вторых, вместо ключей от спорткара вы чаще всего даете молодому парню ключи от ржавого трактора. Студенты бегут не из-за лени. Они приходят на завод и видят цеха постройки 80-х годов, протекающие крыши, туалеты на улице.
0: Слушай, ну это сильное преувеличение. Многие производства модернизированы.
1: Далеко не все. Им обещают на старте золотые горы, а по факту выдают расчетник на 950 рублей. Рекламные буклеты кричат про современное производство, дружный коллектив и карьерный рост.
0: Реклама всегда приукрашивает.
1: На деле это оборачивается жесткими штрафами за малейший брак, полным отсутствием вентиляции в цехах летом и требованием покупать нормальную спецодежду за свой счет. Молодежь смотрит на этот разительный контраст между рекламой и суровой грязной реальностью и делает абсолютно рациональный выбор.
0: Создать идеальные тепличные условия на тяжелом производстве физически невозможно. Это не IT-офис с пуфиками и смузи. Металлообработка – это шум, масло и стружка. Но главная причина, почему бизнес не может радикально улучшить условия и поднять зарплаты, заключается не в нежелании.
1: А в чем же тогда опять кто-то мешает?
0: Да, государственная налоговая удавка. Налоговая нагрузка уничтожает любую возможность финансового маневра. Отчисления в Фонд социальной защиты населения составляют 28%, плюс обязательные страховки от несчастных случаев. Чтобы выплатить работнику на руки те самые 1500 рублей, предприятие реально тратит больше 2000. Огромная доля фонда оплаты труда уходит государству.
1: Очень удобно прикрываться высокими налогами и государством, продолжая при этом

0: использовать серые схемы выплат. Жалобы на налоги звучат постоянно, но именно они часто служат оправданием зарплат в конвертах.
1: Люди ищут, где им лучше платят. Это логично.
0: Получается полнейший абсурд национального масштаба. Экономика в стране экспортирует таланты, опыт и квалификацию, а импортирует дешевую, неквалифицированную рабочую силу. Это прямой путь к технологической деградации всей промышленности.
1: Проблема в том, что регуляторная нагрузка, налоги и этот кадровый тупик достигли такого уровня, что не только рабочие смотрят за границу. Даже сами владельцы бизнеса всерьез посматривают в сторону релокации производств.
0: Серьезно?
1: Да. Перенести цех в южные регионы соседних стран с более мягким налоговым климатом становится выгоднее, чем пытаться выжить здесь. Это не шантаж со стороны бизнеса, это вынужденная мера защиты капитала в условиях, когда экономика не сходится.
0: Отличное, очень честное признание. Рабочие бегут за границу от нищеты, а бизнес бежит от налогов. Круг замкнулся.
1: Давай подводить итог этому сложному узлу проблем. Производству жизненно необходимы честные и прозрачные правила игры. Снижение ставки отчислений хотя бы до 22% даст бизнесу реально осязаемый ресурс для повышения окладов рабочим, без риска немедленных убытков. Если бизнес инвестирует в станки для колледжа, он должен получать налоговую льготу. Без этих срочных мер через 10 лет местное производство просто вымрет естественным путем вместе со стареющими кадрами. Средний возраст квалифицированного рабочего у станка уже неумолимо близится к 50 годам.
0: Правила действительно нужны, но они должны начинаться с базового уважения. Бизнес и регуляторы должны перестать относиться к людям как к дешевому расходному материалу, который можно легко заменить.
1: Бизнес так не относится.
0: Относится. Нужна реальная индексация доходов, которая будет идти вровень с продуктовой инфляцией, а не с нарисованными цифрами. Необходима масштабная программа субсидированной аренды жилья для рабочих производств, чтобы молодой специалист мог снимать нормальную квартиру за 250 рублей, а не отдавать 550 спекулянтам на рынке недвижимости.
1: Это здравая мысль.
0: И нужен жесткий, понятный трекинг карьеры на предприятиях, а не пустые сказки из отдела кадров про «может быть, когда-нибудь через 10 лет станешь мастером цеха».
1: Похоже, обе стороны согласны в одном – старая модель рынка труда сломана окончательно и ремонту не подлежит. Мигранты эту огромную кадровую дыру не закроют, они лишь оттягивают неизбежное. А престиж рабочей профессии сейчас практически уничтожен.
0: Именно. Дефицит кадров сегодня – это совершенно не проблема демографии или ленивой молодежи. Это полномасштабный, глубокий кризис оценки человеческого труда в стране. Никто в здравом уме не хочет оставаться нищим, каждый день производя детали на станке за сотни тысяч евро.
1: Вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. С вами был подкаст «Давайте разберемся». Думайте, до следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
4: Василий Николаевич, зоотехник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая Поведу. Программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
4: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Да, что еще?
5: Анатольевич, мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозом...
4: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Важный сигнал.
6: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
7: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
6: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
7: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
6: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
4: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны. Все.
6: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
8: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
6: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
8: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
6: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
4: зоотехник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
4: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
5: Мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это был плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозпод
4: хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
7: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
6: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
7: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
6: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
7: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
6: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
9: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
6: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
9: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
6: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: В Минске будут судить 26-летнего горожанина, который сбил прохожего, снял происходящее на видео и опубликовал запись в интернете. По данным следствия, поздно ночью пьяный минчанин гулял по улице лейтенанта Кижеватова. В какой-то момент он по малозначительному поводу начал конфликт с незнакомым прохожим. Оскорблял его, угрожал, хватал за одежду и толкал. Затем, по версии следствия, дебошир нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками по голове и шее. От ударов тот несколько раз падал на землю. Более того, все свои действия обвиняемый снимал на видео и выкладывал в интернет, демонстрируя тем самым превосходство над своей жертвой. Прокомментировали в прокуратуре. Личность хулигана установили, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Судимость погашена. Дело направлено в суд. Мужчине инкриминируют хулиганство. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сотрудники милиции, эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили личность человека, которого несколько дней назад обнаружили в Гродно на берегу реки Неман. Им оказался 58-летний мужчина. В ближайшее время правоохранители свяжутся с его родственниками и сообщат им все обстоятельства произошедшего. Напомню, тело нашли 9 июля возле улицы Поповича. Оно было без головы и находилось в состоянии сильного разложения. По предварительной версии милиции, мужчина не имел определенное место жительства и ночевал в канализационных трубах. Предполагается, что после сильных ливней тело вынесло к берегу Немана. По всей вероятности, с момента смерти прошло более месяца, а голова отделилась уже при перемещении тела из-за разложения. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, поэтому криминальную версию произошедшего милиция не рассматривает. В Брестской области выявили коррупционную схему, по которой сотрудники госпредприятий получали подарочные сертификаты за закупку ненужной печатной продукции. По версии следствия, с 2024 по май 2026 года руководители бухгалтерских служб ряда государственных предприятий вступали в сговор с частной компанией из Минска. За счет средств предприятия они приобретали печатные сборники с перепечатками отдельных статей налогового, бюджетного и трудового кодексов, а также комментариями к ним. Вот только необходимости в такой продукции не было, поскольку все предприятия уже имели доступ к электронным правовым системам и специализированным бухгалтерским сервисам. Примечательно, что часть брошюр так и осталась не вскрытой в первичной упаковке, либо вовсе складирована в макулатуру. За каждый оформленный и оплаченный заказ должностные лица получали подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Их номинал зависел от стоимости закупки, а передавались они после поступления денег на счет коммерческой организации. Во время обысков у подозреваемых, а также их родственников и знакомых, изъяли имущество, в основном бытовую технику, приобретенную с использованием этих сертификатов. По фактам получения взяток возбуждено 21 уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела УУР ГУВД Минска Сергей Кухарчик о пресечении деятельности телефонных аферистов.
11: Столичную милицию обратилась 48-летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили ненастоящие представители домофонной службы и убедили продиктовать код из СМС-сообщений, после чего с ней связался лжесотрудник Белгея и Комитета государственного контроля. Аферисты убедили потерпевшую, что после передачи кода мошенники получат доступ к ее личной информации, банковским счетам и якобы то имени перевели деньги на финансирование экстремистской деятельности, а также оформили кредит. Под предложением спасения средств лжеправоохранители убедили минчанку оформить так называемые зеркальные кредиты, а в банке рекомендовали сообщить, что деньги нужны для ремонта квартир. Позже злоумышленники заставили потерпевшую оформить заем под залог квартиры на общую сумму около. Все полученные деньги женщина передала прибывшему курьеру. Кроме того, по указанию аферистов, минчанка оформила около 15 сим-карт, данные которых также передала мошенник. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 27-летний житель Калининградского района, который сам стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. По его словам, деньги, полученные от минчанки, он по указанию куратора вывез в соседнее государство и передал неизвестным. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
2: Важный сигнал.
6: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
7: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
6: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
12: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
6: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
13: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
6: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
14: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
6: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лобович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
15: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
17: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
16: Ну да, звучит как мечта.
17: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
16: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
17: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
16: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
17: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
16: 100%.
17: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
16: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
17: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
16: Ого!
17: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
17: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
17: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
17: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
17: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
16: Да, общество это сильно осуждало.
17: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
16: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
17: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
16: Это точно.
17: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
16: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
17: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
16: Какой?
17: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
16: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
17: Но это вполне справедливо.
16: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
17: Угу.
16: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
17: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
16: Ага, типичный стереотип.
17: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
16: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
17: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
16: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
17: Допустим.
16: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
17: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
16: То есть маржа предприятия сжимается?
17: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
19: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
17: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
19: А насколько все серьезно в цифрах?
17: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
19: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
17: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
19: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
17: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
19: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
17: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
19: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
17: 14 человек на место?
19: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
17: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
19: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
17: То есть школы, больницы.
19: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
17: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
19: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
17: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
19: Да, это логично.
17: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
19: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
17: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
19: Замкнутый круг.
17: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
19: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
17: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
19: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
17: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
19: И как? Работает?
17: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
19: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
17: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
19: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
17: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
18: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
17: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
18: Да уж.
17: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
18: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
17: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
18: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
17: Никак.
18: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
17: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
18: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
17: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
18: То есть перекуры становятся длиннее?
17: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
18: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
17: Да-да.
18: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
17: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
18: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
17: Отличная аналогия.
18: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
17: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
18: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
17: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Нет дыма без огня в МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян, однако вскрылся нюанс. Слухи о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристов. туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
0: Я, ну, в общем, честно говоря, с еще довоенных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
20: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщение о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
21: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
20: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
22: Просто усовершенствуют процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну, вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Ну, это моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
20: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
23: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, как бы, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они как бы, вот список этих категорий, он расширяется с каждым днем.
20: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку. Юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чодаха.
24: 15.
25: Пандраха.
24: 16.
25: Солаха.
24: 17.
25: Сатраха.
24: 18.
25: Атара.
24: 19.
25: Унис.
24: 20.
25: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
26: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
10: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пелеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
27: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пелет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился. Будем газом топить. Дрова не нужны, пилеты не нужны. На экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пилетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
10: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пилетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
1: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пилеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пилеты и еще раз пилеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пилет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
10: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
5: Сначала белорусские власти призывают белорусов рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
10: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
7: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП. иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
10: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 500 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
3: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента...

0: Даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
1: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
2: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
1: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
5: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
6: 4300.
5: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто так, его
6: такими
5: знает?
6: Такими темпами, да, не будет.
5: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
7: Такими темпами.
5: Что
7: такими
5: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
8: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест.

0: По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
2: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч, ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят, загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
5: На мою организацию было требование по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
4: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии, просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
6: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь, или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ, разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцем, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
4: Те, кто попадает в армию через рекрутера, в основном попадают штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Лебиев.
7: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже на какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
4: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление о второй волне мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
8: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
8: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: СВО хоронит вчерашних школьников, студенты и срочники в лидерах по вербовке. Каждый седьмой пропавший без вести младше 25 лет. Доля пропавших без вести военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выросла до 15% от общего числа обращений. В 2024 году этот показатель составлял 8,5%, в 2025 – около 13%. Таким образом, статистика показывает, что число молодых пропавших без вести продолжает расти. Одной из возможных причин эксперты называют активную вербовку студентов. Причем она не останавливается даже во время летних каникул. Так, военный комиссариат Екатеринбурга направил письмо в Уральский государственный юридический университет с требованием предоставить списки студентов, которых планируют отчислить, а также выпускников 2026 года. Согласно документу, цель запроса – выполнение плана по набору граждан на контрактную службу. Ранее университет уже упоминался среди вузов, где студентов агитировали подписывать контракт, обещая крупные выплаты, академический отпуск и другие льготы. При этом обучающимся не разъяснили, что после подписания контракт невозможно расторгнуть, а обещанная служба в подразделениях беспилотных систем не гарантируется. Активно пополняются ряды новобранцев и за счет солдат срочной службы. Мария Королькова говорит, ее сына, срочника, заставили подписать контракт, даже несмотря на проблемы с психикой.
10: В 24-м году моего ребенка призвали на срочную службу. Он попадает в военную часть 64-120 Нижегородской области, где у него была попытка суицида. Место направления на ВВК и комиссации. Командование части подписывает с ним контракт. Их не остановил ни диагноз, не то что по закону нельзя контракт заключать с данным диагнозом. Выдают автомат в первый раз и отправляют на боевое задание, где мой ребенок пропадает без вести. Вот уже год я не знаю, где мой сын, что с ним.
9: И это далеко не единственный случай в этой воинской части. Мария утверждает, что общается с другими матерями, чьих сыновей-срочников также принудили к подписанию контракта, подделав документы и рапорты. Мать солдата направила обращение к главе следкома, президенту и в главную военную прокуратуру. Однако ответов нет.
11: Мое обращение, написанное в главную военную прокуратуру, спускалось ниже. В итоге оно спущено в третью дивизию. Ну, что будет? Третья дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Пожалуйста, давайте будем спасать наших детей. Я, конечно, до последнего ищу своего ребенка живым, но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
9: Похожий случай недавно произошел и в Чебаркуле. Срочника с пневмонией под угрозой тюрьмы заставили подписать контракт. Мать призывника заявила, что ее сына, страдающего ожирением третьей степени и гипертонией, принудили к заключению контракта для службы в беспилотных войсках. По словам женщины, 26 июня парня зачислили в воинскую часть в Чебаркуле, после чего он почти сразу попал в медроту с высокой температурой. Когда он вернулся в часть, двое мужчин отвели его в курилку и под угрозой уголовного дела заставили подписать уже заполненные документы. По данным матери, аналогичным образом контракты подписали еще 10 срочников. Прилетев в часть, женщина обнаружила сына в медроте с пневмонией и температурой 40 градусов. Парень уже написал рапорт о расторжении контракта из-за давления, однако документ до сих пор не зарегистрирован в канцелярии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
3: 20.
12: Бис.
3: 30.
12: Тис.
3: 40.
12: Чалис.
3: 50.
12: Пачас.
3: 60.
12: Сат.
3: 70.
12: Саттар.
3: 80.
12: Асси.
3: 90.
12: Навве.
3: 100.
12: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
13: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
14: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
13: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
15: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
13: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
16: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
13: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
17: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
13: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
16: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на
19: разведение новой породы скота. Красной датской.
20: Да.
19: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов. В Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
20: я? 4,6.
19: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
20: Наличие. В 4 областях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
21: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
9: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
22: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
23: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
9: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
24: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день дорожает.
9: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
25: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
9: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
26: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
9: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
19: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
0: Да.
19: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
0: я? Да, 4,6.
19: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти, но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
0: Наличие. В 4 областях.
2: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
2: Вторник.
12: Мангал.
2: Среда.
12: Будх.
2: Четверг.
12: Джумират.
2: Пятница.
12: Джума.
2: Суббота.
12: Хафта.
2: Воскресенье.
12: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
5: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
4: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
5: Ага, интересное сравнение.
4: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. а потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
5: Точно.
4: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
5: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
4: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
5: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
4: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
5: Или руководителя управления, да.
4: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
5: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
4: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
5: Переработками, очевидно.
4: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
5: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
4: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
5: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
4: Угу.
5: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
4: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
5: Людям было просто страшно заводить детей.
4: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
5: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
4: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
5: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
4: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
5: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
4: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
5: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
4: В силу возраста или просто выгорания.
5: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
4: И это еще самый оптимистичный сценарий.
5: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
4: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
5: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
4: Люди массово бегут.
5: Бегут?
4: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
5: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
4: Ну, когда-то да.
5: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
4: Заработать можно, если звезды сойдутся.
5: В смысле?
4: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
5: Ну, это идеальный сценарий.
4: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
5: Ага.
4: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
5: Ну, это сезонность, да.
4: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
5: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
4: Точно. Огромные логистические хабы.
5: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
4: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
5: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
4: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
5: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
4: Какой?
5: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
4: Классическая советская пирамида унижения.
5: Директор треста кроет матом начальника участка.
4: Тот срывается на прораба.
5: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
4: Типа так закаляется характер.
5: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
4: А кто приходит закрывать эти дыры?
5: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
4: Методом проб и ошибок.
5: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
4: Примерзающие углы.
5: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
4: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
5: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
4: Давай цифры.
5: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
4: Угу.
5: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
4: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
5: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
4: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
5: Некомпетентное руководство.
4: Именно.
5: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
4: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
5: Давай разберем.
4: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
5: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
4: сложнейшими процедурами согласования премий.
5: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
4: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
5: Да-да.
4: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
5: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
4: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
5: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
4: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
5: Соседние рынки.
4: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
5: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
4: Самых смелых и инициативных.
5: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
4: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
5: Да уж.
4: И как на это реагируют административные системы? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
4: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
5: Ага.
4: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
5: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
4: Безусловно.
5: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
4: На бумаге это выглядит безупречно.
5: Так.
4: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
5: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
4: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
5: Ну, логично.
4: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
5: Да, без сил даже поговорить с семьей.
4: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
5: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
4: Именно.
5: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
4: К раскручиванию инфляционной спирали.
5: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
4: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
5: Как это выглядит на практике?
4: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
5: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
4: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
5: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
4: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
5: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
4: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
5: Именно так.
4: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
13: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
7: Поезд номер 657 Полоцк-Брест совершил вынужденную аварийную остановку на станции Минск-Пассажирский. В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
13: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
7: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
13: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
7: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
13: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
8: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
13: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
8: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
13: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
13: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
10: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
13: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
10: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
13: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
10: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали, приедут сегодня.
13: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
10: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
13: Жильцы дома не на шутку испугались.
10: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
13: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
14: Скажите, все добровольно подписали контракт?
15: Не надо плакать. Не
14: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
15: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
14: Все.
11: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
16: Ой, я не знаю, честно, походу.

0: или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
1: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI по призывникам и потенциальным контрактникам.
0: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, «масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями». По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о росте интенсивности сотрудничества Беларуси и Узбекистана на уровне отраслей, регионов и бизнеса.
4: Белорусско-узбекские отношения являются по-настоящему дружескими и искренними. Мы прошли большой путь развития и заложили серьезный фундамент двустороннего сотрудничества. Между главами наших стран сложились теплые доверительные отношения, поддерживается тесное взаимодействие на правительственном уровне. Свою эффективность уже доказала курируемая нашими вице-премьерами межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы будем и далее рассчитывать на ее продуктивную работу. Растет интенсивное сотрудничество на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум, которые придали заметный импульс по всем направлениям. Свой вклад в расширение бизнес-контактов вносит работа по линии торгово-промышленных палат. Все в комплексе, наряду с конструктивным взаимодействием Беларуси и Узбекистана на многосторонних площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС, создает прочную основу для дальнейшего укрепления и расширения экономических связей по всем направлениям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пеллетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
6: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пеллет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
5: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
7: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
5: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
8: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв.

0: Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
1: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
4: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас. Ну, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Витебске за травму работницы осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. Также со строительной организации в пользу потерпевшей было взыскано 7 тысяч рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 50 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшие права в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
5: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
6: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
8: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
7: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
9: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
7: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
10: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
7: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
11: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
12: 4.
11: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто
12: такими,
11: его знает?
12: Такими темпами, да, не будет.
11: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
12: Такими темпами.
11: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент. Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
2: Важный сигнал.
13: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
0: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
13: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
0: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
13: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
11: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны. Все.
13: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
14: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
13: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
14: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
13: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
11: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
12: 4300.
11: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
15: такими,
11: его знает?
15: Такими темпами, да, не будет.
11: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
16: Такими темпами.
11: Что
16: такими
11: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
8: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
7: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
9: Беспилотники – такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
7: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
10: Я узнал о его смерти, ну, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, мелочи ходили, гуляли. Вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
7: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую
16: Официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
17: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
18: Давай.
17: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
16: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
17: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
16: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
17: Угу.
16: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
17: Подожди, подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
16: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
17: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
16: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
17: 5 недель на обычный перевод?
16: Именно. И это если повезет.
17: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
16: И что с того?
17: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
16: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
17: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
16: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
17: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
16: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
17: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
16: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
17: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
16: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
17: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
16: Точно.
17: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
16: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
17: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
16: Конечно, нет.
17: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
16: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
17: Как привезти сам товар?
16: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
17: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
16: Ну-ну. И что же они предлагают?
17: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
16: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
17: Ну да, через Литву и Латвию.
16: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
17: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
16: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
17: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
16: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
17: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
16: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
17: И какой тогда смысл работать?
16: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
17: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
16: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
17: Поясни.
16: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
17: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
16: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
17: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
16: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
17: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
16: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
17: Не хватило дров?
16: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
17: И котельные встали?
16: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
17: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
16: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие – так называемый налог на преданность.
17: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
16: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
17: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
16: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
17: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
16: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
17: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
16: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
17: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
16: Ведет.
17: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
16: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
17: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
16: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
17: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
16: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
17: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
16: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
17: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
16: Ну, на словах можно назвать как угодно.
17: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
16: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
17: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
16: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
17: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
16: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
17: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
16: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
17: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
16: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
17: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
16: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Евкин о том, что федеральное агентство поддержит международную премию «Евразия» 2026 в Беларуси.
18: Для Россотрудничества международная премия «Евразия» — это продолжение той большой и важной работы, которую мы делаем ежедневно. Мы поддерживаем образование, культуру, молодежные и общественные инициативы, потому что именно они создают прочные связи между людьми. И Беларусь всегда была одним из наших самых активных партнеров. Здесь реализуется большое количество совместных проектов, и мы видим, насколько высок запрос на профессиональное общение, обмен опытом и новые форматы сотрудничества. И премия дает такую возможность. Она помогает найти людей, которые уже делают полезное дело, познакомить их друг с другом, дать им шанс выйти на международный уровень. Особенно важно, что участвовать могут не только крупные организации, ведь очень часто самые сильные проекты начинаются с одного человека или небольшой команды. И если идея работает, приносит пользу людям и готова развиваться, она заслуживает того, чтобы они узнали. Уверен, что в Беларуси таких проектов много. И я искренне надеюсь, что в этом году мы их увидим среди участников и финалистов Международной премии «Евразия».
2: Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
19: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
19: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
20: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – подкаст, где мы берем сложные темы и говорим о них честно, без лозунгов и без официальных формулировок. Сегодня мы разбираем одну из самых горячих тем белорусского рынка труда – кадровый голод, когда вакансий полно, а желающих работать как будто нет. Две точки зрения, одни и те же факты и очень разные выводы. Поехали! Сразу к делу.
4: Что, если сказать, что сегодня 19-летний парень на велосипеде, который просто развозит фастфуд, заколачивает в полтора раза больше, чем мастер-фрезеровщик высшего разряда? Мастер, который стоит за станком стоимостью 200 тысяч евро. Звучит как абсурд, но это, ну, суровая экономическая реальность.
5: Кадровый голод. Слушай, ну очень удобный термин, не так ли? Это великолепная ширма, за которой местный бизнес привык прятать куда более простую истину.
4: Какую истину?
5: Работники в стране есть. Никакого физического дефицита людей нет. Просто квалифицированные кадры больше не хотят продавать свой труд за бесценок. То, что сегодня красиво называют кадровым голодом, на самом деле является банальным кризисом неадекватных зарплат и жадности.
4: Жадности? Я понимаю, почему со стороны это так выглядит. Особенно, ну, для человека, не вовлеченного в управление реальным производством. Это очень популярный эмоциональный нарратив. Но если отложить лозунги и посмотреть на суровую юнит-экономику любого завода, этот миф рассыпается мгновенно.
5: Ой, ну конечно, бедный несчастный бизнес.
4: Дефицит кадров – это результат колоссального разрыва между амбициями соискателей и реальной финансовой способностью производства. Зарплаты диктуются не желанием владельца купить себе яхту, а жесткой маржинальностью. На производстве маржа в лучший год, ну, процентов 8, от силы 12.
5: И поэтому надо экономить на людях.
4: Да не экономить. Цены на металл взлетели на 40% за последние пару лет. Электричество подорожало на 28%, логистика вообще выросла в полтора раза. Откуда предприятию взять деньги на двукратное повышение зарплат? Из воздуха?
5: Из прибыли, например. Бизнес просто обожает жаловаться на низкую маржинальность, но при этом почему-то продолжает работать и исправно декларировать покупку новых активов.
4: Подожди, эти активы – это не виллы. Вся чистая прибыль реинвестируется в развитие, потому что иначе смерть. Заводы вынуждены закупать станки с ЧПУ. Каждый такой станок стоит от 180 тысяч евро.
5: Угу.
4: Если не обновлять парк оборудования сегодня, через 5 лет производство просто закроется, не выдержит конкуренции. Покупка станка – это чистая математика выживания, а не какая-то там прихоть.
5: Слушай, инвестиция в станок за 180 тысяч евро – это прекрасно. Только есть один крошечный нюанс. Без квалифицированного оператора этот великолепный сияющий станок – просто груда холодного металла.
4: Никто с этим не спорит.
5: Он не принесет ни копейки, но почему-то железо считается святой инвестицией, на которую нужно брать огромные кредиты, а человек, который заставляет это железо работать, это досадная статья расходов, которую надо максимально урезать.
4: Никто ничего не урезает, просто есть лимиты.
5: Зарплата квалифицированного фрезеровщика шестого разряда в Минске 1050 рублей чистыми на руки. Аренда скромной однушки 500-600 рублей.
4: Да.
5: Базовые продукты питания на семью минимум 400-500. Итого ноль.
4: Ну, 1050 рублей – это часто базовая ставка. К ней же добавляются премии, переработки.
5: Да даже с премиями картина не меняется радикально. Работнику нужно, ну, отказаться от покупки нормальной одежды, от лекарств, не пользоваться транспортом и желательно вообще забыть про идею заводить детей. И все это ради роскошного удовольствия стоять за вашим станком по 8 часов в день.
4: Это утрирование.
5: Это реальность. Выходить на завод стало экономически нерационально. Люди умеют считать свои базовые расходы.
4: Именно поэтому люди уходят в курьеры. Да. И вот здесь кроется главная экономическая иллюзия. Нельзя сравнивать реальный сектор с агрегаторами доставок. Это две параллельные вселенные с совершенно разной физикой процессов.
5: Ну да, в одной вселенной людям платят, а в другой нет.
4: Обычный курьер с телефоном может зарабатывать 1800, иногда 2000 рублей. Без квалификации, без 15 лет опыта, без материальной ответственности за деталь, которая стоит как квартира. Но как это работает?
5: И как же?
4: Курьерские сервисы – это технологические платформы. Они часто годами работают в глубокий минус. Их цель – захват доли рынка, монополизация логистики. Ради этого они вливают миллионы венчурных денег, искусственно субсидируя зарплаты курьерам. Это классический финансовый пузырь.
5: То есть ваш бизнес-план – просто ждать?
4: План – опираться на экономические реалии. IT-гигант может позволить себе доплачивать курьеру из кармана инвесторов, чтобы он привез пиццу за полчаса. А машиностроительный завод работает на свои, заработанные деньги. Производство – это место, где каждая копейка обеспечена реальным товаром.
5: И к чему это приведет?
4: Рано или поздно этот пузырь субсидируемых доставок схлопнется. венчурные деньги закончатся, инвесторы потребуют прибыльности. Тарифы упадут, и курьеры будут вынуждены вернуться в реальный сектор.
5: Отличная бизнес-модель. Гениальная стратегия управления персоналом сидеть и ждать, пока соседняя индустрия обанкротится, чтобы люди пришли от безысходности. Только возникает один вопрос.
17: Какой?
5: А чем кормить семью в процессе ожидания этого мифического краха агрегаторов? И самое главное, этот аргумент с курьерами работает только для столицы. Давайте посмотрим за пределы Минской кольцевой, где и находится реальный фундамент промышленности. В регионах ситуация катастрофическая.
0: В регионах своя специфика, да.
5: В столице средняя зарплата достигает 2600 рублей, а в малых городах 1100 максимум.
0: Потому что в регионах у предприятий еще меньше пространства для маневра.
5: Пространство для маневра у них меньше, а вот цены в торговых сетях абсолютно одинаковые по всей территории страны. Хлеб, пакет молока, мясо, киловатт электроэнергии в Могилеве или Витебске стоят ровно столько же, сколько в центре столицы. Разрыв в зарплатах создает колоссальный

0: Плюс сверху лягут налоги. В масштабах года это огромная сумма, которая вымывает оборотные средства. Предприятие просто обанкротится, и тогда эти 40 токарей окажутся на улице с нулем рублей.
1: Значит, такая бизнес-модель несостоятельна в принципе. Если бизнес существует только за счет того, что не доплачивает работникам до уровня физического выживания, это не бизнес. Это эксплуатация ради поддержания иллюзии работы.
0: Это слишком громкие слова.
1: Это факты. Причем это касается не только мелких заводов. Крупные гиганты тоже задыхаются от кадрового голода. Возникает логичный вопрос. Если предприятия не могут позволить себе перекупать готовых специалистов, почему бы не растить их с нуля? Почему не инвестировать в молодежь?
0: Потому что обучать молодых специалистов сегодня, в текущих условиях, это прямой и невозвратный убыток для нанимателя. Выпускники десятков профильных колледжей приходят на производство с абсолютно нулевой практической базой.
1: Ну так научите их.
0: Они знают теорию по старым учебникам? В первый же день работы на реальном станке они ломают фрезы стоимостью по 800 евро, просто потому что не понимают, в какую сторону крутится шпиндель. Образование полностью оторвано от реальности.
1: Для решения именно этой проблемы всегда существовало наставничество. Опытный мастер берет новичка, ставит рядом с собой и показывает, как не сломать эту самую фрезу за 800 евро.
0: Наставничество в его классическом виде сегодня дико тормозит производственный процесс. Опытный рабочий должен на 3 месяца фактически бросить свои прямые обязанности и стоять над душой у стажера. План не выполняется, выработка падает, премия самого наставника летит в пропасть.
1: Но так компенсируйте ему это.
0: Требуется внедрение настоящей системы дуального образования, как в Германии. 2 дня теория, 3 дня реальный станок. А сейчас практиканты просто метут цеха 2 недели в квартал. И самое главное, представьте, что предприятие вкладывает 5000 рублей в обучение стажера. Тратит время мастеров, оплачивает испорченные материалы.
1: И он начинает нормально работать.
0: А через полгода этот парень получает разряд и уходит конкуренту на 100 рублей больше. Это как за свой счет оплатить человеку курсы вождения, посадить за руль своего спорткара, а он уедет таксовать в другую фирму. Это экономическое самоубийство.
1: Красивая метафора со спорткаром. Только бизнес сам создал этот замкнутый круг. И теперь жалуется на неблагодарность.
0: В чем же?
1: Во-первых, наниматели годами ради так называемой оптимизации бюджета целенаправленно срезали надбавки ветеранам за то самое наставничество. В итоге опытные специалисты вышли на пенсию, и знания передавать стало просто некому.
0: Это из-за нехватки средств.
1: А во-вторых, вместо ключей от спорткара вы чаще всего даете молодому парню ключи от ржавого трактора. Студенты бегут не из-за лени. Они приходят на завод и видят цеха постройки 80-х годов, протекающие крыши, туалеты на улице.
0: Слушай, ну это сильное преувеличение. Многие производства модернизированы.
1: Далеко не все. Им обещают на старте золотые горы, а по факту выдают расчетник на 950 рублей. Рекламные буклеты кричат про современное производство, дружный коллектив и карьерный рост.
0: Реклама всегда приукрашивает.
1: На деле это оборачивается жесткими штрафами за малейший брак, полным отсутствием вентиляции в цехах летом и требованием покупать нормальную спецодежду за свой счет. Молодежь смотрит на этот разительный контраст между рекламой и суровой грязной реальностью и делает абсолютно рациональный выбор.
0: Создать идеальные тепличные условия на тяжелом производстве физически невозможно. Это не IT-офис с пуфиками и смузи. Металлообработка – это шум, масло и стружка. Но главная причина, почему бизнес не может радикально улучшить условия и поднять зарплаты, заключается не в нежелании.
1: А в чем же тогда опять кто-то мешает?
0: Да, государственная налоговая удавка. Налоговая нагрузка уничтожает любую возможность финансового маневра. Отчисления в Фонд социальной защиты населения составляют 28%, плюс обязательные страховки от несчастных случаев. Чтобы выплатить работнику на руки те самые 1500 рублей, предприятие реально тратит больше 2000. Огромная доля фонда оплаты труда уходит государству.
1: Очень удобно прикрываться высокими налогами и государством, продолжая при этом использовать серые схемы выплат. Жалобы на налоги звучат постоянно, но именно они часто служат оправданием зарплат в конвертах.
0: Люди ищут, где им лучше платят. Это логично.
1: Получается полнейший абсурд национальный.

0: глобального масштаба. Экономика в стране экспортирует таланты, опыт и квалификацию, а импортируют дешевую, неквалифицированную рабочую силу. Это прямой путь к технологической деградации всей промышленности.
1: Проблема в том, что регуляторная нагрузка, налоги и этот кадровый тупик достигли такого уровня, что не только рабочие смотрят за границу. Даже сами владельцы бизнеса всерьез посматривают в сторону релокации производств.
0: Серьезно?
1: Да. Перенести цех в южные регионы с соседних стран с более мягким налоговым климатом становится выгоднее, чем пытаться выжить здесь. Это не шантаж со стороны бизнеса, это вынужденная мера защиты капитала в условиях, когда экономика не сходится.
0: Отличное, очень честное признание. Рабочие бегут за границу от нищеты, а бизнес бежит от налогов. Круг замкнулся.
1: Давай подводить итог этому сложному узлу проблем. Производству жизненно необходимы честные и прозрачные правила игры. Снижение ставки отчислений хотя бы до 22% даст бизнесу реальный осязаемый ресурс для повышения окладов рабочим, без риска немедленных убытков. Если бизнес инвестирует в станки для колледжа, он должен получать налоговую льготу. Без этих срочных мер через 10 лет местное производство просто вымрет естественным путем вместе со стареющими кадрами. Средний возраст квалифицированного рабочего у станка уже неумолимо близится к 50 годам.
0: Правила действительно нужны, но они должны начинаться с базового уважения. Бизнес и регуляторы должны перестать относиться к людям как к дешевому расходному материалу, который можно легко заменить.
1: Бизнес так не относится.
0: Относится. Нужна реальная индексация доходов, которая будет идти вровень с продуктовой инфляцией, а не с нарисованными цифрами. Необходима масштабная программа субсидированной аренды жилья для рабочих производств, чтобы молодой специалист мог снимать нормальную квартиру за 250 рублей, а не отдавать 550 спекулянтам на рынке недвижимости.
1: Это здравая мысль.
0: И нужен жесткий, понятный трекинг карьеры на предприятиях, а не пустые сказки из отдела кадров про «может быть, когда-нибудь через 10 лет станешь мастером цеха».
1: Похоже, обе стороны согласны в одном. Старая модель рынка труда сломана окончательно и ремонту не подлежит. Мигранты эту огромную кадровую дыру не закроют, они лишь оттягивают неизбежное. А престиж рабочей профессии сейчас практически уничтожен.
0: Именно. Дефицит кадров сегодня – это совершенно не проблема демографии или линейной молодежи. Это полномасштабный, глубокий кризис оценки человеческого труда в стране. Никто в здравом уме не хочет оставаться нищим, каждый день производя детали на станке за сотни тысяч евро.
1: Вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. С вами был подкаст «Давайте разберемся». Думайте, до следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
4: Дмитрий Николаевич, за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как будут строить, в общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
4: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
5: Витальевич, мы совместно с миссией Подом уже подписали программу, и это был плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому миссия Господом...
4: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Важный сигнал.
6: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
7: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
6: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
7: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
6: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
4: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны. Все.
6: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
8: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
6: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
8: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
6: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президента.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Минске будут судить 26-летнего горожанина, который сбил прохожего, снял происходящее на видео и опубликовал запись в интернете. По данным следствия, поздно ночью пьяный минчанин гулял по улице лейтенанта Кижеватова. В какой-то момент он по малозначительному поводу начал конфликт с незнакомым прохожим. Оскорблял его, угрожал, хватал за одежду и толкал. Затем, по версии следствия, дебошир нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками по голове и шее. От ударов тот несколько раз падал на землю. Более того, все свои действия обвиняемый снимал на видео и выкладывал в интернет, демонстрируя тем самым превосходство над своей жертвой, прокомментировали в прокуратуре. Личность хулигана установили, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Судимость погашена. Дело направлено в суд, мужчине инкриминируют хулиганство. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сотрудники милиции, эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили личность человека, которого несколько дней назад обнаружили в Гродно на берегу реки Неман. Им оказался 58-летний мужчина. В ближайшее время правоохранители свяжутся с его родственниками и сообщат им все обстоятельства произошедшего. Напомню, тело нашли 9 июля возле улицы Поповича. Оно было без головы и находилось в состоянии сильного разложения. По предварительной версии милиции, мужчина не имел определенное место жительства и ночевал в канализационных трубах. Предполагается, что после сильных ливней тело вынесло к берегу Немана. По всей вероятности, с момента смерти прошло более месяца, а голова отделилась уже при перемещении тела из-за разложения. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, поэтому криминальную версию произошедшего милиция не рассматривает. В Брестской области выявили коррупционную схему, по которой сотрудники госпредприятий получали подарочные сертификаты за закупку ненужной печатной продукции. По версии следствия, с 2024 по май 2026 года руководители бухгалтерских служб ряда государственных предприятий вступали в сговор с частной компанией из Минска. За счет средств предприятия они приобретали печатные сборники с перепечатками отдельных статей налогового, бюджетного и трудового кодексов, а также комментариями к ним. Вот только необходимости в такой продукции не было, поскольку все предприятия уже имели доступ к электронным правовым системам и специализированным бухгалтерским сервисам. Примечательно, что часть брошюр так и осталась не вскрытой в первичной упаковке, либо вовсе складирована в макулатуру. За каждый оформленный и оплаченный заказ должностные лица получали подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Их номинал зависел от стоимости закупки, а передавались они после поступления денег на счет коммерческой организации. Во время обысков у подозреваемых, а также их родственников и знакомых, изъяли имущество, в основном бытовую технику, приобретенную с использованием этих сертификатов. По фактам получения взяток возбуждено 21 уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела УУРГУВД Минска Сергей Кухарчик о пресечении деятельности телефонных аферистов.
10: В столичную милицию обратилась 48-летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили ненастоящие представители домофонной службы и убедили продиктовать код из СМС-сообщений, после чего с ней связался лжесотрудник Белгея и Комитета государственного контроля. Аферисты убедили потерпевшую, что после передачи кода мошенники получат доступ к ее личной информации, банковским счетам и якобы то имени перевели деньги на финансирование экстремистской деятельности, а также оформили кредит. Под предложением спасения средств лжеправоохранители убедили минчанку оформить так называемые зеркальные кредиты, а в банке рекомендовали сообщить, что деньги нужны для ремонта квартир. Позже злоумышленники заставили потерпевшую оформить заем под залог квартиры на общую сумму около. Все полученные деньги женщина передала прибывшему курьеру. Кроме того, по указанию аферистов, минчанка оформила около 15 сим-карт, данные которых также передала мошенник. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 27-летний житель Каменкирского района, который сам стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. По его словам, деньги, полученные от минчанки, он по указанию куратора вывез в соседнее государство и передал неизвестным. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
2: Важный сигнал.
6: рабочие закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
7: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
6: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
11: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
6: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
12: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
6: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
13: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
6: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
14: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
16: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
15: Ну да, звучит как мечта.
16: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
15: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
16: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
15: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
16: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
15: 100%.
16: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
15: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
16: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
15: Ого!
16: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
17: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
16: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
17: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
16: Так.
17: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
16: Ну, логично, да.
17: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
16: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
17: Да, общество это сильно осуждало.
16: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
17: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
16: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
17: Это точно.
16: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
17: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
16: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
15: Какой?
16: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
15: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
16: Но это вполне справедливо.
15: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
16: Угу.
15: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
16: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
15: Ага, типичный стереотип.
16: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
15: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
16: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
15: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
16: Допустим.
15: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
16: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
15: То есть маржа предприятия сжимается?
16: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
18: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
16: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
18: А насколько все серьезно в цифрах?
16: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
18: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
16: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
18: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
16: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
18: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
16: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
18: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
16: 14 человек на место?
18: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
16: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
18: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
16: То есть школы, больницы?
15: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
16: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
15: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
16: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
15: Да, это логично.
16: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
15: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
16: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
15: Замкнутый круг.
16: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
15: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
16: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
15: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
16: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
15: И как? Работает?
16: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
15: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
16: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
15: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
16: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
15: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
16: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
15: Да уж.
16: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
15: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
16: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
15: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
16: Никак.
15: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
16: Повторюсь, никак не решает. наоборот, переводят проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
15: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
16: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
15: То есть перекуры становятся длиннее?
16: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
15: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
16: Да-да.
15: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
16: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
15: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
16: Отличная аналогия.
15: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
16: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
15: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
16: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Нет дыма без огня. В МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Случай о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
19: Я, в общем, честно говоря, с еще довоенных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
2: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщения о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
20: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
2: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
21: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно?
0: начнут они слегка усовершенствовать. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная визит, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Вот моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
21: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
22: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, как бы, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они как бы, вот список этих категорий, он расширяется с каждым днем.
21: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку. Юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чодаха.
24: 15.
25: Пандраха.
24: 16.
25: Солаха.
24: 17.
25: Сатраха.
24: 18.
25: Атара.
24: 19.
25: Унис.
24: 20.
25: Бис.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пеллетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
26: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пеллет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
9: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
27: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое, настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
9: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
28: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Белоруссии ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
9: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
1: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
9: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
4: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
9: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 150 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
5: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
9: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
3: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
9: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
8: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
10: 4300.
8: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто так, его
10: такими
8: знает?
10: Такими темпами, да, не будет.
8: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
10: Такими темпами.
8: Что
10: такими
8: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
11: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
9: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров

0: Швеции работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму Таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
4: На мою организацию было требование там, по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
3: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии, просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
5: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, в Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
3: Те, кто попадает в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Лебиев.
6: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести их, потому что, ну а что делать?
3: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление о второй волне мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор

0: остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
1: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошик. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
2: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: СВО хоронит вчерашних школьников, студенты и срочники в лидерах по вербовке. Каждый седьмой пропавший без вести младше 25 лет. Доля пропавших без вести военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выросла до 15% от общего числа обращений. В 2024 году этот показатель составлял 8,5%, в 2025 – около 13%. Таким образом, статистика показывает, что число молодых своих пропавших без вести продолжает расти. Одной из возможных причин эксперты называют активную вербовку студентов. Причем она не останавливается даже во время летних каникул. Так, военный комиссариат Екатеринбурга направил письмо в Уральский государственный юридический университет с требованием предоставить списки студентов, которых планируют отчислить, а также выпускников 2026 года. Согласно документу, цель запроса – выполнение плана по набору граждан на контрактную службу. Ранее университет уже упоминался среди вузов, где студентов агитировали подписывать контракт, обещая крупные выплаты, академический отпуск и другие льготы. При этом обучающимся не разъяснили, что после подписания контракт невозможно расторгнуть, а обещанная служба в подразделениях беспилотных систем не гарантируется. Активно пополняются ряды новобранцев и за счет солдат срочной службы. Мария Королькова говорит, ее сына, срочника, заставили подписать контракт, даже несмотря на проблемы с психикой.
5: В 24-м году моего ребенка призвали на срочную службу. Он попадает в военную часть 6420 Нижегородской области, где у него была попытка суицида. Место направления на ВВК и комиссации. Командование части подписывает с ним контракт. Их не остановил ни диагноз, ни то, что по закону нельзя контракт заключать с данным диагнозом. Выдают автомат в первый раз и отправляют на боевое задание, где мой ребенок пропадает без вести. Вот уже год я не знаю, где мой сын, что с ним.
4: И это далеко не единственный случай в этой воинской части. Мария утверждает, что общается с другими матерями, чьих сыновей-срочников также принудили к подписанию контракта, подделав документы и рапорты. Мать солдата направила обращение к главе следкома, президенту и в главную военную прокуратуру, однако ответов нет.
6: Мое обращение, написанное в Главную военную прокуратуру, спускалось ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Пожалуйста, давайте будем спасать наших детей. Я, конечно, до последнего ищу своего ребенка живым, но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
4: Похожий случай недавно произошел и в Чебаркуле. Срочника с пневмонией под угрозой тюрьмы заставили подписать контракт. Мать призывника заявила, что ее сына, страдающего ожирением третьей степени и гипертонией, принудили к заключению контракта для службы в беспилотных войсках. По словам женщины, 26 июня парня зачислили в воинскую часть в Чебаркуле, после чего он почти сразу попал в медроту с высокой температурой. Когда он вернулся в часть, двое мужчин отвели его в курилку и под угрозой уголовного дела заставили подписать уже заполненные документы. По данным матери, аналогичным образом контракты подписали еще 10 срочников. Прилетев в часть, женщина обнаружила сына в медроте с пневмонией и температурой 40 градусов. Парень уже написал рапорт о расторжении контракта из-за давления, однако документ до сих пор не зарегистрирован в канцелярии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
3: 20.
7: Бис.
3: 30.
7: Тис.
3: 40.
7: Чалис.
3: 50.
7: Пачас.
3: 60.
7: Сат.
3: 70.
7: Саттар.
3: 80.
7: Асси.
3: 90.
7: Навве.
3: 100.
7: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
8: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
9: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
8: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
10: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
8: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
11: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
8: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
12: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
8: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
11: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
15: Да.
11: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
15: да, 4, 6, 4.
11: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
15: Наличие. В 4 областях.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства. Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
16: Я раньше смеялась и говорила... Ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
4: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют. Но надолго их все равно не хватает.
17: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
18: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
4: Последствия уже ощущает экономика полуострова. Из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
19: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день дорожает.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
20: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
4: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
21: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
4: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
22: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
23: Да.
22: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и... пообещали новую породу в Беларуси. очень хорошее, толковое, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы, жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
0: я? 4,6.
22: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
15: Наличие. В 4 областях.
3: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
3: Вторник.
7: Мангал.
3: Среда.
7: Будх.
3: Четверг.
7: Джумерат.
3: Пятница.
7: Джума.
3: Суббота.
7: Хафта.
3: Воскресенье.
7: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
2: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
1: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
2: Ага, интересное сравнение.
1: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
2: Точно.
1: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
2: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
1: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
2: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
1: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
2: Или руководителя управления, да.
1: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
2: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
1: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
2: Переработками, очевидно.
1: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет 1,5, а то и 2 ставки.
2: закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
1: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
2: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
1: Угу.
2: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
1: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
2: Людям было просто страшно заводить детей.
1: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
2: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
1: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
2: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
1: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
2: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
1: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
2: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
1: В силу возраста или просто выгорания.
2: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
1: И это еще самый оптимистичный сценарий.
2: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
1: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
2: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
1: Люди массово бегут.
2: Бегут?
1: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
2: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
1: Ну, когда-то да.
2: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
1: Заработать можно, если звезды сойдутся.
2: В смысле?
1: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
2: Ну, это идеальный сценарий.
1: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
2: Ага.
1: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
2: Ну, это сезонность, да.
1: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
2: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
1: Точно. Огромные логистические хабы.
2: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
1: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
2: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
2: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
2: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
1: Классическая советская пирамида унижения.
2: Директор треста кроет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
2: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
2: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готовы это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
2: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
2: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
2: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
2: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
2: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
2: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
2: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
2: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
2: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
2: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
2: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
2: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
2: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
2: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
2: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
2: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
2: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
2: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
2: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
2: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
2: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
2: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
2: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
2: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
2: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Важный сигнал.
8: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
12: Поезд номер 657 Полоцк-Брест совершил вынужденную аварийную остановку на станции Минск-Пассажирский. В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
8: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
12: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
8: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
12: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
8: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
23: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
8: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
23: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
8: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
11: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
8: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
11: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
8: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
11: Сегодня на утро на квартире напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали приехать сегодня.
8: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
11: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
8: Жильцы дома не на шутку испугались.
11: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
8: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцам, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
17: Скажите, все добровольно подписали контракт?
18: Не надо плакать. Не
17: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
18: Просто молитесь Богу, не надо плакать. Все.
17: Вы! Вы! Вы! Вы! Вы! Вы! Вы! Вы!
16: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
13: Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят, кто-то красные береты.
16: После проверки задержали 35 мужчин, их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятия отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
19: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают, и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
16: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин о росте интенсивности сотрудничества Беларуси и Узбекистана на уровне отраслей, регионов и бизнеса.
20: Белорусско-узбекские отношения являются по-настоящему дружескими и искренними. Мы прошли большой путь развития и заложили серьезный фундамент двустороннего сотрудничества. Между главами наших стран сложились теплые доверительные отношения, поддерживается тесное взаимодействие на правительственном уровне. Свою эффективность уже доказала курируемая нашими вице-премьерами межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы будем и далее рассчитывать на ее продуктивную работу. Растет интенсивное сотрудничество на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум, которые придали заметный импульс по всем направлениям. Свой вклад в расширение бизнес-контактов вносит работа по линии торгово-промышленных палат. Все в комплексе, наряду с конструктивным взаимодействием Беларуси и Узбекистана на многосторонних площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС, создает прочную основу для дальнейшего укрепления и расширения экономических связей по всем направлениям.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
24: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
21: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
25: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился. Будем газом топить. Дрова не нужны. Пеллеты не нужны. На экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пилетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
21: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
2: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
21: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому

0: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
1: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Витебске за травму работницы осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организации в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
2: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
3: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
5: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
4: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. С Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
6: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
4: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
7: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
4: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивации идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
9: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
10: 4300.
9: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто его знает?
10: Такими темпами, да, не будет.
9: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
10: Такими темпами.
9: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Важный сигнал.
11: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
12: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
11: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
12: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
11: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
9: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны.
11: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
13: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
11: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
13: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
11: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
9: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
10: 4.
9: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто
10: такими
9: его знает?
10: Такими темпами, да, не будет.
9: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
14: Такими темпами.
9: Что
14: такими
9: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
5: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
4: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
6: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
4: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
7: Я узнал о его смерти, ну, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли. Вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО. Дрон попал, сказали.
4: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивации идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
15: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
16: Давай.
15: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
14: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
15: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
14: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике. Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
15: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
14: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
15: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
14: Да, а сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
15: 5 недель на обычный перевод?
14: Именно. И это если повезет.
15: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
14: И что с того?
15: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
14: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
15: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
14: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
15: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
14: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
15: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
14: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
15: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
14: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
15: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
14: Точно.
15: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
14: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
15: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
14: Конечно, нет.
15: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
14: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
15: Как привести сам товар?
14: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
15: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
14: Ну-ну. И что же они предлагают?
15: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
14: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
15: Ну да, через Литву и Латвию.
14: от условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
15: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
14: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
15: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
14: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
15: Три раза. То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
14: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
15: И какой тогда смысл работать?
14: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
15: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
14: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
15: Поясни.
14: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
15: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
14: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
15: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
14: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
15: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
14: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026.
15: Не хватило дров?
14: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
15: И котельные встали?
14: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
15: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
14: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
15: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
14: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
15: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
14: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
15: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
14: Именно. никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
15: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
14: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
15: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
14: Ведет.
15: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
14: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
15: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
14: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
15: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
14: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
15: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
14: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
15: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
14: Ну, на словах можно назвать как угодно.
15: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
14: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
15: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
14: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
15: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
14: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
15: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
14: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
15: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
14: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
15: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
14: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Евкин о том, что федеральное агентство поддержит международную премию «Евразия-2026» в Беларуси.
16: Для Россотрудничества международная премия «Евразия» – это продолжение той большой и важной работы, которую мы делаем ежедневно. Мы поддерживаем образование, культуру, молодежные и общественные инициативы, потому что именно они создают прочные связи между людьми. И Беларусь всегда была одним из наших самых активных партнеров. Здесь реализуется большое количество совместных проектов, и мы видим, насколько высок запрос на профессиональное общение, обмен опытом и новые форматы сотрудничества. И премия дает такую возможность. Она помогает найти людей, которые уже делают полезное дело, познакомить их друг с другом, дать им шанс выйти на международный уровень. Особенно важно, что участвовать могут не только крупные организации, ведь очень часто самые сильные проекты начинаются с одного человека или небольшой команды. И если идея работает, приносит пользу людям и готова развиваться, она заслуживает того, чтобы они узнали. Уверен, что в Беларуси таких проектов много. И я искренне надеюсь, что в этом году мы их увидим среди участников и финалистов Международной премии «Евразия».
0: Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
17: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
17: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
18: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – подкаст, где мы берем сложные темы и говорим о них честно, без лозунгов и без официальных формулировок. Сегодня мы разбираем одну из самых горячих тем белорусского рынка труда – кадровый голод, когда вакансий полно, а желающих работать как будто нет. Две точки зрения, одни и те же факты и очень разные выводы. Поехали! Сразу к делу. Что, если сказать, что сегодня 19-летний парень на велосипеде, который просто развозит фастфуд, заколачивает в полтора раза больше, чем мастер-фрезеровщик высшего разряда? Мастер, который стоит за станком стоимостью 200 тысяч евро. Звучит как абсурд, но это, ну, суровая экономическая реальность.
20: Кадровый голод. Слушай, ну очень удобный термин, не так ли? Это великолепная ширма, за которое местный бизнес привык прятать куда более простую истину.
19: Какую истину?
20: Работники в стране есть. Никакого физического дефицита людей нет. Просто квалифицированные кадры больше не хотят продавать свой труд за бесценок. То, что сегодня красиво называют кадровым голодом, на самом деле является банальным кризисом неадекватных зарплат и жадности.
19: Жадности? Я понимаю, почему со стороны это так выглядит. Особенно, ну, для человека, не вовлеченного в управление реальным производством. Это очень популярный эмоциональный нарратив. Но если отложить лозунги и посмотреть на суровую юнит-экономику любого завода, этот миф рассыпается мгновенно.
20: Ой, ну конечно, бедный несчастный бизнес.
19: Дефицит кадров – это результат колоссального разрыва между амбициями соискателей и реальной финансовой способностью производства. Зарплаты диктуются не желанием владельца купить себе яхту, а жесткой маржинальностью. На производстве маржа в лучший год ну, процентов 8, от силы 12.
20: И поэтому надо экономить на людях.
19: Да не экономить. Цены на металл взлетели на 40% за последние пару лет. Электричество подорожало на 28%, логистика вообще выросла в полтора раза. Откуда предприятию взять деньги на двукратное повышение зарплат? Из воздуха?
20: Из прибыли, например. Бизнес просто обожает жаловаться на низкую маржинальность, но при этом почему-то продолжает работать и исправно декларировать покупку новых активов.
19: Подожди, эти активы — это не виллы. Вся чистая прибыль реинвестируется в развитие, потому что иначе смерть. Заводы вынуждены закупать станки с ЧПУ. Каждый такой станок стоит от 180 тысяч евро.
20: Угу.
19: Если не обновлять парк оборудования сегодня, через 5 лет производство просто закроется, не выдержит конкуренции. Покупка станка – это чистая математика выживания, а не какая-то там прихоть.
20: Слушай, инвестиция в станок за 180 тысяч евро – это прекрасно. Только есть один крошечный нюанс. Без квалифицированного оператора этот великолепный сияющий станок – просто груда холодного металла.
19: Никто с этим не спорит.
20: Он не принесет ни копейки, но почему-то железо считается святой инвестицией, на которую нужно брать огромные кредиты, а человек, который заставляет это железо работать, это досадная статья расходов, которую надо максимально урезать.
19: Никто ничего не урезает, просто есть лимиты.
20: Зарплата квалифицированного фрезеровщика 6-го разряда в Минске 1050 рублей чистыми на руки. Аренда скромной однушки 500-600 рублей.
19: Да.
20: Базовые продукты питания на семью минимум 400-500. Итого ноль.
19: Ну, 1050 рублей – это часто базовая ставка. К ней же добавляются премии, переработки.
20: Да даже с премиями картина не меняется радикально. Работнику нужно, ну, отказаться от покупки нормальной одежды, от лекарств, не пользоваться транспортом и желательно вообще забыть про идею заводить детей. И все это ради роскошного удовольствия стоять за вашим станком по 8 часов в день.
15: Это утрирование.
20: Это реальность. Выходить на завод стало экономически нерационально. Люди умеют считать свои базовые расходы.
19: Именно поэтому люди уходят в курьеры. Да. И вот здесь кроется главная экономическая иллюзия. Нельзя сравнивать реальный сектор с агрегаторами доставок. Это две параллельные вселенные с совершенно разной физикой процессов.
20: Ну да, в одной вселенной людям платят, а в другой нет.
19: Обычный курьер с телефоном может зарабатывать 1800, иногда 2000 рублей. Без квалификации, без 15 лет опыта, без материальной ответственности за деталь, которая стоит как квартира. Но как это работает?
20: И как же?
19: Курьерские сервисы – это технологические платформы. Они часто годами работают в глубокий минус. Их цель – захват доли рынка, монополизация логистики. Ради этого они вливают миллионы венчурных денег, искусственно субсидируя зарплаты курьерам. Это классический финансовый пузырь.
20: То есть ваш бизнес-план – просто ждать?
19: План опираться на экономические реалии. IT-гигант может позволить себе доплачивать курьеру из кармана инвесторов, чтобы он привез пиццу за полчаса. А машиностроительный завод работает на свои, заработанные деньги. Производство – это место, где каждая копейка обеспечена реальным товаром.
20: И к чему это приведет?
19: Рано или поздно этот пузырь субсидируемых доставок схлопнется. Венчурные деньги закончатся, инвесторы потребуют прибыльности. Тарифы упадут, и курьеры будут вынуждены вернуться в реальный сектор.
20: Отличная бизнес-модель. Гениальная стратегия управления персоналом сидеть и ждать, пока соседняя индустрия обанкротится, чтобы люди пришли от безысходности. Только возникает один вопрос.
15: Какой?
20: А чем кормить семью в процессе ожидания этого мифического краха агрегаторов? И самое главное, этот аргумент с курьерами работает только для столицы. Давайте посмотрим за пределы Минской кольцевой, где и находится реальный фундамент промышленности. В регионах ситуация катастрофическая.
15: В регионах своя специфика, да.
20: В столице средняя зарплата достигает 2600 рублей, а в малых городах 900, ну, 1100 максимум.
15: Потому что в регионах у предприятий еще меньше пространства для маневра.
20: Пространство для маневра у них меньше, а вот цены в торговых сетях абсолютно одинаковые по всей территории страны. Хлеб, пакет молока, мясо, Киловатт электроэнергии в Могилеве или Витебске стоит ровно столько же, сколько в центре столицы. Разрыв в зарплатах создает колоссальный центробежный поток. Квалифицированные кадры просто бегут из малых городов. На 900 рублей там физически невозможно прокормить семью при общенациональных ценах.
2: Региональный бизнес зажат в стальные тиски. Конкурировать со столичными зарплатами предприятиям в областях просто невозможно, если у них нет миллиардных государственных заказов. Посчитайте сами, если средний завод в Могилеве прямо завтра поднимет зарплату 40 токарям с 1100 до 1600 рублей,
20: так.
2: Это потребует дополнительных 20 тысяч рублей в месяц только на одну категорию работников. Плюс сверху лягут налоги. В масштабах года это огромная сумма, которая вымывает оборотные средства. Предприятие просто обанкротится, и тогда эти 40 токарей окажутся на улице с нулем рублей.
20: Значит, такая бизнес-модель несостоятельна в принципе. Если бизнес существует только за счет того, что не доплачивает работникам до уровня физического выживания, это не бизнес. Это эксплуатация ради поддержания иллюзии работы.
2: Это слишком громкие слова.
20: Это факты. Причем это касается не только мелких заводов. Крупные гиганты тоже задыхаются от кадрового голода. Возникает логичный вопрос. Если предприятия не могут позволить себе перекупать готовых специалистов, почему бы не растить их с нуля? Почему не инвестировать в молодежь?
2: Потому что обучать молодых специалистов сегодня, в текущих условиях, это прямой и невозвратный убыток для нанимателя. Выпускники десятков профильных колледжей приходят на производство с абсолютно нулевой практической базой.
20: Ну так научите их.
2: Они знают теорию по старым учебникам? В первый же день работы на реальном станке они ломают фрезы стоимостью по 800 евро, просто потому что не понимают, в какую сторону крутится шпиндель. Образование полностью оторвано от реальности.
20: Для решения именно этой проблемы всегда существовало наставничество. Опытный мастер берет новичка, ставит рядом с собой и показывает, как не сломать эту самую фрезу за 800 евро.
2: Наставничество в его классическом виде сегодня дико тормозит производственный процесс. Опытный рабочий должен на 3 месяца фактически бросить свои прямые обязанности и стоять над душой у стажера. План не выполняется, выработка падает, премия самого наставника летит в кропасть.
20: Но так компенсируйте ему это.
2: Требуется внедрение настоящей системы дуального образования, как в Германии. 2 дня теория, 3 дня реальный станок. А сейчас практиканты просто метут цеха 2 недели в квартал. И самое главное, представьте, что предприятие вкладывает 5000 рублей в обучение стажера. Тратит время мастеров, оплачивает испорченные материалы.
20: И он начинает нормально работать.
2: А через полгода этот парень получает разряд и уходит конкуренту на 100 рублей больше. Это как за свой счет оплатить человеку курсы вождения, посадить за руль своего спорткара, а он уедет таксовать в другую фирму. Это экономическое самоубийство.
20: Красивая метафора со спорткаром. Только бизнес сам создал этот замкнутый круг. И теперь жалуется на неблагодарность.
2: В чем же?
20: Во-первых, наниматели годами ради так называемой оптимизации бюджета целенаправленно срезали надбавки ветеранам за то самое наставничество. В итоге опытные специалисты вышли на пенсию, и знания передавать стало просто некому.
2: Это из-за нехватки средств.
20: А во-вторых, вместо ключей от спорткара вы чаще всего даете молодому парню ключи от ржавого трактора. Студенты бегут не из-за лени. Они приходят на завод и видят цеха постройки 80-х годов, протекающие крыши, туалеты на улице.
2: Слушай, ну это сильное преувеличение. Многие производства модернизированы.
20: Далеко не все. Им обещают на старте золотые горы, а по факту выдают расчетник на 950 рублей. Рекламные буклеты кричат про современное производство, дружный коллектив и карьерный рост.
2: Реклама всегда приукрашивает.
20: На деле это оборачивается жесткими штрафами за малейший брак, полным отсутствием вентиляции в цехах летом и требованием покупать нормальную спецодежду за свой счет. Молодежь смотрит на этот разительный контраст между рекламой и суровой грязной реальностью и делает абсолютно рациональный выбор.
2: Создать идеальные тепличные условия на тяжелом производстве физически невозможно. Это не IT-офис с пуфиками и смузи. Металлообработка – это шум, масло и стружка. Но главная причина, почему бизнес не может радикально улучшить условия и поднять зарплаты, заключается не в нежелании,
20: А в чем же тогда опять кто-то мешает?
2: Да, государственная налоговая удавка. Налоговая нагрузка уничтожает любую возможность финансового маневра. Отчисления в Фонд социальной защиты населения составляют 28%, плюс обязательные страховки от несчастных случаев. Чтобы выплатить работнику на руки те самые 1500 рублей, предприятие реально тратит больше 2000. Огромная доля фонда оплаты труда уходит государству.
20: Очень удобно прикрываться высокими налогами и государством, продолжая при этом использовать серые схемы выплат. Жалобы на налоги звучат постоянно, но именно они часто служат оправданием зарплат в конвертах.
2: Люди ищут, где им лучше платят. Это логично.
20: Получается полнейший абсурд национального масштаба. Экономика в стране экспортирует таланты, опыт и квалификацию, а импортируют дешевую, неквалифицированную рабочую силу. Это прямой путь к технологической деградации всей промышленности.
2: Проблема в том, что регуляторная нагрузка, налоги и этот кадровый тупик достигли такого уровня, что не только рабочие смотрят за границу. Даже сами владельцы бизнеса всерьез посматривают в сторону релокации производств.
20: Серьезно?
2: Да. Перенести цех в южные регионы соседних стран с более мягким налоговым климатом становится выгоднее, чем пытаться выжить здесь. Это не шантаж со стороны бизнеса, это вынужденная мера защиты капитала в условиях, когда экономика не сходится.
20: Отличное, очень честное признание.

0: квалифицированного рабочего у станка уже не умолило близиться к 50 годам.
1: Правила действительно нужны, но они должны начинаться с базового уважения. Бизнес и регуляторы должны перестать относиться к людям как к дешевому расходному материалу, который можно легко заменить.
0: Бизнес так не относится.
1: Относится. Нужна реальная индексация доходов, которая будет идти вровень с продуктовой инфляцией, а не с нарисованными цифрами. Необходима масштабная программа субсидированной аренды жилья для рабочих производств, чтобы молодой специалист мог снимать нормальную квартиру за 250 рублей, а не отдавать 550 спекулянтам на рынке недвижимости.
0: Это здравая мысль.
1: И нужен жесткий, понятный трекинг карьеры на предприятиях, а не пустые сказки из отдела кадров про «может быть, когда-нибудь через 10 лет станешь мастером цеха».
0: Похоже, обе стороны согласны в одном. Старая модель рынка труда сломана окончательно и ремонту не подлежит. Мигранты эту огромную кадровую дыру не закроют, они лишь оттягивают неизбежное. А престиж рабочей профессии сейчас практически уничтожен.
1: Именно. Дефицит кадров сегодня – это совершенно не проблема демографии или ленивой молодежи. Это полномасштабный, глубокий кризис оценки человеческого труда в стране. Никто в здравом уме не хочет оставаться нищим, каждый день производя детали на станке за сотни тысяч евро.
0: Вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. С вами был подкаст «Давайте разберемся». Думайте, до следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
4: Василий Николаевич, очень зоотехник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
4: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, это модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Точно. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Да, что еще?
5: Мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхоз
4: хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Важный сигнал.
6: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
7: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
6: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
7: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
6: Тему привлечения трудовых мигрантов на

0: Накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
1: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол, ребята. Если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны. Все.
0: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
2: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
0: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
2: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
0: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
1: Василий Николаевич, хоть за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как будут строить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
1: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
5: Товарищ, мы совместно с Миссией Подом уже подписали программу, и это был плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Миссия Господом...
1: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Думаю. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
6: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
0: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
6: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
0: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
6: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
0: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
7: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
0: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
7: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
0: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Минске будут судить 26-летнего горожанина, который сбил прохожего, снял происходящее на видео и опубликовал запись в интернете. По данным следствия, поздно ночью пьяный минчанин гулял по улице лейтенанта Кижеватова. В какой-то момент он по малозначительному поводу начал конфликт с незнакомым прохожим. Оскорблял его, угрожал, хватал за одежду и толкал. Затем, по версии следствия, дебошир нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками по голове и шее. От ударов тот несколько раз падал на землю. Более того, все свои действия обвиняемый снимал на видео и выкладывал в интернет, демонстрируя тем самым превосходство над своей жертвой, прокомментировали в прокуратуре. Личность хулигана установили, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Судимость погашена. Дело направлено в суд, мужчине инкриминируют хулиганство. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сотрудники милиции и эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили личность человека, которого несколько дней назад обнаружили в Гродно на берегу реки Неман. Им оказался 58-летний мужчина. В ближайшее время правоохранители свяжутся с его родственниками и сообщат им все обстоятельства произошедшего. Напомню, тело нашли 9 июля возле улицы Поповича. Оно было без головы и находилось в состоянии сильного разложения. По предварительной версии милиции, мужчина не имел определенное место жительства и ночевал в канализационных трубах. Предполагается, что после сильных ливней тело вынесло к берегу Немана. По всей вероятности, с момента смерти прошло более месяца, а голова отделилась уже при перемещении тела из-за разложения. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, поэтому криминальную версию произошедшего милиция не рассматривает. В Брестской области выявили коррупционную схему, по которой сотрудники госпредприятий получали подарочные сертификаты за закупку ненужной печатной продукции. По версии следствия, с 2024 по май 2026 года руководители бухгалтерских служб ряда государственных предприятий вступали в сговор с частной компанией из Минска. За счет средств предприятия они приобретали печатные сборники с перепечатками отдельных статей налогового, бюджетного и трудового кодексов, а также комментариями к ним. Вот только необходимости в такой продукции не было, поскольку все предприятия уже имели доступ к электронным правовым системам и специализированным бухгалтерским сервисам. Примечательно, что часть брошюр так и осталась не вскрытой в первичной упаковке, либо вовсе складирована в макулатуру. За каждый оформленный и оплаченный заказ должностные лица получали подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Их номинал зависел от стоимости закупки, а передавались они после поступления денег на счет коммерческой организации. Во время обысков у подозреваемых, а также их родственников и знакомых, изъяли имущество, в основном бытовую технику, приобретенную с использованием этих сертификатов. По фактам получения взяток возбуждено 21 уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела УУР ГУВД Минска Сергей Кухарчик о пресечении деятельности телефонных аферистов.
9: В столичную милицию обратилась 48-летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили ненастоящие представители домофонной службы и убедили продиктовать код из СМС-сообщения, после чего с ней связался лжесотрудник Белгея и Комитета государственного контроля. Аферисты убедили потерпевшую, что после передачи кода мошенники получат доступ к ее личной информации, банковским счетам и якобы той имени перевели деньги на финансирование экстремистской деятельности, а также оформили кредит. Под предложением спасения средств лжеправоохранители убедили минчанку оформить так называемые зеркальные кредиты, а в банке рекомендовали сообщить, что деньги нужны для ремонта квартир. Позже злоумышленники заставили потерпевшую оформить заем под залог квартиры на общую сумму около. Все полученные деньги женщина передала прибывшему курьеру. Кроме того, по указанию аферистов, минчанка оформила около 15 сим-карт, данные которых также передала мошенник. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 27-летний житель Каменкирского района, который сам стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. По его словам, деньги, полученные от минчанки, он по указанию куратора вывез в соседнее государство и передал неизвестным. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
3: Важный сигнал.
0: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
0: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
10: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
0: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
1: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
0: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
11: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
0: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
12: Обсуждались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
14: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
13: Ну да, звучит как мечта.
14: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
13: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
14: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
13: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
14: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
13: 100%.
14: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
13: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
14: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
13: Ого!
14: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
15: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
14: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
15: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
14: Так.
15: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
14: Ну, логично, да.
15: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
14: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
15: Да, общество это сильно осуждало.
14: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
13: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
14: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
13: Это точно.
14: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
13: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
14: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
15: Какой?
14: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
15: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
14: Но это вполне справедливо.
15: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
14: Угу.
15: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
14: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
15: Ага, типичный стереотип.
14: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
15: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
14: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
15: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
14: Допустим.
15: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
14: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
15: То есть маржа предприятия сжимается?
14: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
16: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
14: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
16: А насколько все серьезно в цифрах?
14: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
16: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
14: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
16: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
14: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
16: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
14: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
16: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
14: 14 человек на место?
16: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
14: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
16: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
14: То есть школы, больницы?
15: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
14: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
15: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
14: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
15: Да, это логично.
14: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
15: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
14: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
15: Замкнутый круг.
14: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
15: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
14: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
15: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
14: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
15: И как? Работает?
14: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
15: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
14: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
15: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
14: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
15: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
14: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
15: Да уж.
14: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
15: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
14: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
15: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно.
13: как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
14: Никак.
13: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
14: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
13: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
14: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
13: То есть перекуры становятся длиннее?
14: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
13: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
14: Да-да.
13: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
14: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
13: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
14: Отличная аналогия.
13: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
14: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
13: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
14: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Нет дыма без огня. В МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Случай о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
18: Я, честно говоря, еще до военных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
17: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщение о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
19: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
17: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
20: Просто усовершенствуют процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну, вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Ну, это моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
17: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
21: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, как бы, за тобой когда придут, и к кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они как бы, вот список этих категорий, он расширяется с каждым днем.
17: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку. Юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодаха.
22: 15.
23: Пандраха.
22: 16.
23: Солаха.
22: 17.
23: Сатраха.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Важный сигнал.
8: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
25: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
8: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пелеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
1: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
8: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
26: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пилет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
8: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
5: Сначала белорусские власти призывают белорусов рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
8: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось из обсуждения, многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
6: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будь выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти, и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
8: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 150 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
7: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
8: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
0: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
8: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
1: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
9: 4300.
1: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто его знает?
9: Такими темпами, да, не будет.
1: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
10: Такими темпами.
1: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
10: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек. Учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек. Аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
8: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются.

0: Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч, ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят, загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
4: На мою организацию было требование по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
3: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии, просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
5: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
3: Те, кто попадает в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Лебиев.
6: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже на какую-нибудь условно тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
3: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление о второй волне мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельском

0: Сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
1: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошик. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
2: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: СВО хоронит вчерашних школьников, студенты и срочники в лидерах по вербовке. Каждый седьмой пропавший без вести младше 25 лет. Доля пропавших без вести военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выросла до 15% от общего числа обращений. В 2024 году этот показатель составлял 8,5%, в 2025 около 13%. Таким образом, статистика показывает, что число молодых пропавших без вести продолжает расти. Одной из возможных причин эксперты называют активную вербовку студентов, причем она не останавливается даже во время летних каникул. Так, военный комиссариат Екатеринбурга направил письмо в Уральский государственный юридический университет с требованием предоставить списки студентов, которых планируют отчислить, а также выпускников 2026 года с Согласно документу, цель запроса – выполнение плана по набору граждан на контрактную службу. Ранее университет уже упоминался среди вузов, где студентов агитировали подписывать контракт, обещая крупные выплаты, академический отпуск и другие льготы. При этом обучающимся не разъяснили, что после подписания контракт невозможно расторгнуть, а обещанная служба в подразделениях беспилотных систем не гарантируется. Активно пополняются ряды новобранцев и за счет солдат срочной службы. Мария Королькова говорит, ее сына, срочника, заставили подписать контракт, даже несмотря на проблемы с психикой.
5: В 24-м году моего ребенка призвали на срочную службу. Он попадает в военную часть 64-120 Нижегородской области, где у него была попытка суицида. Место направления на ВВК и комиссации. Командование части подписывает с ним контракт. Их не остановил ни диагноз, ни то, что по закону нельзя контракт заключать с данным диагнозом. Выдают автомат в первый раз и отправляют на боевое задание, где мой ребенок пропадает без вести. Вот уже год я не знаю, где мой сын, что с ним.
4: И это далеко не единственный случай в этой воинской части. Мария утверждает, что общается с другими матерями, чьих сыновей-срочников также принудили к подписанию контракта, подделав документы и рапорты. Мать солдата направила обращение к главе следкома, президенту и в главную военную прокуратуру, однако ответов нет.
6: Мое обращение, написанное в главную военную прокуратуру, спускалось ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Пожалуйста, давайте будем спасать наших детей. Я, конечно, до последнего ищу своего ребенка живым, но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
4: Похожий случай недавно произошел и в Чебаркуле. Срочника с пневмонией под угрозой тюрьмы заставили подписать контракт. Мать призывника заявила, что ее сына, страдающего ожирением третьей степени и гипертонией, принудили к заключению контракта для службы в беспилотных войсках. По словам женщины, 26 июня парня зачислили в воинскую часть в Чебаркуле, после чего он почти сразу попал в медроту с высокой температурой. Когда он вернулся в часть, двое мужчин отвели его в курилку и под угрозой уголовного дела заставили подписать уже заполненные документы. По данным матери, аналогичным образом контракты подписали еще 10 срочников. Прилетев в часть, женщина обнаружила сына в медроте с пневмонией и температурой 40 градусов. Парень уже написал рапорт о расторжении контракта из-за давления, однако документ до сих пор не зарегистрирован в канцелярии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
3: 20.
7: Бис.
3: 30.
7: Тис.
3: 40.
7: Чалис.
3: 50.
7: Пачас.
3: 60.
7: Сат.
3: 70.
7: Саттар.
3: 80.
7: Асси.
3: 90.
7: Навве.
3: 100.
7: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
9: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
10: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
9: масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
11: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
9: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
12: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
9: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
13: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
9: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
12: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота. Красной датской.
15: Да.
12: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот. Красные породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
15: да, 4,6.
12: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
15: Наличие. В 4 областях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
4: Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
16: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
4: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют, но надолго их все равно не хватает.
17: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
18: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
4: Последствия уже ощущает экономика полуострова из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива. Временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
19: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как утварение закрывать? Как компоты варить? 122 рубля. Каждый день нарожает.
4: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
20: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, в Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
4: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
21: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
4: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
22: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
23: Да.
22: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и... пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
0: я? Да, 4,6-4,7.
22: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
15: Наличие. В 4 областях.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
1: Вторник.
7: Мангал.
1: Среда.
7: Будх.
1: Четверг.
7: Джумират.
1: Пятница.
7: Джума.
1: Суббота.
7: Хафта.
1: Воскресенье.
7: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
24: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
23: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
24: Ага, интересное сравнение.
23: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
24: Точно.
23: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
24: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
23: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
24: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
23: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
24: Или руководителя управления, да.
23: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
24: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
23: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
24: Переработками, очевидно.
23: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
24: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
23: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
24: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
23: Угу.
24: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
23: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
24: Людям было просто страшно заводить детей.
23: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
24: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
23: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
24: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
23: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
24: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
23: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
24: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
23: В силу возраста или просто выгорания.
24: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
23: И это еще самый оптимистичный сценарий.
24: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
23: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
24: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
23: Люди массово бегут.
24: Бегут?
23: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
24: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
23: Ну, когда-то да.
24: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
23: Заработать можно, если звезды сойдутся.
24: В смысле?
23: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
24: Ну, это идеальный сценарий.
23: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
24: Ага.
23: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
24: Ну, это сезонность, да.
23: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
24: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
23: Точно. Огромные логистические хабы.
24: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
23: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
24: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
23: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
24: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
23: Какой?
24: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
23: А, классическая советская пирамида унижения.
24: Директор треста кроет матом начальника участка.
23: Тот срывается на прораба.
24: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
23: Типа так закаляется характер.
24: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
23: А кто приходит закрывать эти дыры?
24: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
23: Методом проб и ошибок.
24: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
23: Примерзающие углы.
24: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
23: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
24: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
23: Давай цифры.
24: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
23: Угу.
24: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
23: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
24: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
23: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
24: Некомпетентное руководство.
23: Именно.
24: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
23: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
24: Давай разберем.
23: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
24: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
23: сложнейшими процедурами согласования премий.
24: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
23: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
24: Да-да.
23: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
24: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
23: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
24: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
23: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
24: Соседние рынки.
23: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
24: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
23: Самых смелых и инициативных.
24: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
23: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
24: Да уж.
23: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
24: Ну, как обычно.
23: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
24: Ага.
23: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
24: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
23: Безусловно.
24: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
23: На бумаге это выглядит безупречно.
24: Так.
23: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
24: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
23: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
23: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
23: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
23: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
23: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
23: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
23: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
23: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
23: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
23: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
23: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Важный сигнал.
11: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
12: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
11: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
12: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
11: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
12: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
11: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
13: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
11: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
13: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
11: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
8: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0:17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на 3-м этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
11: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
8: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
11: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
8: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали, приедут сегодня.
11: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
8: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
11: Жильцы дома не на шутку испугались.
8: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
11: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
17: Скажите, все добровольно подписали контракт?
18: Не надо плакать. Не
17: вас надо. Заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
18: Ой, просто молитесь Богу, не надо плакать. Все.
17: Вы! Вы! Вы! Вы! Вы! Вы! Вы! Вы!
16: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяют документы посетителей и искали уклонистов.
3: Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят. Кто-то красные береты.
16: После проверки задержали 35 мужчин, их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
4: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают, и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
16: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава правительства Александр Турчин о росте интенсивности сотрудничества Беларуси и Узбекистана на уровне отраслей, регионов и бизнеса.
20: Белорусско-узбекские отношения являются по-настоящему дружескими и искренними. Мы прошли большой путь развития и заложили серьезный фундамент двустороннего сотрудничества. Между главами наших стран сложились теплые доверительные отношения, поддерживается тесное взаимодействие на правительственном уровне. Свою эффективность уже доказала курируемая нашими вице-премьерами межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы будем и далее рассчитывать на ее продуктивную работу. Растет интенсивное сотрудничество на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум, которые придали заметный импульс по всем направлениям. Свой вклад в расширение бизнес-контактов вносит работа по линии торгово-промышленных палат. Все в комплексе, наряду с конструктивным взаимодействием Беларуси и Узбекистана на многосторонних площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС, создает прочную основу для дальнейшего укрепления и расширения экономических связей по всем направлениям.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пеллетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
25: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пеллет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
21: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
26: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, а может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пилетное производство работает ни шатко, ни валко. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
21: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пилетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
0: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пилеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пилеты и еще раз пилеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пилет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
21: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 6».

0: ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, ну и, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, ну, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: В Витебске за травму работницы осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организации в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение на перевозку наркотиков. Теперь брещанину грозит до 7 лет лишения свободы. Он находится под стражей. Беларусь попытался обменять истекшее право в ГАИ и нажил себе проблем. Житель Волковыского района купил в России через интернет поддельные белорусские права. Когда срок их действия закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению?

0: подразделению. Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
1: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
2: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
5: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
4: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет в более чем 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
6: беспилотники – такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
4: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
7: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, мы ходили, гуляли, вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО, дрон попал, сказали.
4: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
9: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
10: 4300.
9: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
10: такими
9: его знает?
10: Такими темпами, да, не будет.
9: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
10: Такими темпами.
9: Что
10: такими
9: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
3: Важный сигнал.
11: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
12: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
11: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
12: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
11: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
9: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол, ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
11: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
13: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или и сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
11: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
13: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
11: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
9: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
10: 4300.
9: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто его знает?
10: Такими темпами, да, не будет.
9: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
10: Такими темпами.
9: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент? Хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
5: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
4: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов беспилотные войска. С сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
6: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
4: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
7: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли, вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО, дрон попал, сказали.
4: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивации идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
15: Слушай, вот это вступление, оно звучит, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
14: Давай.
15: В обществе же давно закрепился такой, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
14: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
15: Точно. Серьезно, если взять обычного частника, который, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
14: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
15: Угу.
14: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
15: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
14: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
15: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
14: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
15: 5 недель на обычный перевод?
14: Именно. И это если повезет.
15: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
14: И что с того?
15: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
14: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
15: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
14: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
15: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
14: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
15: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
14: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
15: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
14: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
15: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
14: Точно.
15: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
14: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
15: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
14: Конечно, нет.
15: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
14: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
15: Как привести сам товар?
14: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
15: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
14: Ну-ну. И что же они предлагают?
15: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
14: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
15: Ну да, через Литву и Латвию.
14: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
15: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
14: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
15: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
14: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
15: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
14: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
15: И какой тогда смысл работать?
14: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
15: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
14: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
15: Поясни.
14: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
15: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
14: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
15: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
14: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
15: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
14: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
15: Не хватило дров?
14: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
15: И котельные встали?
14: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
15: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
14: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
15: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
14: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
15: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
14: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
15: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
14: Именно. никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
15: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
14: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
15: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
14: Ведет.
15: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
14: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
15: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
14: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
15: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
14: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
15: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
14: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
15: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
14: Ну, на словах можно назвать как угодно.
15: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
14: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
15: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
14: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
15: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
14: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
15: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
14: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
15: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
14: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
15: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
14: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Евкин о том, что федеральное агентство поддержит международную премию «Евразия» 2026 в Беларуси.
16: Для Россотрудничества международная премия «Евразия» – это продолжение той большой и важной работы, которую мы делаем ежедневно. Мы поддерживаем образование, культуру, молодежные и общественные инициативы, потому что именно они создают прочные связи между людьми. И Беларусь всегда была одним из наших самых активных партнеров. Здесь реализуется большое количество совместных проектов, и мы видим, насколько высок запрос на профессиональное общение, обмен опытом и новые форматы сотрудничества. И премия дает такую возможность. Она помогает найти людей, которые уже делают полезное дело, познакомить их друг с другом, дать им шанс выйти на международный уровень. Особенно важно, что участвовать могут не только крупные организации, ведь очень часто самые сильные проекты начинаются с одного человека или небольшой команды. И если идея работает, приносит пользу людям и готова развиваться, она заслуживает того, чтобы они узнали. Уверен, что в Беларуси таких проектов много. И я искренне надеюсь, что в этом году мы их увидим среди участников и финалистов Международной премии «Евразия».
3: Важный сигнал.
0: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
17: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
17: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
18: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрение искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы. Вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – подкаст, где мы берем сложные темы и говорим о них честно, без лозунгов и без официальных формулировок. Сегодня мы разбираем одну из самых горячих тем белорусского рынка труда – кадровый голод, когда вакансий полно, а желающих работать как будто нет. Две точки зрения, одни и те же факты и очень разные выводы. Поехали! Сразу к делу. Что, если сказать, что сегодня 19-летний парень на велосипеде, который просто развозит фастфуд, заколачивает в полтора раза больше, чем мастер-фрезеровщик высшего разряда? Мастер, который стоит за станком стоимостью 200 тысяч евро. Звучит как абсурд, но это, ну, суровая экономическая реальность.
20: Кадровый голод. Слушай, ну очень удобный термин, не так ли? Это великолепная ширма, за которое местный бизнес привык прятать куда более простую истину.
19: Какую истину?
20: Работники в стране есть. Никакого физического дефицита людей нет. Просто квалифицированные кадры больше не хотят продавать свой труд за бесценок. То, что сегодня красиво называют кадровым голодом, на самом деле является банальным кризисом неадекватных зарплат и жадности.
19: Жадности? Я понимаю, почему со стороны это так выглядит. Особенно, ну, для человека, не вовлеченного в управление реальным производством. Это очень популярный эмоциональный нарратив. Но если отложить лозунги и посмотреть на суровую юнит-экономику любого завода, этот миф рассыпается мгновенно.
20: Ой, ну конечно, бедный несчастный бизнес.
19: Дефицит кадров – это результат колоссального разрыва между амбициями соискателей и реальной финансовой способностью производства. Зарплаты диктуются не желанием владельца купить себе яхту, а жесткой маржинальностью. На производстве маржа в лучший год ну, процентов 8, от силы 12.
20: И поэтому надо экономить на людях.
19: Да не экономить. Цены на металл взлетели на 40% за последние пару лет. Электричество подорожало на 28%, логистика вообще выросла в полтора раза. Откуда предприятию взять деньги на двукратное повышение зарплат? Из воздуха?
20: Из прибыли, например. Бизнес просто обожает жаловаться на низкую маржинальность, но при этом почему-то продолжает работать и исправно декларировать покупку новых активов.
19: Подожди, эти активы – это не виллы. Вся чистая прибыль реинвестируется в развитие, потому что иначе смерть. Заводы вынуждены закупать станки с ЧПУ. Каждый такой станок стоит от 180 тысяч евро.
20: Угу.
19: Если не обновлять парк оборудования сегодня, через 5 лет производство просто закроется, не выдержит конкуренции. Покупка станка – это чистая математика выживания, а не какая-то там прихоть.
20: Слушай, инвестиция в станок за 180 тысяч евро – это прекрасно. Только есть один крошечный нюанс. Без квалифицированного оператора этот великолепный сияющий станок – просто груда холодного металла.
19: Никто с этим не спорит.
20: Он не принесет ни копейки, но почему-то железо считается святой инвестицией, на которую нужно брать огромные кредиты, а человек, который заставляет это железо работать, это досадная статья расходов, которую надо максимально урезать.
19: Никто ничего не урезает, просто есть лимиты.
20: Зарплата квалифицированного фрезеровщика 6-го разряда в Минске 1050 рублей чистыми на руки. Аренда скромной однушки 500-600 рублей.
19: Да.
20: Базовые продукты питания на семью минимум 400-500. Итого ноль.
19: Ну, 1050 рублей – это часто базовая ставка. К ней же добавляются премии, переработки.
20: Да даже с премиями картина не меняется радикально. Работнику нужно, отказаться от покупки нормальной одежды, от лекарств, не пользоваться транспортом и желательно вообще забыть про идею заводить детей. И все это ради роскошного удовольствия стоять за вашим станком по 8 часов в день.
1: Это утрирование.
20: Это реальность. Выходить на завод стало экономически нерационально. Люди умеют считать свои базовые расходы.
1: Именно поэтому люди уходят в курьеры. Да. И вот здесь кроется главная экономическая иллюзия. Нельзя сравнивать реальный сектор с агрегаторами доставок. Это две параллельные вселенные с совершенно разной физикой процессов.
20: Ну да, в одной вселенной людям платят, а в другой нет.
1: Обычный курьер с телефоном может зарабатывать 1800, иногда 2000 рублей. Без квалификации, без 15 лет опыта, без материальной ответственности за деталь, которая стоит как квартира. Но как это работает?
20: И как же?
1: Курьерские сервисы – это технологические платформы. Они часто годами работают в глубокий минус. Их цель – захват доли рынка, монополизация логистики. Ради этого они вливают миллионы венчурных денег, искусственно субсидируя зарплаты курьерам. Это классический финансовый пузырь.
20: То есть ваш бизнес-план – просто ждать?
1: План опираться на экономические реалии. IT-гигант может позволить себе доплачивать курьеру из кармана инвесторов, чтобы он привез пиццу за полчаса. А машиностроительный завод работает на свои, заработанные деньги. Производство – это место, где каждая копейка обеспечена реальным товаром.
20: И к чему это приведет?
1: Рано или поздно этот пузырь субсидируемых доставок схлопнется. Венчурные деньги закончатся, инвесторы потребуют прибыльности. Тарифы упадут, и курьеры будут вынуждены вернуться в реальный сектор.
20: Отличная бизнес-модель. Гениальная стратегия управления персоналом сидеть и ждать, пока соседняя индустрия обанкротится, чтобы люди пришли от безысходности. Только возникает один вопрос.
1: Какой?
20: А чем кормить семью в процессе ожидания этого мифического краха агрегаторов? И самое главное, этот аргумент с курьерами работает только для столицы. Давайте посмотрим за пределы Минской кольцевой, где и находится реальный фундамент промышленности. В регионах ситуация катастрофическая.
1: В регионах своя специфика, да.
20: В столице средняя зарплата достигает 2600 рублей, а в малых городах 900, 1100 максимум.
2: Потому что в регионах у предприятий еще меньше пространства для маневра.
20: Пространство для маневра у них меньше, а вот цены в торговых сетях абсолютно одинаковые по всей территории страны. Хлеб, пакет молока, мясо, киловатт электроэнергии в Могилеве или Витебске стоит ровно столько же, сколько в центре столицы. Разрыв в зарплатах создает колоссальный центробежный поток. Квалифицированные кадры просто бегут из малых городов. На 900 рублей там физически невозможно прокормить семью при общенациональных ценах.
2: Региональный бизнес зажат в стальные тиски. Конкурировать со столичными зарплатами предприятиям в областях просто невозможно, если у них нет миллиардных государственных заказов. Посчитайте сами, если средний завод в Могилеве прямо завтра поднимет зарплату 40 токарям с 1100 до 1600 рублей,
20: так.
2: Это потребует дополнительных 20 тысяч рублей в месяц только на одну категорию работников. Плюс сверху лягут налоги. В масштабах года это огромная сумма, которая вымывает оборотные средства. Предприятие просто обанкротится, и тогда эти 40 токарей окажутся на улице с нулем рублей.
20: Значит, такая бизнес-модель несостоятельна в принципе. Если бизнес существует только за счет того, что не доплачивает работникам до уровня физического выживания, это не бизнес. Это эксплуатация ради поддержания иллюзии работы.
2: Это слишком громкие слова.
20: Это факты. Причем это касается не только мелких заводов. Крупные гиганты тоже задыхаются от кадрового голода. Возникает логичный вопрос. Если предприятия не могут позволить себе перекупать готовых специалистов, почему бы не растить их с нуля? Почему не инвестировать в молодежь?
2: Потому что обучать молодых специалистов сегодня, в текущих условиях, это прямой и невозвратный убыток для нанимателя. Выпускники десятков профильных колледжей приходят на производство с абсолютно нулевой практической базой.
20: Ну так научите их.
2: Они знают теорию по старым учебникам? В первый же день работы на реальном станке они ломают фрезы стоимостью по 800 евро, просто потому что не понимают, в какую сторону крутится шпиндель. Образование полностью оторвано от реальности.
20: Для решения именно этой проблемы всегда существовало наставничество. Опытный мастер берет новичка, ставит рядом с собой и показывает, как не сломать эту самую фрезу за 800 евро.
2: Наставничество в его классическом виде сегодня дико тормозит производственный процесс. Опытный рабочий должен на 3 месяца фактически бросить свои прямые обязанности и стоять над душой у стажера. План не выполняется, выработка падает, премия самого наставника летит в пропасть.
20: Но так компенсируйте ему это.
2: Требуется внедрение настоящей системы дуального образования, как в Германии. 2 дня теория, 3 дня реальный станок. А сейчас практиканты просто метут цеха 2 недели в квартал. И самое главное, представьте, что предприятие вкладывает 5000 рублей в обучение стажера. Тратит время мастеров, оплачивает испорченные материалы.
20: И он начинает нормально работать.
2: А через полгода этот парень получает разряд и уходит конкуренту на 100 рублей больше. Это как за свой счет оплатить человеку курсы вождения, посадить за руль своего спорткара, а он уедет таксовать в другую фирму. Это экономическое самоубийство.
20: Красивая метафора со спорткаром. Только бизнес сам создал этот замкнутый круг. И теперь жалуется на неблагодарность.
2: В чем же?
20: Во-первых, наниматели годами ради так называемой оптимизации бюджета целенаправленно срезали надбавки ветеранам за то самое наставничество. В итоге опытные специалисты вышли на пенсию, и знания передавать стало просто некому.
2: Это из-за нехватки средств.
20: А во-вторых, вместо ключей от спорткара вы чаще всего даете молодому парню ключи от ржавого трактора. Студенты бегут не из-за лени. Они приходят на завод и видят цеха постройки 80-х годов, протекающие крыши, туалеты на улице.
2: Слушай, ну это сильное преувеличение. Многие производства модернизированы.
20: Далеко не все. Им обещают на старте золотые горы, а по факту выдают расчетник на 950 рублей. Рекламные буклеты кричат про современное производство, дружный коллектив и карьерный рост.
2: Реклама всегда приукрашивает.
20: На деле это оборачивается жесткими штрафами за малейший брак, полным отсутствием вентиляции в цехах летом и требованием покупать нормальную спецодежду за свой счет. Молодежь смотрит на этот разительный контраст между рекламой и суровой грязной реальностью и делает абсолютно рациональный выбор.
1: Создать идеальные тепличные условия на тяжелом производстве физически невозможно. Это не IT-офис с пуфиками и смузи. Металлообработка – это шум, масло и стружка. Но главная причина, почему бизнес не может радикально улучшить условия и поднять зарплаты, заключается не в нежелании.
20: А в чем же тогда опять кто-то мешает?
1: Да, государственная налоговая удавка. Налоговая нагрузка уничтожает любую возможность финансового маневра. Отчисления в Фонд социальной защиты населения составляют 28%, плюс обязательные страховки от несчастных случаев. Чтобы выплатить работнику на руки те самые 1500 рублей, предприятие реально тратит больше 2000. Огромная доля фонда оплаты труда уходит государству.
20: Очень удобно прикрываться высокими налогами и государством, продолжая при этом использовать серые схемы выплат. Жалобы на налоги звучат постоянно, но именно они часто служат оправданием зарплат в конвертах.
12: Люди ищут, где им лучше платят. Это логично.
20: Получается полнейший абсурд национального масштаба. Экономика в стране экспортирует таланты, опыт и квалификацию, а импортируют дешевую, неквалифицированную рабочую силу. Это прямой путь к технологической деградации всей промышленности.
12: Проблема в том, что регуляторная нагрузка, налоги и этот кадровый тупик достигли такого уровня, что не только рабочие смотрят за границу. Даже сами владельцы бизнеса всерьез посматривают в сторону релокации производств.
20: Серьезно?
12: Да. Перенести цех в южные регионы соседних стран с более мягким налоговым климатом становится выгоднее, чем пытаться выжить здесь. Это не шантаж со стороны бизнеса, это вынужденная мера защиты капитала в условиях, когда экономика не сходится.
20: Отличное, очень честное признание. Рабочие бегут за границу от нищеты, а бизнес бежит от налогов. Круг замкнулся.
12: Давай подводить итог этому сложному узлу проблем. Производству жизненно необходимы честные и прозрачные правила игры. Снижение ставки отчислений хотя бы до 22% даст бизнесу реальный осязаемый ресурс для повышения.

0: которая будет идти вровень с продуктовой инфляцией, а не с нарисованными цифрами. Необходима масштабная программа субсидированной аренды жилья для рабочих производств, чтобы молодой специалист мог снимать нормальную квартиру за 250 рублей, а не отдавать 550 спекулянтам на рынке недвижимости.
1: Это здравая мысль.
0: И нужен жесткий, понятный трекинг карьеры на предприятиях, а не пустые сказки из отдела кадров про «может быть, когда-нибудь через 10 лет станешь мастером цеха».
1: Похоже, обе стороны согласны в одном. Старая модель рынка труда сломана окончательно и ремонту не подлежит. Мигранты эту огромную кадровую дыру не закроют, они лишь оттягивают неизбежное. А престиж рабочей профессии сейчас практически уничтожен.
0: Именно. Дефицит кадров сегодня – это совершенно не проблема демографии или линейной молодежи. Это полномасштабный, глубокий кризис оценки человеческого труда в стране. Никто в здравом уме не хочет оставаться нищим, каждый день производя детали на станке за сотни тысяч евро.
1: Вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. С вами был подкаст «Давайте разберемся». Думайте, до следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
4: Василий Николаевич, именно за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
5: Нет.
4: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
5: Товарищ, мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозом...
4: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Важный сигнал.
6: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
7: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
6: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
7: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
6: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
4: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно.

0: можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны.
1: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
2: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
1: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
2: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
5: Василий Николаевич, за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Инсфан говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
6: Нет.
5: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент, я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Точно. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Нет. Что Нет. еще?
7: Мы совместно с Миссией Подом уже подписали программу, и это был плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Миссия Подом...
5: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Понимаю. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Крупный сбой на БелЖД, как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
6: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
1: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
6: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
6: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
1: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
8: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
1: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
8: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
1: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: В Минске будут судить 26-летнего горожанина, который сбил прохожего, снял происходящее на видео и опубликовал запись в интернете. По данным следствия, поздно ночью пьяный минчанин гулял по улице лейтенанта Кижеватова. В какой-то момент он по малозначительному поводу начал конфликт с незнакомым прохожим. Оскорблял его, угрожал, хватал за одежду и толкал. Затем, по версии следствия, дебошир нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками по голове и шее. От ударов тот несколько раз падал на землю. Более того, все свои действия обвиняемый снимал на видео и выкладывал в интернет, демонстрируя тем самым превосходство над своей жертвой, прокомментировали в прокуратуре. Личность хулигана установили, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Судимость погашена. Дело направлено в суд, мужчине инкриминируют хулиганство. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сотрудники милиции, эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили личность человека, которого несколько дней назад обнаружили в Гродно на берегу реки Неман. Им оказался 58-летний мужчина. В ближайшее время правоохранители свяжутся с его родственниками и сообщат им все обстоятельства произошедшего. Напомню, тело нашли 9 июля возле улицы Поповича. Оно было без головы и находилось в состоянии сильного разложения. По предварительной версии милиции, мужчина не имел определенного места жительства и ночевал в канализационных трубах. Предполагается, что после сильных ливней тело вынесло к берегу Немана. По всей вероятности, с момента смерти прошло более месяца, а голова отделилась уже при перемещении тела из-за разложения. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, поэтому криминальную версию произошедшего милиция не рассматривает. В Брестской области выявили коррупционную схему, по которой сотрудники госпредприятий получали подарочные сертификаты за закупку ненужной печатной продукции. По версии следствия, с 2024 по май 2026 года руководители бухгалтерских служб ряда государственных предприятий вступали в сговор с частной компанией из Минска. За счет средств предприятия они приобретали печатные сборники с перепечатками отдельных статей налогового, бюджетного и трудового кодексов, а также комментариями к ним. Вот только необходимости в такой продукции не было, поскольку все предприятия уже имели доступ к электронным правовым системам и специализированным бухгалтерским сервисам. Примечательно, что часть брошюр так и осталась не вскрытой в первичной упаковке, либо вовсе складирована в макулатуру. За каждый оформленный и оплаченный заказ должностные лица получали подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Их номинал зависел от стоимости закупки, а передавались они после поступления денег на счет коммерческой организации. Во время обысков у подозреваемых, а также их родственников и знакомых, изъяли имущество, в основном бытовую технику, приобретенную с использованием этих сертификатов. По фактам получения взяток возбуждено 21 уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела УУРГУВД Минска Сергей Кухарчик о пресечении деятельности телефонных аферистов.
10: В столичную милицию обратилась 48-летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили ненастоящие представители домофонной службы и убедили продиктовать код из СМС-сообщений, после чего с ней связался лжесотрудник Белгея и Комитета государственного контроля. Аферисты убедили потерпевшую, что после передачи кода мошенники получат доступ к ее личной информации, банковским счетам и якобы то имени перевели деньги на финансирование экстремистской деятельности, а также оформили кредит. Под предложением спасения средств лжеправоохранители убедили минчанку оформить так называемые зеркальные кредиты, а в банке рекомендовали сообщить, что деньги нужны для ремонта квартиры. Позже злоумышленники заставили потерпевшую оформить заем под залог квартиры на общую сумму около. Все полученные деньги женщина передала прибывшему курьеру. Кроме того, по указанию аферистов, минчанка оформила около 15 сим-карт, данные которых также передала мошенник. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 27-летний житель Каменкирского района, который сам стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. По его словам, деньги, полученные от минчанки, он по указанию куратора вывез в соседнее государство и передал неизвестным. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
3: Важный сигнал.
1: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
1: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
11: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
1: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
0: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
1: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
12: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
1: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
13: Задались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
15: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
14: Ну да, звучит как мечта.
15: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
14: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
15: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
14: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
15: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
14: 100%.
15: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
14: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
15: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
14: Ого!
15: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
16: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
15: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
16: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
15: Так.
16: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
15: Ну, логично, да.
16: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
15: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
16: Да, общество это сильно осуждало.
15: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
16: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
15: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
16: Это точно.
15: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
16: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
15: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
16: Какой?
15: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
14: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
15: Но это вполне справедливо.
14: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
15: Угу.
14: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
15: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
14: Ага, типичный стереотип.
15: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
14: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
15: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
14: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
15: Допустим.
14: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
15: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
14: То есть маржа предприятия сжимается?
15: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
17: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
15: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
17: А насколько все серьезно в цифрах?
15: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
17: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
15: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
17: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
15: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
17: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
15: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
17: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
15: 14 человек на место?
17: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
15: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
17: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
15: То есть школы, больницы.
17: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
15: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
14: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
15: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
14: Да, это логично.
15: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
14: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
15: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
14: Замкнутый круг.
15: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
14: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
15: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
14: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
15: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
14: И как? Работает?
15: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
14: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
15: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
14: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
15: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
14: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
15: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
14: Да уж.
15: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
14: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
15: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
14: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
15: Никак.
14: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
15: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
14: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
15: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
14: То есть перекуры становятся длиннее?
15: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
14: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
15: Да-да.
14: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
15: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
14: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
15: Отличная аналогия.
14: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
15: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
14: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
15: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Нет дыма без огня. В МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Случай о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
19: Я, в общем, честно говоря, с еще довоенных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в той или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
18: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщение о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
20: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
18: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
21: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну, вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, кому надо справочку дадут, кому не надо справочку потеряют. Вот моя версия была, она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки ввести выездные визы.
18: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
2: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они список этих категорий расширяется с каждым днем.
18: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку. Юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
22: Гяра.
7: 12.
22: Бара.
7: 13.
22: Тера.
7: 14.
22: Чодаха.
7: 15.
22: Пандраха.
7: 16.
22: Солаха.
7: 17.
22: Сатраха.
7: 18.
22: Атара.
7: 19.
22: Унис.
7: 20.
22: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
23: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
9: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пелеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
24: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пелет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пелеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пелетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
9: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пелетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
25: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пелеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пелеты и еще раз пелеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пелет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пелетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
9: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
0: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
9: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
5: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти, и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
9: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 50 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
6: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
9: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
1: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
9: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
8: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
10: 4300.
8: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
10: Такими темпами, да, не будет.
8: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
11: Такими темпами.
8: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
12: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2000 человек соответственно.
9: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако, из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
11: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь.

0: несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за трех недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт двух сотрудников.
4: На мою организацию было требование по два человека в месяц отдавать на войну. Все у нас началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
3: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии, просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
5: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцем, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
3: Те, кто попадает в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Лебиев.
6: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий, где больше всего потерь. Это, конечно, штурмовая пехота. Поэтому поначалу могут назначить даже на какую-нибудь условную тыловую должность, а потом взять, перевести, потому что, ну а что делать?
3: Несмотря на все существующие методы по набору контрактников, перекрыть дефицит людей на фронте не удается. Поэтому объявление о второй волне мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
7: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереально.

0: нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
0: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: СВО хоронит вчерашних школьников, студенты-срочники в лидерах по вербовке, каждый седьмой пропавший без вести младше 25 лет. Доля пропавших без вести военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выросла до 15% от общего числа обращений. В 2024 году этот показатель составлял 8,5%, в 2025 – около 13%. Таким образом, статистика показывает, что число молодых пропавших без вести продолжает расти. Одну из возможных причин эксперты называют активную вербовку студентов. Причем она не останавливается даже во время летних каникул. Так, военный комиссариат Екатеринбурга направил письмо в Уральский государственный юридический университет с требованием предоставить списки студентов, которых планируют отчислить, а также выпускников 2026 года. Согласно документу, цель запроса – выполнение плана по набору граждан на контрактную службу. Ранее университет уже упоминался среди вузов, где студентов агитировали подписывать контракт, обещая крупные выплаты, академический отпуск и другие льготы. При этом обучающимся не разъяснили, что после подписания контракт невозможно расторгнуть, а обещанная служба в подразделениях беспилотных систем не гарантируется. Активно пополняются ряды новобранцев и за счет солдат срочной службы, Москвы, Мария Королькова говорит, ее сына, срочника, заставили подписать контракт, даже несмотря на проблемы с психикой.
4: В 24-м году моего ребенка призвали на срочную службу. Он попадает в военную часть 64-120 Нижегородской области.
2: Важный сигнал.
5: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
5: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
7: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
5: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
8: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
5: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
9: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945, чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо, среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
5: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
8: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота. Красной датской.
11: Да.
8: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов. В Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
11: да, 4, 6, 4.
8: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй.
11: Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
12: Наличие. В 4 областях.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
13: Я раньше смеялась и говорила: ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
2: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют. Но надолго их все равно не хватает.
14: Вчера дали нам свет где-то, наверное, на час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
15: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
2: Последствия уже ощущает экономика полуострова из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива. Временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
16: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрылось, как компоты варить? 122 рубля каждый день нарожает.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
17: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
2: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
18: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
2: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают. Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
11: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
19: Да.
11: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
19: я? Да, 4,6.
11: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
12: Наличие. В 4 областях.
20: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
21: Пир.
20: Вторник.
21: Мангаль.
20: Среда.
21: Будх.
20: Четверг.
21: Джумерат.
20: Пятница.
21: Джума.
20: Суббота.
21: Хафта.
20: Воскресенье.
21: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
24: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
23: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
24: Ага, интересное сравнение.
23: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
24: Точно.
23: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
24: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
23: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
24: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
23: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
24: Или руководителя управления, да.
23: Именно. а с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
24: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
23: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
24: Переработками, очевидно.
23: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
24: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
23: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
24: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
23: Угу.
24: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
23: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
24: Людям было просто страшно заводить детей.
23: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
24: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
23: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
24: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
23: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
24: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
23: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
24: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
23: В силу возраста или просто выгорания.
24: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
23: И это еще самый оптимистичный сценарий.
24: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
23: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
24: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
23: Люди массово бегут.
24: Бегут?
23: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
24: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
23: Ну, когда-то да.
24: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
23: Заработать можно, если звезды сойдутся.
24: В смысле?
23: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
24: Ну, это идеальный сценарий.
23: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
24: Ага.
23: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
24: Ну, это сезонность, да.
23: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
24: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
23: Точно. Огромные логистические хабы.
24: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
23: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
24: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
23: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
24: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
23: Какой?
24: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
23: Классическая советская пирамида унижения.
24: Директор треста кроет матом начальника участка.
23: Тот срывается на прораба.
24: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
23: Типа так закаляется характер.
24: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
23: А кто приходит закрывать эти дыры?
24: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
23: Методом проб и ошибок.
24: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
23: Примерзающие углы.
24: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
23: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
24: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
23: Давай цифры.
24: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
23: Угу.
24: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
23: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
24: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
23: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
24: Некомпетентное руководство.
23: Именно.
24: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
23: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
24: Давай разберем.
23: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
24: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
23: сложнейшими процедурами согласования премий.
24: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
23: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
24: Да-да.
23: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
24: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
23: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
24: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
23: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
24: Соседние рынки.
23: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
24: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
23: Самых смелых и инициативных.
24: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
23: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
24: Да уж.
23: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
24: Ну, как обычно.
23: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
24: Ага.
23: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
24: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество — это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
23: Безусловно.
24: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
23: На бумаге это выглядит безупречно.
24: Так.
23: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
24: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
23: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
24: Ну, логично.
23: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
24: Да, без сил даже поговорить с семьей.
23: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
24: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
23: Именно.
24: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
23: К раскручиванию инфляционной спирали.
24: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
23: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
24: Как это выглядит на практике?
23: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
24: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
23: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
24: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
23: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
24: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
23: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
24: Именно так.
23: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
6: Поезд номер 657 Полоцк-Брест совершил вынужденную аварийную остановку на станции Минск-Пассажирский. В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
4: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
6: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
4: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
6: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
4: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
7: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
4: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
7: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
4: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ.
22: Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
5: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на третьем этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
4: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
5: Безостановочно течет. Здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
4: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
5: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали приехать сегодня.
4: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
5: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже. Приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего. Абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии. И до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
4: Жильцы дома не на шутку испугались.
5: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
4: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
22: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
9: Скажите, все добровольно подписали контракт?
13: Не надо плакать.
9: Не надо. Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
13: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
9: Все.
8: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
14: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят, кто-то красные береты.
8: После проверки задержали 35 мужчин, их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требуют от предприятия отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
15: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI. По призывникам и потенциальным контрактникам.
8: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин о росте интенсивности сотрудничества Беларуси и Узбекистана на уровне отраслей, регионов и бизнеса.
19: Белорусско-узбекские отношения являются по-настоящему дружескими и искренними. Мы прошли большой путь развития и заложили серьезный фундамент двустороннего сотрудничества. Между главами наших стран сложились теплые доверительные отношения, поддерживается тесное взаимодействие на правительственном уровне. Свою эффективность уже доказала курируемая нашими вице-премьерами межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы будем и далее рассчитывать на ее продуктивную работу. Растет интенсивное сотрудничество на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум, которые придали заметный импульс по всем направлениям. Свой вклад в расширение бизнес-контактов вносит работа по линии торгово-промышленных палат. Все в комплексе, наряду с конструктивным взаимодействием Беларуси и Узбекистана на многосторонних площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС, создает прочную основу для дальнейшего укрепления и расширения экономических связей по всем направлениям.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
26: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
25: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
27: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем, логистика не позволяет или ума не хватает, и внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
25: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
2: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
25: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельные, предназначенные для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
11: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах, в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас. Ну, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
22: Новости регионов на радио «Сигнал».
25: Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организации в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14

0: закончился, он отнес удостоверение в госавтоинспекцию. Инспекторы проверили документы и выяснили, что корочки с таким номером выдали другому человеку, а у заявителя водительских прав нет. Эксперты изучили удостоверение и заключили, что бланк поддельный. Все изображения лицевой оборотной стороны бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
2: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2000 человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
3: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Новости союзного государства.
1: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
2: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
1: Президенту идея шоу понравилась. Его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет в более чем 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
3: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
1: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
4: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли, вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО, дрон попал, сказали.
1: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
6: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
7: 4.
6: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто
7: такими,
6: его знает?
7: Такими темпами, да, не будет.
6: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
8: Такими темпами.
6: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, этот второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Важный сигнал.
9: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
8: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
9: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
8: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
9: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
6: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны.
9: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
10: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
9: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
10: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
9: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
6: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
7: 4300.
6: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто его знает?
7: Такими темпами, да, не будет.
6: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
11: Такими темпами.
6: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
2: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
1: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
3: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силы беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
1: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
4: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли, вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО, дрон попал, сказали.
1: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
12: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
13: Давай.
12: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
11: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
12: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
11: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
12: Mm-hmm.
11: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
12: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
11: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
12: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
11: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
12: 5 недель на обычный перевод?
11: Именно. И это если повезет.
12: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
11: И что с того?
12: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
11: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
12: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
11: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
12: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
11: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
12: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
11: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
12: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
11: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юане, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
12: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
11: Точно.
12: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
11: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
12: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
11: Конечно, нет.
12: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на цель. ценники. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
11: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
12: Как привезти сам товар?
11: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
12: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
11: Ну-ну. И что же они предлагают?
12: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
11: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
12: Ну да, через Литву и Латвию.
11: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
12: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
11: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
12: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
11: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
12: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
11: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
12: И какой тогда смысл работать?
11: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
12: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
11: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
12: Поясни.
11: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
12: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
11: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
12: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
11: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
12: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
11: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
12: Не хватило дров?
11: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
12: И котельные встали?
11: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
12: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
11: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
12: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
11: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
12: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
11: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
12: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
11: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
12: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
11: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
12: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
11: Ведет.
12: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
11: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
12: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
11: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
12: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
11: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
12: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
11: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
12: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
11: Ну, на словах можно назвать как угодно.
12: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
11: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
12: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
11: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
12: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
11: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
12: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
11: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
12: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
11: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
12: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
11: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Евкин о том, что федеральное агентство поддержит международную премию «Евразия-2026» в Беларуси.
13: Для Россотрудничества международная премия «Евразия» — это продолжение той большой и важной работы, которую мы делаем ежедневно. Мы поддерживаем образование, культуру, молодежные и общественные инициативы, потому что именно они создают прочные связи между людьми. И Беларусь всегда была одним из наших самых активных партнеров. Здесь реализуется большое количество совместных проектов, и мы видим, насколько высок запрос на профессиональное общение, обмен опытом и новые форматы сотрудничества. И премия дает такую возможность. Она помогает найти людей, которые уже делают полезное дело, познакомить их друг с другом, дать им шанс выйти на международный уровень. Особенно важно, что участвовать могут не только крупные организации, ведь очень часто самые сильные проекты начинаются с одного человека или небольшой команды. И если идея работает, приносит пользу людям и готова развиваться, она заслуживает того, чтобы они узнали. Уверен, что в Беларуси таких проектов много. И я искренне надеюсь, что в этом году мы их увидим среди участников и финалистов Международной премии «Евразия».
0: Важный сигнал.
14: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
15: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
14: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формату дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
15: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
14: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
16: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – подкаст, где мы берем сложные темы и говорим о них честно, без лозунгов и без официальных формулировок. Сегодня мы разбираем одну из самых горячих тем белорусского рынка труда – кадровый голод, когда вакансий полно, а желающих работать как будто нет. Две точки зрения, одни и те же факты и очень разные выводы. Поехали! Сразу к делу. Что, если сказать, что сегодня 19-летний парень на велосипеде, который просто развозит фастфуд, заколачивает в полтора раза больше, чем мастер-фрезеровщик высшего разряда? Мастер, который стоит за станком стоимостью 200 тысяч евро. Звучит как абсурд, но это, ну, суровая экономическая реальность.
18: Кадровый голод. Слушай, ну очень удобный термин, не так ли? Это великолепная ширма, за которое местный бизнес привык прятать куда более простую истину.
17: Какую истину?
18: Работники в стране есть. Никакого физического дефицита людей нет. Просто квалифицированные кадры больше не хотят продавать свой труд за бесценок. То, что сегодня красиво называют кадровым голодом, на самом деле является банальным кризисом неадекватных зарплат и жадности.
19: Жадности? Я понимаю, почему со стороны это так выглядит. Особенно, ну, для человека, не вовлеченного в управление реальным производством. Это очень популярный эмоциональный нарратив. Но если отложить лозунги и посмотреть на суровую юнит-экономику любого завода, этот миф рассыпается мгновенно.
18: Ой, ну конечно, бедный несчастный бизнес.
19: Дефицит кадров – это результат колоссального разрыва между амбициями соискателей и реальной финансовой способностью производства. Зарплаты диктуются не желанием владельца купить себе яхту, а жесткой маржинальностью. На производстве маржа в лучший год – ну, процентов 8, от силы 12.
18: И поэтому надо экономить на людях.
19: Да не экономить. Цены на металл взлетели на 40% за последние пару лет. Электричество подорожало на 28%. Логистика вообще выросла в полтора раза. Откуда предприятию взять деньги на двукратное повышение зарплат? Из воздуха?
18: Из прибыли, например. Бизнес просто обожает жаловаться на низкую маржинальность, но при этом почему-то продолжает работать и исправно декларировать покупку новых активов.
19: Подожди. Эти активы – это не виллы. Вся чистая прибыль реинвестируется в развитие, потому что иначе смерть. Заводы вынуждены закупать станки с ЧПУ. Каждый такой станок стоит от 180 тысяч евро.
18: Угу.
19: Если не обновлять парк оборудования сегодня, через 5 лет производство просто закроется, не выдержит конкуренции. Покупка станка – это чистая математика выживания, а не какая-то там прихоть.
18: Слушай, инвестиция в станок за 180 тысяч евро – это прекрасно. Только есть один крошечный нюанс. Без квалифицированного оператора этот великолепный сияющий станок – просто груда холодного металла.
19: Никто с этим не спорит.
18: Он не принесет ни копейки, но почему-то железо считается святой инвестицией, на которую нужно брать огромные кредиты, а человек, который заставляет это железо работать, это досадная статья расходов, которую надо максимально урезать.
19: Никто ничего не урезает, просто есть лимиты.
18: Зарплата квалифицированного фрезеровщика 6-го разряда в Минске 1050 рублей чистыми на руки. Аренда скромной однушки 500-600 рублей.
19: Да.
18: Базовые продукты питания на семью минимум 400-500. Итого ноль.
19: Ну, 1050 рублей – это часто базовая ставка. К ней же добавляются премии, переработки.
18: Да даже с премиями картина не меняется радикально. Работнику нужно, ну, отказаться от покупки нормальной одежды, от лекарств, не пользоваться транспортом и желательно вообще забыть про идею заводить детей. И все это ради роскошного удовольствия стоять за вашим станком по 8 часов в день.
12: Это утрирование.
18: Это реальность. Выходить на завод стало экономически нерационально. Люди умеют считать свои базовые расходы.
12: Именно поэтому люди уходят в курьеры. Да. И вот здесь кроется главная экономическая иллюзия. Нельзя сравнивать реальный сектор с агрегаторами доставок. Это две параллельные вселенные с совершенно разной физикой процессов.
18: Ну да, в одной вселенной людям платят, а в другой нет.
12: Обычный курьер с телефоном может зарабатывать 1800, иногда 2000 рублей. Без квалификации, без 15 лет опыта, без материальной ответственности за деталь, которая стоит как квартира. Но как это работает?
18: И как же?
12: Курьерские сервисы – это технологические платформы. Они часто годами работают в глубокий минус. Их цель – захват доли рынка, монополизация логистики. Ради этого они вливают миллионы венчурных денег, искусственно субсидируя зарплаты курьерам. Это классический финансовый пузырь.
18: То есть ваш бизнес-план – просто ждать?
12: План опираться на экономические реалии. IT-гигант может позволить себе доплачивать курьеру из кармана инвесторов, чтобы он привез пиццу за полчаса. А машиностроительный завод работает на свои, заработанные деньги. Производство – это место, где каждая копейка обеспечена реальным товаром.
18: И к чему это приведет?
12: Рано или поздно этот пузырь субсидируемых доставок схлопнется. Венчурные деньги закончатся, инвесторы потребуют прибыльности. Тарифы упадут, и курьеры будут вынуждены вернуться в реальный сектор.
18: Отличная бизнес-модель. Гениальная стратегия управления персоналом сидеть и ждать, пока соседняя индустрия обанкротится, чтобы люди пришли от безысходности. Только возникает один вопрос.
12: Какой?
18: А чем кормить семью в процессе ожидания этого мифического краха агрегаторов? И самое главное, этот аргумент с курьерами работает только для столицы. Давайте посмотрим за пределы Минской кольцевой, где и находится реальный фундамент промышленности. В регионах ситуация катастрофическая.
20: В регионах своя специфика, да.
18: В столице средняя зарплата достигает 2600 рублей, а в малых городах 900, ну, 1100 максимум.
20: Потому что в регионах у предприятий еще меньше пространства для маневра.
18: Пространство для маневра у них меньше, а вот цены в торговых сетях абсолютно одинаковые по всей территории страны. Хлеб, пакет молока, мясо, киловатт электроэнергии в Могилеве или Витебске стоят ровно столько же, сколько в центре столицы. Разрыв в зарплатах создает колоссальный центробежный поток. Квалифицированные кадры просто бегут из малых городов. На 900 рублей там физически невозможно прокормить семью при общенациональных ценах.
20: Региональный бизнес зажат в стальные тиски. Конкурировать со столичными зарплатами предприятиям в областях просто невозможно, если у них нет миллиардных государственных заказов. Посчитайте сами, если средний завод в Могилеве прямо завтра поднимет зарплату 40 токарям с 1100 до 1600 рублей.
18: Так.
20: Это потребует дополнительных 20 тысяч рублей в месяц только на одну категорию работников. Плюс сверху лягут налоги. В масштабах года это огромная сумма, которая вымывает оборотные средства. Предприятие просто обанкротится, и тогда эти 40 токарей окажутся на улице с нулем рублей.
18: Значит, такая бизнес-модель несостоятельна в принципе. Если бизнес существует только за счет того, что недоплачивает работникам до уровня физического выживания, это не бизнес. Это эксплуатация ради поддержания иллюзии работы.
20: Это слишком громкие слова.
18: Это факты. Причем это касается не только мелких заводов. Крупные гиганты тоже задыхаются от кадрового голода. Возникает логичный вопрос. Если предприятия не могут позволить себе перекупать готовых специалистов, почему бы не растить их с нуля? Почему не инвестировать в молодежь?
20: Потому что обучать молодых специалистов сегодня, в текущих условиях, это прямой и невозвратный убыток для нанимателя. Выпускники десятков профильных колледжей приходят на производство с абсолютно нулевой практической базой.
18: Ну так научите их.
20: Они знают теорию по старым учебникам? В первый же день работы на реальном станке они ломают фрезы стоимостью по 800 евро, просто потому что не понимают, в какую сторону крутится шпиндель. Образование полностью оторвано от реальности.
18: Для решения именно этой проблемы всегда существовало наставничество. Опытный мастер берет новичка, ставит рядом с собой и показывает, как не сломать эту самую фрезу за 800 евро.
20: Наставничество в его классическом виде сегодня дико тормозит производственный процесс. Опытный рабочий должен на 3 месяца фактически бросить свои прямые обязанности и стоять над душой у стажера. План не выполняется, выработка падает, премия самого наставника летит в пропасть.
18: Но так компенсируйте ему это.
20: Требуется внедрение настоящей системы дуального образования, как в Германии. 2 дня теория, 3 дня реальный станок. А сейчас практиканты просто метут цеха 2 недели в квартал. И самое главное, представьте, что предприятие вкладывает 5000 рублей в обучение стажера. Тратит время мастеров, оплачивает испорченные материалы.
18: И он начинает нормально работать.
20: А через полгода этот парень получает разряд и уходит конкуренту на 100 рублей больше. Это как за свой счет оплатить человеку курсы вождения, посадить за руль своего спорткара, а он уедет таксовать в другую фирму. Это экономическое самоубийство.
18: Красивая метафора со спорткаром. Только бизнес сам создал этот замкнутый круг. И теперь жалуется на неблагодарность.
20: В чем же?
18: Во-первых, наниматели годами ради так называемой оптимизации бюджета целенаправленно срезали надбавки ветеранам за то самое наставничество. В итоге опытные специалисты вышли на пенсию, и знания передавать стало просто некому.
20: Это из-за нехватки средств.
18: А во-вторых, вместо ключей от спорткара вы чаще всего даете молодому парню ключи от ржавого трактора. Студенты бегут не из-за лени. Они приходят на завод и видят цеха постройки 80-х годов, протекающие крыши, туалеты на улице.
20: Слушай, ну это сильное преувеличение. Многие производства модернизированы.
18: Далеко не все. Им обещают на старте золотые горы, а по факту выдают расчетник на 950 рублей. Рекламные буклеты кричат про современное производство, дружный коллектив и карьерный рост.
20: Реклама всегда приукрашивает.
18: На деле это оборачивается жесткими штрафами за малейший брак, полным отсутствием вентиляции в цехах летом и требованием покупать нормальную спецодежду за свой счет. Молодежь смотрит на этот разительный контраст между рекламой и суровой грязной реальностью и делает абсолютно рациональный выбор.
20: Создать идеальные тепличные условия на тяжелом производстве физически невозможно. Это не IT-офис с пуфиками и смузи. Металлообработка – это шум, масло и стружка. Но главная причина, почему бизнес не может радикально улучшить условия и поднять зарплаты, заключается не в нежелании.
18: А в чем же тогда опять кто-то мешает?
20: Да, государственная налоговая удавка. Налоговая нагрузка уничтожает любую возможность финансового маневра. Отчисления в Фонд социальной защиты населения составляют 28%, плюс обязательные страховки от несчастных случаев. Чтобы выплатить работнику на руки те самые 1500 рублей, предприятие реально тратит больше 2000. Огромная доля фонда оплаты труда уходит государству.
18: Очень удобно прикрываться высокими налогами и государством, продолжая при этом использовать серые схемы выплат. Жалобы на налоги звучат постоянно, но именно они часто служат оправданием зарплат в конвертах.
20: Люди ищут, где им лучше платят. Это логично.
18: Получается полнейший абсурд национального масштаба. Экономика в стране экспортирует таланты, опыт и квалификацию, а импортируют дешевую, неквалифицированную рабочую силу. Это прямой путь к технологической деградации всей промышленности.
20: Проблема в том, что регуляторная нагрузка, налоги и этот кадровый тупик достигли такого уровня, что не только рабочие смотрят за границу. Даже сами владельцы бизнеса всерьез посматривают в сторону релокации производств.
18: Серьезно?
20: Да. Перенести цех в южные регионы соседних стран с более мягким налоговым климатом становится выгоднее, чем пытаться выжить здесь. Это не шантаж со стороны бизнеса, это вынужденная мера защиты капитала в условиях, когда экономика не сходится.
18: Отличное, очень честное признание. Рабочие бегут за границу от нищеты, а бизнес бежит от налогов. Круг замкнулся.
20: Давай подводить итог этому сложному узлу проблем. Производству жизненно необходимы честные и прозрачные правила игры. Снижение ставки отчислений хотя бы до 22% даст бизнесу реальный осязаемый ресурс для повышения окладов рабочим, без риска немедленных убытков. Если бизнес инвестирует в станки для колледжа, он должен получать налоговую льготу. Без этих срочных мер через 10 лет местное производство просто вымрет естественным путем вместе со стареющими кадрами. Средний возраст квалифицированного рабочего у станка уже неумолимо близится к 50 годам.
18: Правила действительно нужны, но они должны начинаться с базового уважения. Бизнес и регуляторы должны перестать относиться к людям как к дешевому расходному материалу, который можно легко заменить.
20: Бизнес так не относится.
18: Относится. Нужна реальная индексация доходов, которая будет идти вровень с продуктовой инфляцией, а не с нарисованными цифрами. Необходима масштабная программа субсидированной аренды жилья для рабочих производств, чтобы молодой специалист мог снимать нормальную квартиру за 250 рублей, а не отдавать 550 спекулянтам на рынке недвижимости.
20: Это здравая мысль.
18: И нужен жесткий, понятный трекинг карьеры на предприятиях, а не пустые сказки из отдела кадров про «может быть, когда-нибудь через 10 лет станешь мастером цеха».
20: Похоже, обе стороны согласны в одном – старая модель рынка труда сломана окончательно и ремонту не подлежит. Мигранты эту огромную кадровую дыру не закроют, они лишь оттягивают неизбежное. А престиж рабочей профессии сейчас практически уничтожен.
18: Именно. Дефицит кадров сегодня – это совершенно не проблема демографии или линейной молодежи. Это полномасштабный, глубокий кризис оценки человеческого труда в стране. Никто в здравом уме не хочет оставаться нищим, каждый день производя детали на станке за сотни тысяч евро.
20: Вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. С вами был подкаст «Давайте разберемся». Думайте, до следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
8: Дмитрий Николаевич, за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как будут строить. В общем, целая программа. Чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Инспан говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
21: Нет.
8: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Точно. Поэтому надо...

0: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
1: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
0: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
1: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
0: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
2: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны. Все.
0: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
3: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
0: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
3: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
0: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
2: Василий Николаевич, инженер-техник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
6: Нет.
2: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось.

0: 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Ты поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
1: Товарищ, мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозом...
0: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Понимаю. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
4: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
3: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
4: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
3: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
4: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
3: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
5: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
3: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику. Особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
5: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
3: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одном.
6: одной частоте.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Минске будут судить 26-летнего горожанина, который сбил прохожего, снял происходящее на видео и опубликовал запись в интернете. По данным следствия, поздно ночью пьяный минчанин гулял по улице лейтенанта Кижеватова. В какой-то момент он по малозначительному поводу начал конфликт с незнакомым прохожим. Оскорблял его, угрожал, хватал за одежду и толкал. Затем, по версии следствия, дебошир нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками по голове и шее. От ударов тот несколько раз падал на землю. Более того, все свои действия обвиняемый снимал на видео и выкладывал в интернет, демонстрируя тем самым превосходство над своей жертвой, прокомментировали в прокуратуре. Личность хулигана установили, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Судимость погашена. Дело направлено в суд. Мужчине инкриминируют хулиганство. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сотрудники милиции, эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили личность человека, которого несколько дней назад обнаружили в Гродно на берегу реки Неман. Им оказался 58-летний мужчина. В ближайшее время правоохранители свяжутся с его родственниками и сообщат им все обстоятельства произошедшего. Напомню, тело нашли 9 июля возле улицы Поповича. Оно было без головы и находилось в состоянии сильного разложения. По предварительной версии милиции, мужчина не имел определенное место жительства и ночевал в канализационных трубах. Предполагается, что после сильных ливней тело вынесло к берегу Немана. По всей вероятности, с момента смерти прошло более месяца, а голова отделилась уже при перемещении тела из-за разложения. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, поэтому криминальную версию произошедшего милиция не рассматривает. В Брестской области выявили коррупционную схему, по которой сотрудники госпредприятий получали подарочные сертификаты за закупку ненужной печатной продукции. По версии следствия, с 2024 по май 2026 года руководители бухгалтерских служб ряда государственных предприятий вступали в сговор с частной компанией из Минска. За счет средств предприятия они приобретали печатные сборники с перепечатками отдельных статей налогового, бюджетного и трудового кодексов, а также комментариями к ним. Вот только необходимости в такой продукции не было, поскольку все предприятия уже имели доступ к электронным правовым системам и специализированным бухгалтерским сервисам. Примечательно, что часть брошюр так и осталась не вскрытой в первичной упаковке, либо вовсе складирована в макулатуру. За каждый оформленный и оплаченный заказ должностные лица получали подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Их номинал зависел от стоимости закупки, а передавались они после поступления денег на счет коммерческой организации. Во время обысков у подозреваемых, а также их родственников и знакомых, изъяли имущество, в основном бытовую технику, приобретенную с использованием этих сертификатов. По фактам получения взяток возбуждено 21 уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
8: Начальник отдела УУР ГУВД Минска Сергей Кухарчик о пресечении деятельности телефонных аферистов.
9: В столичную милицию обратилась 48-летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили ненастоящие представители домофонной службы и убедили продиктовать код из СМС-сообщения, после чего с ней связался лжесотрудник Белгея и Комитета государственного контроля. Аферисты убедили потерпевшую, что после передачи кода мошенники получат доступ к ее личной информации, банковским счетам и якобы той имени перевели деньги на финансирование экстремистской деятельности, а также оформили кредит. Под предложением спасения средств лжеправоохранители убедили минчанку оформить так называемые зеркальные кредиты, а в банке рекомендовали сообщить, что деньги нужны для ремонта квартир. Позже злоумышленники заставили потерпевшую оформить заем под залог квартиры на общую сумму около. Все полученные деньги женщина передала прибывшему курьеру. Кроме того, по указанию аферистов, минчанка оформила около 15 сим-карт, данные которых также передала мошенник. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 27-летний житель Каменьковского района, который сам стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. По его словам, деньги, полученные от минчанки, он по указанию куратора вывез в соседнее государство и передал неизвестным. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
2: Важный сигнал.
3: Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
4: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
3: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
6: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
3: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
10: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Ну а как? Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть там, еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
3: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
11: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12 945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
3: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
12: Задались вопросы в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших, и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
14: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
13: Ну да, звучит как мечта.
14: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
13: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, ага. А крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
14: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
13: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
14: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
13: 100%.
14: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
13: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
14: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
13: Ого!
14: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
15: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
14: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
15: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
14: Так.
15: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
14: Ну, логично, да.
15: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
14: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
15: Да, общество это сильно осуждало.
14: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
13: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут.
15: Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
14: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
15: Это точно.
14: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
15: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
14: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
15: Какой?
14: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
15: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
14: Но это вполне справедливо.
15: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
14: Угу.
15: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
14: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
15: Ага, типичный стереотип.
14: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
15: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
14: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
15: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
14: Допустим.
15: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
14: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
15: То есть маржа предприятия сжимается?
14: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
16: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
14: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
16: А насколько все серьезно в цифрах?
14: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
16: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
14: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
16: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
14: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
16: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
14: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
15: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
14: 14 человек на место?
15: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
14: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
15: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
14: То есть школы, больницы.
15: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
14: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
15: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
14: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
15: Да, это логично.
14: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
15: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
14: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
15: Замкнутый круг.
14: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
15: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
14: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
15: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
14: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
15: И как? Работает?
14: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
15: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
14: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
15: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
14: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
15: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
14: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
15: Да уж.
14: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
15: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
14: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
15: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
14: Никак.
15: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
14: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
15: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
14: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
15: То есть перекуры становятся длиннее?
14: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
15: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
14: Да-да.
15: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
14: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
15: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
14: Отличная аналогия.
15: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
14: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
15: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
14: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Нет дыма без огня. В МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Случай о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
17: Я, в общем, честно говоря, еще до военных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы таки будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
18: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщение о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
19: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
18: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Касыгин.
20: Просто усовершенствует процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну, вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная виза, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Вот это моя версия. Была она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки вести выездные визы.
18: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
21: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они список этих категорий расширяется каждым днем.
18: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку. Юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодаха.
22: 15.
23: Пандраха.
22: 16.
23: Солаха.
22: 17.
23: Сатраха.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
24: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
7: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пелеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
25: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пелет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пелеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пелетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
7: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
0: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить в Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
7: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
1: Сначала белорусские власти призывают белорусов рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
7: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
4: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
7: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более полусотни просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
3: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость. Тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
7: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
5: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег-женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
7: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
25: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
6: 4300.
25: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто его знает?
6: Такими темпами, да, не будет.
25: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
9: Такими темпами.
25: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
9: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
7: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
10: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
7: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
12: На мою организацию было требование там, по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу к губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
11: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии, просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
13: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото.

0: Поэтому объявление о второй волне мобилизации, похоже, становится не такой уж и фантастической.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
3: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
2: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
4: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
2: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: СВО хоронит вчерашних школьников, студенты и срочники в лидерах по вербовке. Каждый седьмой пропавший без вести младше 25 лет. Доля пропавших без вести военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выросла до 15% от общего числа обращений.

0: 2024 году этот показатель составлял 8,5%, в 2025 – около 13%. Таким образом, статистика показывает, что число молодых пропавших без вести продолжает расти. Одной из возможных причин эксперты называют активную вербовку студентов, причем она не останавливается даже во время летних каникул. Так, военный комиссариат Екатеринбурга направил письмо в Уральский государственный юридический университет с требованием предоставить списки студентов, которых планируют отчислить, а также выпускников 2026 года. Согласно документу, цель запроса – выполнение плана по набору граждан на контрактную службу. Ранее университет уже упоминался среди вузов, где студентов агитировали подписывать контракт, обещая крупные выплаты, академический отпуск и другие льготы. При этом обучающимся не разъяснили, что после подписания контракт невозможно расторгнуть, а обещанная служба в подразделениях беспилотных систем не гарантируется. Активно пополняются ряды новобранцев и за счет солдат срочной службы. Мария Королькова говорит, ее сына, срочника, заставили подписать контракт, даже несмотря на проблемы с психикой.
1: В 24-м году моего ребенка призвали на срочную службу. Он попадает в военную часть 64-120 Нижегородской области, где у него была попытка суицида. Место направления на ВВК и комиссации. Командование части подписывает с ним контракт. Их не остановил ни диагноз, ни то, что по закону нельзя контракт заключать с данным диагнозом. Выдают автомат в первый раз и отправляют на боевое задание, где мой ребенок пропадает без вести. Вот уже год я не знаю, где мой сын, что с ним.
0: И это далеко не единственный случай в этой воинской части. Мария утверждает, что общается с другими матерями, чьих сыновей-срочников также принудили к подписанию контракта, подделав документы и рапорты. Мать солдата направила обращение к главе следкома, президенту и в главную военную прокуратуру. Однако ответов нет.
2: Мое обращение, написанное в главную военную прокуратуру, спускалось ниже. В итоге оно спущено в третью дивизию. Ну, что будет? Третья дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Пожалуйста, давайте будем спасать наших детей. Я, конечно, до последнего ищу своего ребенка живым, но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
0: Похожий случай недавно произошел и в Чебаркуле. Срочника с пневмонией под угрозой тюрьмы заставили подписать контракт. Мать призывника заявила, что ее сына, страдающего ожирением третьей степени и гипертонией, принудили к заключению контракта для службы в беспилотных войсках. По словам женщины, 26 июня парня зачислили в воинскую часть в Чебаркуле, после чего он почти сразу попал в медроту с высокой температурой. Когда он вернулся в часть, двое мужчин отвели его в курилку и под угрозой уголовного дела заставили подписать уже заполненные документы. По данным матери, аналогичным образом контракты подписали еще 10 срочников. Прилетев в часть, женщина обнаружила сына в медроте с пневмонией и температурой 40 градусов. Парень уже написал рапорт о расторжении контракта из-за давления, однако документ до сих пор не зарегистрирован в канцелярии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал. Врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
6: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
5: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
7: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
5: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
8: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
5: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
9: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
5: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
8: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота. Красной датской.
11: Да.
8: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании. Вы закупили скот красной породы и пообещали новую породу в Беларуси. Очень хорошая, толковая, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы. Жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
11: я? 4,6.
8: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
11: Наличие. В 4 областях.
3: Радиосигнал. Подробно.
11: союзного государства.
0: Вот так курорт в Крыму из-за обстрелов энергетики полностью выключают уличное освещение. Со светом и бензином дела хуже некуда. Бензиновый кризис в Крыму набирает обороты. Спустя почти полтора месяца после его начала топливо на полуострове по-прежнему в дефиците. А если бензин все-таки появляется на заправках, цены обновляют все новые рекорды.
12: Я раньше смеялась и говорила... Ездите в Голландии на своих великах, потому что бензин у вас дорогой. Язык мой, враг мой. Так вот, сегодня я заправляюсь бензином за 3 евро. 3 евро за 1 литр. Крым – самый дорогой бензин в мире.
0: К концу июня в Крыму исчез не только бензин. Проблемы с электричеством стали почти постоянными. Особенно тяжело на севере полуострова. На юге поврежденные после ударов подстанции ремонтируют. Но надолго их все равно не хватает.
13: Вчера дали нам свет где-то, наверное, час, может быть, меньше. Холодильники ничего не успели там охладить, наморозить. Продукты по-прежнему хранить особо негде. В регионе введен режим ЧС. Ввиду этого всего свет не должен отсутствовать более чем на 48 часов. Вот, вчера прошло 47 там с копейками. Включили свет на вот эти вот там... Будем говорить час, хотя это было меньше.
14: Хочу показать, как мы выживаем в доме, когда нет света. Сейчас у нас его нет уже третьи сутки. Сказать, что это трудно, это вообще ничего не сказать. Потому что если нет света, у нас нет газа, у нас дом без газа. И у нас нет воды, потому что у нас скважина работает от света.
0: Последствия уже ощущает экономика полуострова из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива. Временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». Это означает еще один виток роста цен на продукты, а они и без того давно заметно выше среднероссийских.
15: Сахар уже 122 рубля. Капец. Как вот варенье закрывать? Как компоты варить? 122 рубля каждый день дорожает.
0: Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове будет отключено уличное освещение. Энергокризис приобретает угрожающие масштабы, ведь есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было уже более 12 дней, отметил Аксенов. На фоне блэкаута и проблем с водой жители столкнулись с нехваткой продуктов в магазинах.
16: А где же гуманитарная помощь в Крым, а? Ну, мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее? Я сегодня позвонила своей тетке, которой я повезу помощь туда, Красноперекоп. Потому что они там 7 дней, уже пошла сегодня вторая неделя, как они сидят без света и воды. Ну, а про продукты там уже и говорить нечего.
0: При этом местные власти продолжают уверять, что ситуация под контролем, хотя тревожных сигналов все больше. Назревает гуманитарная катастрофа, говорит экономист Виталий Малышев.
17: Похоже, что все к тому идет, потому что ситуация ухудшается с каждым днем. И при этом мы видим, что местные власти, да, не делают ровным счетом ничего, чтобы как-то ситуацию исправить. И поэтому такими темпами действительно все очень может скоро прийти к таким очень печальным последствиям, да, и люди действительно начнут голодать уже без всяких преувеличений, уже натурально.
0: Единственный крупный российский банк, работающий в Крыму, ВТБ, сократил лимиты на снятие наличных сразу в 10 раз, чтобы избежать массового вывода денег. Быстрого выхода из кризиса местные власти уже давно не обещают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о разведении красной датской породы скота.
18: Несколько лет тому назад вы, ученые, попросили денег на разведение новой породы скота, красной датской.
19: Да.
18: Из бюджета вам были выделены деньги. 1200 голов в Дании. Вы закупили скот красной породы и... пообещали новую породу в Беларуси. очень хорошее, толковое, белка в молоке выше, чем у обычной, у нашей коровы, жирность запредельная. Юрий Николаевич, правильно
19: я? Да, 4,6.
18: Если я что-то не так говорю, ты меня поправляй. Затем началась эпопея. Косинец с кем-то там говорил о том, что здесь полный завал. Ученые говорят, все идет так, как должно идти. Но факт остается фактом. Датская красная порода в Беларуси в наличии?
20: Наличие. В 4 областях.
21: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
21: Вторник.
4: Мангал.
21: Среда.
4: Будх.
21: Четверг.
4: Джумират.
21: Пятница.
4: Джума.
21: Суббота.
4: Хафта.
21: Воскресенье.
4: Итвар.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
24: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
23: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
24: Ага, интересное сравнение.
23: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
24: Точно.
23: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
24: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
23: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
24: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
23: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
24: Или руководителя управления, да.
23: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
24: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
23: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
24: Переработками, очевидно.
23: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет 1,5, а то и 2 ставки.
24: закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
23: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
24: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
23: Угу.
24: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
23: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
24: Людям было просто страшно заводить детей.
23: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
24: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
23: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
24: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
23: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
24: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
23: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
24: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
23: В силу возраста или просто выгорания.
24: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
23: И это еще самый оптимистичный сценарий.
24: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
23: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
24: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
23: Люди массово бегут.
24: Бегут?
23: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
24: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
23: Ну, когда-то да.
24: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
23: Заработать можно, если звезды сойдутся.
24: В смысле?
23: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
24: Ну, это идеальный сценарий.
23: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
24: Ага.
23: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
24: Ну, это сезонность, да.
23: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
24: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
23: Точно. Огромные логистические хабы.
24: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
23: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
24: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
23: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
24: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
23: Какой?
24: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
23: А, классическая советская пирамида унижения.
24: Директор треста кроет матом начальника участка.
23: Тот срывается на прораба.
24: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
23: Типа так закаляется характер.
24: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
23: А кто приходит закрывать эти дыры?
24: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
23: Методом проб и ошибок.
24: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
23: Примерзающие углы.
24: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
23: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
24: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
23: Давай цифры.
24: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
23: Угу.
24: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
23: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
24: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
23: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
24: Некомпетентное руководство.
23: Именно.
24: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
23: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
24: Давай разберем.
23: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
24: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
23: сложнейшими процедурами согласования премий.
24: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
23: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
24: Да-да.
23: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
24: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
23: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
24: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
23: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
24: Соседние рынки.
23: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
24: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
23: Самых смелых и инициативных.
24: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
23: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
24: Да уж.
23: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
24: Ну, как обычно.
23: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
24: Ага.
23: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
24: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
23: Безусловно.
24: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
23: На бумаге это выглядит безупречно.
24: Так.
23: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
24: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
23: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
24: Ну, логично.
23: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван полностью выгоревшая.
24: Да, без сил даже поговорить с семьей.
23: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
24: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
23: Именно.
24: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
23: К раскручиванию инфляционной спирали.
24: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
23: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
24: Как это выглядит на практике?
23: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
24: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
23: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
24: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
23: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
24: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
23: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
24: Именно так.
23: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
6: Важный сигнал.
5: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
7: Поезд номер 657 Полоцк-Брест совершил вынужденную аварийную остановку на станции Минск-Пассажирский. В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
5: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
7: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
5: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
7: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
5: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
9: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
5: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
9: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
5: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Это филиал ада. Белоруска показала потоп в новой квартире после того, как коммунальники взялись ремонтировать крышу.
19: Всем здравствуйте. Сегодня 5 июля, 0.17. Самое время отмечать день рождения. Но у ЖКХ на мой день рождения были совершенно другие планы. Мы живем на 3-м этаже трехэтажного дома. И нам делают ремонт крыши. И вот такой подарок у нас случился сегодня. Ой, как хорошо течет крыша.
5: Так начинается видео жительницы Червеня Екатерины. В день своего рождения девушка проснулась от того, что с потолка течет вода.
19: безостановочно течет здесь, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Спасибо. Ну и вот еще небольшой бонус. Возможно, это мешок с подарками. Наш прекрасный натяжной новый потолок. Спасибо, ЖКХ.
5: До утра ситуация усугубилась еще больше. Вода текла уже отовсюду. По окнам, раме, откосам, стенам, мебели и технике.
19: Сегодня на утро на квартиру напоминает филиал ада. Это просто невозможно. Через каждое возможное и невозможное отверстие в крыше вода проникает через наш потолок всю ночь. Никто не приехал. Ни служба 115, ни ЖЭС, никто. Сказали, приедут сегодня.
5: По квартире расставлены всевозможные емкости – тазы, тарелки, бутылки. Но ситуацию это особо не спасло, говорит Екатерина. Только к вечеру приехали коммунальники, что-то делали на крыше, но уже на следующий день потоп опять повторился.
19: Сегодня 6 июля, пошли вторые сутки вот этого вот кошмара. Текут просто все стены. Становится еще хуже, приехали рабочие, пытаются что-то делать второй день. Не делается ничего, абсолютно. Пришло ЖКХ, составило акт о залитии и до свидания. Делайте, что хотите. Мы не можем пойти ни на работу, никуда. Вот, рабочие просто просверливают дыры в стенах, и у нас еще хуже начинает течь вода со всех сторон.
5: Жильцы дома не на шутку испугались.
19: Вы посмотрите, что делается. Вторые сутки вода течет, вон рабочие в окне. По-моему, становится еще хуже. Просто с каждой минутой они просверливают дыры перфоратором снаружи, и все течет.
5: Все эти дни к Екатерине приходили то представители райисполкома, то ЖЭСа. Извинялись за случившееся и обещали помочь устранить все проблемы. Но потоп повторился и на следующий день, и еще два дня после. Теперь девушка пытается найти виноватых и разобраться, кто будет возмещать причиненные ее свежеотремонтированной квартире убытки. Если у вас есть жалобы на работу коммунальников, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Еще одна Пенза. В Новосибирске полиция отлавливает мужчин в спортзалах и ТРЦ. В городе прошли масштабные рейды по вербовке на фронт. Как рассказали очевидцы, рейды проводят сотрудники военного следственного отдела совместно с полицией. Они целый день дежурят в торговом центре «Юпитер» и расположенном в нем фитнес-зале. Мужчинам настойчиво предлагали заключить контракт с Минобороны. Подобные рейды уже были и в других городах страны. Печально известным первопроходцем, благодаря активности местных женщин, отбивающих своих мужчин у полиции, стала Пенза.
12: Скажите, все добровольно подписали контракт?
13: Не надо плакать.
12: Вы вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
13: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
12: Все.
11: В Ростове-на-Дону провели рейд с участием военкомата. Это произошло у досугового центра «Инсайт». По словам очевидцев, у входа находились военные, которые проверяли документы посетителей и искали уклонистов.
14: Ой, я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто кого-то крепят, кто-то красные береты.
11: После проверки задержали 35 мужчин, их увезли на спецавтобусах. По словам родственников задержанных, уже в дороге мужчинам начали предлагать подписать контракт на службу в тыловых подразделениях. В случае отказа угрожали отправить штурмовые войска, рассказывают родные. В Бурятии требует от предприятий отправлять сотрудников на СВО или заплатить по 100 тысяч рублей за человека. Об этом сообщил руководитель одной из компаний. Ему прислали документ, где указано, сколько сотрудников необходимо направить на контрактную службу. Адвокат Иван Чувеляев говорит, такая практика применяется не только в Бурятии.
0: Думаю, что здесь в первую очередь это инициатива, идея, желание, называйте как хотите, местных властей, что это как бы они главная заинтересованная сторона. Потому что на них наседают и с них требуют какие-то суммы, какие-то деньги, какие-то KPI по призывникам и потенциальным контрактникам.
11: Представители местных властей происходящее называют, цитирую, масштабными проверочно-профилактическими мероприятиями. По данным военкоров, нехватка солдат на фронте достигла критических 40%. Набор контрактников рекордно упал, а потери фактически не восполняются.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин о росте интенсивности сотрудничества Беларуси и Узбекистана на уровне отраслей, регионов и бизнеса.
3: Белорусско-узбекские отношения являются по-настоящему дружескими и искренними. Мы прошли большой путь развития и заложили серьезный фундамент двустороннего сотрудничества. Между главами наших стран сложились теплые и доверительные отношения, поддерживается тесное взаимодействие на правительственном уровне. Свою эффективность уже доказала курируемая нашими вице-премьерами межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Мы будем и далее рассчитывать на ее продуктивную работу. Растет интенсивное сотрудничество на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум, которые придали заметный импульс по всем направлениям. Свой вклад в расширение бизнес-контактов вносит работа по линии торгово-промышленных палат. Все в комплексе, наряду с конструктивным взаимодействием Беларуси и Узбекистана на многосторонних площадках СНГ, ШОС и ЕАЭС, создает прочную основу для дальнейшего укрепления и расширения экономических связей по всем направлениям.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пелетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
16: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пелет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
15: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
17: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатка, ни валка. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. Само собой, не в убыток.
15: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
25: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Беларуси ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пеллетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
15: Создать спрос на пеллеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
4: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас. Ну, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
22: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Витебске за травму работницу осудили мастера строительных и монтажных работ. По данным прокуратуры, 42-летний витебчанин работал мастером строительных и монтажных работ в одной из организаций. В его служебные обязанности в том числе входил контроль за техникой безопасности на объекте. В марте 2025 года работники одной из бригад штукатуров по поручению мастера выполняли на указанном строительном объекте погрузочно-разгрузочные работы с использованием башенного крана. В это время на одну из работниц упали мешки со строительными смесями, прижав ее к ограждению выносной площадки. В результате несчастного случая потерпевшей причинены менее тяжкие телесные повреждения. У женщины образовались закрытый оскольчатый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости и кровопотек правого коленного сустава, сообщили подробности в прокуратуре. По решению суда мастера оштрафовали на 200 базовых величин или 9000 рублей. Также со строительной организацией в пользу потерпевшей было взыскано 7000 рублей морального вреда. Мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере. В суд направлено уголовное дело в отношении 20-летнего брещанина, который неоднократно сдавал в аренду квартиру своей сожительницы без ее ведома. Сдачей чужого жилья мужчина промышлял с августа 2025 по апрель 2026 года. Он обманывал и знакомых, и незнакомых людей, получал от них в том числе доллары и евро, наличными и на карту. Всего противоправным путем он завладел деньгами 16 человек в сумме более 14 14 тысяч рублей. При этом ни один из арендаторов так и не заселился в данную квартиру. Обвиняемый расходовал полученные средства в личных целях, а также использовал их для частичного возврата долгов перед обманутыми арендаторами. При этом махинациями с квартирой он занимался, находясь на домашней химии за покушение

0: Банка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы, сообщили в ГКС. По данному факту проводится проверка. Напомню, использование поддельного документа наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
2: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
3: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч, ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят, загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионе

0: регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
1: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
0: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет в более чем 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
2: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут привести в штурмовики.
0: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
3: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли, вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО, дрон попал, сказали.
0: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
6: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
7: 4300.
6: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что ж все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть? Кто его знает?
7: Такими темпами, да, не будет.
6: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
8: Такими темпами.
6: Что происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
4: Важный сигнал.
9: Мигранты, добро пожаловать. За полгода в Беларусь на работу приехало 30 тысяч иностранцев. Рады не все.
10: В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число мигрантов выросло на 43%. Наиболее многочисленной группой трудовых мигрантов стали граждане Туркменистана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
9: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
10: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
9: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
6: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек. Столько-то. Какие по специальности такие. И он набирает себе на стол. Ребята, если кто-то не доучился, мы обучим здесь. Если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут. И нам они очень нужны. Все.
9: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
8: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $200-300, уже нету ни в одной стране мира.
9: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
8: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
9: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
6: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
7: 4300.
6: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
7: такими,
6: его знает?
7: Такими темпами, да, не будет.
6: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
11: Такими темпами.
6: Что
11: такими
6: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда точки над «и».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Не очень смешная шутка. Галустян представил президенту шоу «Битва дронов» с участием студентов и участников СВО. На днях в регионах похоронили первых погибших студентов, подписавших контракт.
1: Шоу «Битва дронов», которое мы придумали, это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих.
0: Президенту идея шоу понравилась, его съемки начнутся в ближайшее время. Презентация прошла на форуме, где Владимиру Путину также рассказали о программе подготовки студентов в беспилотные войска. Сейчас вербовка идет более чем в 200 учебных заведениях в 70 регионах страны. Сами студенты говорят, это совсем не похоже на учебу. По их словам, вербовщики и руководство вузов запугивают их отчислением, проблемами с военкоматом и давят через учебные долги. Вербовщики обещают контракт на год и безопасную службу. Однако, как разъясняет военный аналитик Руслан Левиев, дроноводы не сидят в тылу.
2: Беспилотники – это такое основное средство прорыва для нее стало, то она готова жертвовать своими операторами беспилотников. И мы постоянно, раз за разом, видим примеры, когда операторов беспилотников засылают прям в серую зону, то есть непосредственно на ноль, непосредственно на линию боевого соприкосновения. И они точно так же погибают, как штурмовики. Ну, примерно с такой же частотой погибают, как и штурмовики обычные. Всегда есть возможность, что даже если тебя поначалу забрали в силу беспилотных систем, тебя потом могут перевести в штурмовики.
0: Несколько студентов, завербованных в учебных заведениях, в начале этого года уже погибли. Они подписали контракт с Минобороны, поверив вербовщикам о службе в тылу. Однако вместо учебы на дроновода их отправили на передовую, в штурм. Это подтвердили родители погибших. Вербуют не только студентов, но и срочников. Им обещают службу в тылу и огромные деньги. А если парни все равно отказываются подписывать контракт, в ход идут угрозы и принуждения. Максим подписал контракт, находясь на срочной службе вместе с другом детства и двоюродным братом. Оба погибли.
3: Я узнал о его смерти, через 2 недели я узнал, но мне родные не говорили за то, что я в армии, за то, что он умер. Прям друг с детства, который кушали, короче, ходили, гуляли, вот такие дела. Юрный брат у меня умер на СВО, дрон попал, сказали.
0: Срочников и студентов так активно вербуют из-за рекордного дефицита людей на фронте. Сейчас гибнет больше, чем приходит служить. Желающих добровольно идти на СВО почти не осталось, рассказывают военные эксперты. После того, как регионы стали отменять выплаты военным, мотивацию идти воевать не осталось, отмечают аналитики.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
12: Слушай, вот это вступление, оно звучит, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
11: Давай.
12: В обществе же давно закрепился такой, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
11: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
12: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
11: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
12: Mm-hmm.
11: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
12: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
11: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
12: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
11: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
12: 5 недель на обычный перевод?
11: Именно. И это если повезет.
12: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
11: И что с того?
12: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
11: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
12: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
11: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
12: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
11: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
12: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
11: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
12: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
11: Да, да, превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
12: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
11: Точно.
12: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
11: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
12: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
11: Конечно, нет.
12: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
11: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
12: Как привести сам товар?
11: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
12: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
11: Ну-ну. И что же они предлагают?
12: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
11: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
12: Ну да, через Литву и Латвию.
11: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
12: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
11: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
12: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
11: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
12: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
11: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
12: И какой тогда смысл работать?
11: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
12: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
11: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
12: Поясни.
11: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
12: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
11: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
12: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
11: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
12: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
11: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
12: Не хватило дров?
11: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
12: И котельные встали?
11: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод. У него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
12: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
11: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
12: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
11: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
12: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
11: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
12: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
11: Именно. никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
12: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
11: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
12: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
11: Ведет.
12: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
11: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
12: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
11: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
12: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
11: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
12: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
11: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
12: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
11: Ну, на словах можно назвать как угодно.
12: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
11: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
12: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
11: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
12: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
11: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
12: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
11: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
12: Где выживает только самое базовое примитивное производство?
11: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
12: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
11: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Андрей Евкин о том, что федеральное агентство поддержит международную премию «Евразия» 2026 в Беларуси.
13: Для Россотрудничества международная премия «Евразия» – это продолжение той большой и важной работы, которую мы делаем ежедневно. Мы поддерживаем образование, культуру, молодежные и общественные инициативы, потому что именно они создают прочные связи между людьми. И Беларусь всегда была одним из наших самых активных партнеров. Здесь реализуется большое количество совместных проектов, и мы видим, насколько высок запрос на профессиональное общение, обмен опытом и новые форматы сотрудничества. И премия дает такую возможность. Она помогает найти людей, которые уже делают полезное дело, познакомить их друг с другом, дать им шанс выйти на международный уровень. Особенно важно, что участвовать могут не только крупные организации, ведь очень часто самые сильные проекты начинаются с одного человека или небольшой команды. И если идея работает, приносит пользу людям и готова развиваться, она заслуживает того, чтобы они узнали. Уверен, что в Беларуси таких проектов много. И я искренне надеюсь, что в этом году мы их увидим среди участников и финалистов Международной премии «Евразия».
4: Важный сигнал.
14: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
15: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
14: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
15: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
14: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
16: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – подкаст, где мы берем сложные темы и говорим о них честно, без лозунгов и без официальных формулировок. Сегодня мы разбираем одну из самых горячих тем белорусского рынка труда – кадровый голод, когда вакансий полно, а желающих работать как будто нет. Две точки зрения, одни и те же факты и очень разные выводы. Поехали! Сразу к делу. Что, если сказать, что сегодня 19-летний парень на велосипеде, который просто развозит фастфуд, заколачивает в полтора раза больше, чем мастер-фрезеровщик высшего разряда? Мастер, который стоит за станком стоимостью 200 тысяч евро. Звучит как абсурд, но это, ну, суровая экономическая реальность.
18: Кадровый голод. Слушай, ну очень удобный термин, не так ли? Это великолепная ширма, за которое местный бизнес привык прятать куда более простую истину.
17: Какую истину?
18: Работники в стране есть. Никакого физического дефицита людей нет. Просто квалифицированные кадры больше не хотят продавать свой труд за бесценок. То, что сегодня красиво называют кадровым голодом, на самом деле является банальным кризисом неадекватных зарплат и жадности.
17: Жадности? Я понимаю, почему со стороны это так выглядит. Особенно, ну, для человека, не вовлеченного в управление реальным производством. Это очень популярный эмоциональный нарратив.
19: Но если отложить лозунги и посмотреть на суровую юнит-экономику любого завода, этот миф рассыпается мгновенно.
18: Ой, ну конечно, бедный несчастный бизнес.
19: Дефицит кадров – это результат колоссального разрыва между амбициями соискателей и реальной финансовой способностью производства. Зарплаты диктуются не желанием владельца купить себе яхту, а жесткой маржинальностью. На производстве маржа в лучший год ну, процентов 8, от силы 12.
18: И поэтому надо экономить на людях.
19: Да не экономить. Цены на металл взлетели на 40% за последние пару лет. Электричество подорожало на 28%, логистика вообще выросла в полтора раза. Откуда предприятию взять деньги на двукратное повышение зарплат? Из воздуха?
18: Из прибыли, например. Бизнес просто обожает жаловаться на низкую маржинальность, но при этом почему-то продолжает работать и исправно декларировать покупку новых активов.
19: Подожди, эти активы — это не виллы. Вся чистая прибыль реинвестируется в развитие, потому что иначе смерть. Заводы вынуждены закупать станки с ЧПУ. Каждый такой станок стоит от 180 тысяч евро.
18: Угу.
19: Если не обновлять парк оборудования сегодня, через 5 лет производство просто закроется, не выдержит конкуренции. Покупка станка – это чистая математика выживания, а не какая-то там прихоть.
18: Слушай, инвестиция в станок за 180 тысяч евро – это прекрасно. Только есть один крошечный нюанс. Без квалифицированного оператора этот великолепный сияющий станок – просто груда холодного металла.
19: Никто с этим не спорит.
18: Он не принесет ни копейки, но почему-то железо считается святой инвестицией, на которую нужно брать огромные кредиты, а человек, который заставляет это железо работать, это досадная статья расходов, которую надо максимально урезать.
19: Никто ничего не урезает, просто есть лимиты.
18: Зарплата квалифицированного фрезеровщика 6-го разряда в Минске 1050 рублей чистыми на руки. Аренда скромной однушки 500-600 рублей.
19: Да.
18: Базовые продукты питания на семью минимум 400-500. Итого ноль.
19: Ну, 1050 рублей – это часто базовая ставка. К ней же добавляются премии, переработки.
18: Да даже с премиями картина не меняется радикально. Работнику нужно, ну, отказаться от покупки нормальной одежды, от лекарств, не пользоваться транспортом и желательно вообще забыть про идею заводить детей. И все это ради роскошного удовольствия стоять за вашим станком по 8 часов в день.
19: Это утрирование.
18: Это реальность. Выходить на завод стало экономически нерационально. Люди умеют считать свои базовые расходы.
19: Именно поэтому люди уходят в курьеры. Да. И вот здесь кроется главная экономическая иллюзия. Нельзя сравнивать реальный сектор с агрегаторами доставок. Это две параллельные вселенные с совершенно разной физикой процессов.
18: Ну да, в одной вселенной людям платят, а в другой нет.
19: Обычный курьер с телефоном может зарабатывать 1800, иногда 2000 рублей. Без квалификации, без 15 лет опыта, без материальной ответственности за деталь, которая стоит как квартира. Но как это работает?
18: И как же?
19: Курьерские сервисы – это технологические платформы. Они часто годами работают в глубокий минус. Их цель – захват доли рынка, монополизация логистики. Ради этого они вливают миллионы венчурных денег, искусственно субсидируя зарплаты курьерам. Это классический финансовый пузырь.
18: То есть ваш бизнес-план – просто ждать?
19: План опираться на экономические реалии. IT-гигант может позволить себе доплачивать курьеру из кармана инвесторов, чтобы он привез пиццу за полчаса. А машиностроительный завод работает на свои, заработанные деньги. Производство – это место, где каждая копейка обеспечена реальным товаром.
18: И к чему это приведет?
19: Рано или поздно этот пузырь субсидируемых доставок схлопнется. Венчурные деньги закончатся, инвесторы потребуют прибыльности. Тарифы упадут, и курьеры будут вынуждены вернуться в реальный сектор.
18: Отличная бизнес-модель. Гениальная стратегия управления персоналом сидеть и ждать, пока соседняя индустрия обанкротится, чтобы люди пришли от безысходности. Только возникает один вопрос.
19: Какой?
18: А чем кормить семью в процессе ожидания этого мифического краха агрегаторов? И самое главное, этот аргумент с курьерами работает только для столицы. Давайте посмотрим за пределы Минской кольцевой, где и находится реальный фундамент промышленности. В регионах ситуация катастрофическая.
20: В регионах своя специфика, да.
18: В столице средняя зарплата достигает 2600 рублей, а в малых городах 900, ну, 1100. максимум.
20: Потому что в регионах у предприятий еще меньше пространства для маневра.
18: Пространство для маневра у них меньше, а вот цены в торговых сетях абсолютно одинаковые по всей территории страны. Хлеб, пакет молока, мясо, киловатт электроэнергии в Могилеве или Витебске стоит ровно столько же, сколько в центре столицы. Разрыв в зарплатах создает колоссальный центробежный поток. Квалифицированные кадры просто бегут из малых городов. На 900 рублей там физически невозможно прокормить семью при общенациональных ценах.
20: Региональный бизнес зажат в стальные тиски. Конкурировать со столичными зарплатами предприятиям в областях просто невозможно, если у них нет миллиардных государственных заказов. Посчитайте сами, если средний завод в Могилеве прямо завтра поднимет зарплату 40 токарям с 1100 до 1600 рублей.
18: Так.
20: Это потребует дополнительных 20 тысяч рублей в месяц только на одну категорию работников. Плюс сверху лягут налоги. В масштабах года это огромная сумма, которая вымывает оборотные средства. Предприятие просто обанкротится, и тогда эти 40 токарей окажутся на улице с нулем рублей.
18: Значит, такая бизнес-модель несостоятельна в принципе. Если бизнес существует только за счет того, что недоплачивает работникам до уровня физического выживания, это не бизнес. Это эксплуатация ради поддержания иллюзии работы.
20: Это слишком громкие слова.
18: Это факты. Причем это касается не только мелких заводов. Крупные гиганты тоже задыхаются от кадрового голода. Возникает логичный вопрос. Если предприятия не могут позволить себе перекупать готовых специалистов, почему бы не растить их с нуля? Почему не инвестировать в молодежь?
20: Потому что обучать молодых специалистов сегодня, в текущих условиях, это прямой и невозвратный убыток для нанимателя. Выпускники десятков профильных колледжей приходят на производство с абсолютно нулевой практической базой.
18: Ну так научите их.
20: Они знают теорию по старым учебникам? В первый же день работы на реальном станке они ломают фрезы стоимостью по 800 евро. Просто потому, что не понимают, в какую сторону крутится шпиндель. Образование полностью оторвано от реальности.
18: Для решения именно этой проблемы всегда существовало наставничество. Опытный мастер берет новичка, ставит рядом с собой и показывает, как не сломать эту самую фрезу за 800 евро.
20: Наставничество в его классическом виде сегодня дико тормозит производственный процесс. Опытный рабочий должен на 3 месяца фактически бросить свои прямые обязанности и стоять над душой у стажера. План не выполняется, выработка падает, премия самого наставника летит в пропасть.
18: Но так компенсируйте ему это.
20: Требуется внедрение настоящей системы дуального образования, как в Германии. 2 дня теория, 3 дня реальный станок. А сейчас практиканты просто метут цеха 2 недели в квартал. И самое главное, представьте, что предприятие вкладывает 5000 рублей в обучение стажера. Тратит время мастеров, оплачивает испорченные материалы.
18: И он начинает нормально работать.
20: А через полгода этот парень получает разряд и уходит конкуренту на 100 рублей больше. Это как за свой счет оплатить человеку курсы вождения, посадить за руль своего спорткара, а он уедет таксовать в другую фирму. Это экономическое самоубийство.
18: Красивая метафора со спорткаром. Только бизнес сам создал этот замкнутый круг. И теперь жалуется на неблагодарность.
20: В чем же?
18: Во-первых, наниматели годами ради так называемой оптимизации бюджета целенаправленно срезали надбавки ветеранам за то самое наставничество. В итоге опытные специалисты вышли на пенсию, и знания передавать стало просто некому.
20: Это из-за нехватки средств.
18: А во-вторых, вместо ключей от спорткара вы чаще всего даете молодому парню ключи от ржавого трактора. Студенты бегут не из-за лени. Они приходят на завод и видят цеха постройки 80-х годов, протекающие крыши, туалеты на улице.
20: Слушай, ну это сильное преувеличение. Многие производства модернизированы.
18: Далеко не все. Им обещают на старте золотые горы, а по факту выдают расчетник на 950 рублей. Рекламные буклеты кричат про современное производство, дружный коллектив и карьерный рост.
20: Реклама всегда приукрашивает.
18: На деле это оборачивается жесткими штрафами за малейший брак, полным отсутствием вентиляции в цехах летом и требованием покупать нормальную спецодежду за свой счет. Молодежь смотрит на этот разительный контраст между рекламой и суровой грязной реальностью и делает абсолютно рациональный выбор.
20: Создать идеальные тепличные условия на тяжелом производстве физически невозможно. Это не IT-офис с пуфиками и смузи. Металлообработка – это шум, масло и стружка. Но главная причина, почему бизнес не может радикально улучшить условия и поднять зарплаты, заключается не в нежелании.
18: А в чем же тогда опять кто-то мешает?
20: Да, государственная налоговая удавка. Налоговая нагрузка уничтожает любую возможность финансового маневра. Отчисления в Фонд социальной защиты населения составляют 28%, плюс обязательные страховки от несчастных случаев. Чтобы выплатить работнику на руки те самые 1500 рублей, предприятие реально тратит больше 2000. Огромная доля фонда оплаты труда уходит государству.
18: Очень удобно прикрываться высокими налогами и государством, продолжая при этом использовать серые схемы выплат. Жалобы на налоги звучат постоянно, но именно они часто служат оправданием зарплат в конвертах.
20: Люди ищут, где им лучше платят. Это логично.
18: Получается полнейший абсурд национального масштаба. Экономика в стране экспортирует таланты, опыт и квалификацию, а импортируют дешевую, неквалифицированную рабочую силу. Это прямой путь к технологической деградации всей промышленности.
20: Проблема в том, что регуляторная нагрузка, налоги и этот кадровый тупик достигли такого уровня, что не только рабочие смотрят за границу. Даже сами владельцы бизнеса всерьез посматривают в сторону релокации производств.
18: Серьезно?
20: Да. Перенести цех в южные регионы с соседних стран с более мягким налоговым климатом становится выгоднее, чем пытаться выжить здесь. Это не шантаж со стороны бизнеса, это вынужденная мера защиты капитала в условиях, когда экономика не сходится.
18: Отличное, очень честное признание. Рабочие бегут за границу от нищеты, а бизнес бежит от налогов. Круг замкнулся.
20: Давай подводить итог этому сложному узлу проблем. Производству жизненно необходимы честные и прозрачные правила игры. Снижение ставки отчислений хотя бы до 22% даст бизнесу реально осязаемый ресурс для повышения окладов рабочим, без риска немедленных убытков. Если бизнес инвестирует в станки для колледжа, он должен получать налоговую льготу. Без этих срочных мер через 10 лет местное производство просто вымрет естественным путем вместе со стареющими кадрами. Средний возраст квалифицированного рабочего у станка уже неумолимо близится к 50 годам.
18: Правила действительно нужны, но они должны начинаться с базового уважения. Бизнес и регуляторы должны перестать относиться к людям как к дешевому расходному материалу, который можно легко заменить.
20: Бизнес так не относится.
18: Относится. Нужна реальная индексация доходов, которая будет идти вровень с продуктовой инфляцией, а не с нарисованными цифрами. Необходима масштабная программа субсидированной аренды жилья для рабочих производств, чтобы молодой специалист мог снимать нормальную квартиру за 250 рублей, а не отдавать 550 спекулянтам на рынке недвижимости.
20: Это здравая мысль.
18: И нужен жесткий, понятный трекинг карьеры на предприятиях, а не пустые сказки из отдела кадров про «может быть, когда-нибудь через 10 лет станешь мастером цеха».
20: Похоже, обе стороны согласны в одном – старая модель рынка труда сломана окончательно и ремонту не подлежит. Мигранты эту огромную кадровую дыру не закроют, они лишь оттягивают неизбежное. А престиж рабочей профессии сейчас практически уничтожен.
18: Именно. Дефицит кадров сегодня – это совершенно не проблема демографии или линейной молодежи. Это полномасштабный, глубокий кризис оценки человеческого труда в стране. Никто в здравом уме не хочет оставаться нищим, каждый день производя детали на станке за сотни тысяч евро.
20: Вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. С вами был подкаст «Давайте разберемся». Думайте, до следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
21: Василий Николаевич, инженер-техник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить, в общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Владислав говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
8: Нет.
21: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
9: Петрович, мы совместно с миссией Подом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому миссия Господом...
21: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим.

0: Казахстана – 13 555 человек. Далее следуют граждане России, Украины, Узбекистана и Китая.
1: Такие данные опубликовала МВД. При этом на работу без специальных разрешений приехали 22 тысячи человек.
0: Без разрешений по профессиям рабочих работало 13 538 человек, а служащих – 349. Наиболее востребованными профессиями были водитель автомобиля, повар, животновод, бетонщик, каменщик.
1: Тему привлечения трудовых мигрантов накануне прокомментировал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это необходимая мера в условиях жесткого дефицита кадров.
2: Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. У нас есть система. Посольство определяет там, в первом приближении смотрит, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель, вот он руководит райагросервисом, должен определить, сколько ему надо человек, столько-то, какие по специальности такие. И он набирает себе на стол, ребята. Если кто-то не доучился, мы обучим здесь, если надо доить, там поить и так далее. И люди нужны будут, и нам они очень нужны.
1: По словам президента, приезжих будут жестко контролировать, чтобы не было проблем. Однако белорусы относятся к таким заявлениям с недоверием. Мол, это сейчас приезжает несколько сотен человек, максимум 1000. А ранее шла речь о готовности принять до 150 тысяч рабочих из Пакистана. Велика вероятность, что в таком огромном потоке приезжих на заработки в Беларусь проберутся неквалифицированные кадры и даже представители криминального круга, допуская бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
3: Но в Пакистане средняя зарплата уже выше, чем в Беларуси. Поэтому, кто хочет чисто зарабатывать прожиточный минимум, он будет зарабатывать дома. Есть те, кто захочет попасть в Европу. Вот они поедут. Но они работать не будут. Побудут 2-3 месяца, потягаются, не получится попасть в Европу. Какой-то криминал сделают в Беларуси, их депортируют или сами уедут обратно. На этом все закончится. Помните, Лукашенко звал уже и арабов, и африканцев, и азиатов. Ну, всех звал. Но никто не поехал, потому что таких зарплат, как в Беларуси, там $230, уже нету ни в одной стране мира.
1: По словам эксперта, белорусским работодателям просто нечего предложить квалифицированным пакистанцам.
3: Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию. Там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Казалось бы, звучит обнадеживающе. Массового наплыва мигрантов, возможно, и не будет. Но, с другой стороны, поводов для радости тоже мало. Если даже люди из стран третьего мира не хотят ехать на белорусские зарплаты, то как на них выжить самим белорусам? Вопрос риторический. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
2: Василий Николаевич, зоотехник, надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Инсфар говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
6: Нет.
2: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили.

0: закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Что еще?
1: Мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхоз
0: хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Крупный сбой на БелЖД. Как поезда из Полоцка и Бреста застряли в пути на несколько часов.
4: Поезд номер 657 «Полоцк-Брест» совершил вынужденную аварийную остановку на станции «Минск-Пассажирский». В итоге состав отстал от графика почти на 3 часа. Задержка составила 2 часа 45 минут.
3: Об очередных задержках составов сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Там отметили, что поезд «Брест-Москва» также застрял на станции. Понервничать пассажирам пришлось из-за внезапных технических причин, число которых только в первом полугодии увеличилось в 1,5 раза.
4: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
3: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
4: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
3: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
5: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
3: Помимо кадрового голода, есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
5: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
3: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Минске будут судить 26-летнего горожанина, который сбил прохожего, снял происходящее на видео и опубликовал запись в интернете. По данным следствия, поздно ночью пьяный минчанин гулял по улице лейтенанта Кижеватова. В какой-то момент он по малозначительному поводу начал конфликт с незнакомым прохожим. Оскорблял его, угрожал, хватал за одежду и толкал. Затем, по версии следствия, дебошир нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками по голове и шее. От ударов тот несколько раз падал на землю. Более того, все свои действия обвиняемый снимал на видео и выкладывал в интернет, демонстрируя тем самым превосходство над своей жертвой, прокомментировали в прокуратуре. Личность хулигана установили, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом. Судимость погашена. Дело направлено в суд, мужчине инкриминируют хулиганство. Максимальное наказание по этой статье – до 3 лет лишения свободы. Сотрудники милиции и эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установили личность человека, которого несколько дней назад обнаружили в Гродно на берегу реки Неман. Им оказался 58-летний мужчина. В ближайшее время правоохранители свяжутся с его родственниками и сообщат им все обстоятельства произошедшего. Напомню, тело нашли 9 июля возле улицы Поповича. Оно было без головы и находилось в состоянии сильного разложения. По предварительной версии милиции, мужчина не имел определенное место жительства и ночевал в канализационных трубах. Предполагается, что после сильных ливней тело вынесло к берегу Немана. По всей вероятности, с момента смерти прошло более месяца, а голова отделилась уже при перемещении тела из-за разложения. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, поэтому криминальную версию произошедшего милиция не рассматривает. В Брестской области выявили коррупционную схему, по которой сотрудники госпредприятий получали подарочные сертификаты за закупку ненужной печатной продукции. По версии следствия, с 2024 по май 2026 года руководители бухгалтерских служб ряда государственных предприятий вступали в сговор с частной компанией из Минска. За счет средств предприятия они приобретали печатные сборники с перепечатками отдельных статей налогового, бюджетного и трудового кодексов, а также комментариями к ним. Вот только необходимости в такой продукции не было, поскольку все предприятия уже имели доступ к электронным правовым системам и специализированным бухгалтерским сервисам. Примечательно, что часть брошюр так и осталась не вскрытой в первичной упаковке, либо вовсе складирована в макулатуру. За каждый оформленный и оплаченный заказ должностные лица получали подарочные сертификаты крупных торговых сетей. Их номинал зависел от стоимости закупки, а передавались они после поступления денег на счет коммерческой организации. Во время обысков у подозреваемых, а также их родственников и знакомых, изъяли имущество, в основном бытовую технику, приобретенную с использованием этих сертификатов. По фактам получения взяток возбуждено 21 уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
7: Начальник отдела УУРГУВД Минска Сергей Кухарчик о пресечении деятельности телефонных аферистов.
8: В столичную милицию обратилась 48-летняя минчанка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили ненастоящие представители домофонной службы и убедили продиктовать код из СМС-сообщений, после чего с ней связался лжесотрудник Белгея и Комитета государственного контроля. Аферисты убедили потерпевшую, что после передачи кода мошенники получат доступ к ее личной информации, банковским счетам и якобы то имени перевели деньги на финансирование экстремистской деятельности, а также оформили кредит. Под предложением спасения средств лжеправоохранители убедили минчанку оформить так называемый зеркальный кредит, а в банке рекомендовали сообщить, что деньги нужны для ремонта квартир. Позже злоумышленники заставили потерпевшую оформить заем под залог квартиры на общую сумму около. Все полученные деньги женщина передала прибывшему курьеру. Кроме того, по указанию аферистов, минчанка оформила около 15 сим-карт, данные которых также передала мошенник. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 27-летний житель Каменьковского района, который сам стал жертвой аналогичной мошеннической схемы. По его словам, деньги, полученные от минчанки, он по указанию куратора вывез в соседнее государство и передал неизвестным. Общий ущерб составил более 165 тысяч рублей в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству.
2: Важный сигнал.
3: врачи закончились. На рынке труда Минска коллапс. Медиков попросту нет. Об этом сообщил Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
4: В Минске сохраняется стабильная нехватка врачей, медперсонала, а также фельдшеров и водителей скорой помощи. Это тысячи вакансий только столицы. Не закрыты как минимум 20% всего необходимого штата, что вынуждает оставшихся специалистов работать с повышенной нагрузкой.
3: В масштабах всей Беларуси не хватает более 3000 врачей и около 2500 медицинских сестер. О главных причинах таких цифр рассказывает кадровик Александр Беляев.
9: Ну, нам давно уже остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Те, кто есть, пашут за копейки так много, что потом сами нуждаются в лечении и физическом, и моральном. Система буквально перемалывает и выплевывает кадры. Много профессионалов своего дела в поисках лучшей жизни уехало за границу.
3: А вот Александр Лукашенко в начале июня заявлял, что никакой проблемы с утечкой медицинского персонала нет. Мол, специалисты, наоборот, возвращаются на родину из плохих условий в соседних странах.
0: Я задал вопрос нашим начальникам, вашим начальникам, моим подчиненным. Может, кто-то в Польшу хочет поехать, зарплаты и прочее. Нет, говорят, уже назад хотят вернуться. Мы это чувствуем. Я это вижу по нашей комиссии. Туда уже обращаются сбежавшие, в том числе врачи, учителя. Пожалуйста, мы вас примем, посуду мыть, там еще чего-то. Возвращаются обратно. И я не скажу, что это плохие люди. В основном это неплохие были врачи. Съездили, потеряли время, потеряли деньги. Некоторые семьи свои потеряли. Что получили? Никому мы там не нужны.
3: Однако ни белорусские медики, которые уехали работать за границу, ни эксперты рынка труда с президентом не согласны. То, что зарплаты врачей в Европе заметно выше, чем дома, заявляет экономист Игорь Боровик.
10: Если сравнивать усредненные зарплаты врачей в Беларуси и Польше, разница почти в 3,5 раза. Средний белорусский доктор после вычета налогов получает около 3725 рублей, а его польский коллега почти 12945 чистыми на руки. Даже если учесть более высокие цены в Польше, уровень жизни там для врачей заметно выше. Даже в пересчете на картошку, молоко или мясо среднестатистический медик в Беларуси заметно уступает медику в Польше. Конечно, они прямо спят и видят, как соглашаются на предложение Лукашенко вернуться и мыть полы. Охотно верим.
3: По словам эксперта, чтобы специалисты действительно хотели вернуться, нужно создавать выгодные условия. А это как минимум достойная зарплата и соцподдержка. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем. И помните, если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Министр труда и соцзащиты Андрей Лабович о перспективах внедрения гибких механизмов привлечения персонала.
11: Обсуждались вопросы, в том числе и более быстрого, простого входа на рынок труда. Есть запрос со стороны бизнеса в части привлечения в определенные периоды времени, то, будь то связано с сезонностью, либо с какими-то пиковыми нагрузками дополнительного персонала. И есть запрос со стороны бизнеса с точки зрения более простого входа на рынок труда такой категории граждан. И сегодня мы предложили определенные схемы, скажем так, регулирования этих трудовых отношений. И с учетом защиты, в первую очередь, трудящихся наших и в то же время с точки зрения уменьшения или снижения административной нагрузки на бизнес, с точки зрения администрирования вот этих всех трудовых процессов, нашли определенный консенсус, поэтому есть поручение готовить проект нормативного акта. Будем этим в ближайшее время заниматься.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
14: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
13: Ну да, звучит как мечта.
14: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
13: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
14: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
13: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
14: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
13: 100%.
14: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
13: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
14: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
13: Ого!
14: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
15: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
14: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
15: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
14: Так.
15: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
14: Ну, логично, да.
15: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
14: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
15: Да, общество это сильно осуждало.
14: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
15: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
14: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
15: Это точно.
14: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
15: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
14: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
15: Какой?
14: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
15: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
14: Но это вполне справедливо.
15: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
14: Угу.
15: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
14: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
15: Ага, типичный стереотип.
14: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
15: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
14: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
15: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
14: Допустим.
15: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
14: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
15: То есть маржа предприятия сжимается?
14: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
16: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
14: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
16: А насколько все серьезно в цифрах?
14: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
16: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
14: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
16: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
14: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
16: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
14: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
16: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
14: 14 человек на место?
16: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
14: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
16: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
14: То есть школы, больницы?
15: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
14: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
15: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
14: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
15: Да, это логично.
14: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
15: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
14: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
15: Замкнутый круг.
14: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
15: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
14: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
15: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
14: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
15: И как? Работает?
14: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
15: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
14: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
15: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
14: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
15: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
14: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
15: Да уж.
14: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
15: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
14: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
15: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
14: Никак.
15: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
14: повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
13: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
14: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
13: То есть перекуры становятся длиннее?
14: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
13: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
14: Да-да.
13: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
14: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
13: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
14: Отличная аналогия.
13: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
14: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
13: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
14: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Новости союзного государства. Нет дыма без огня. В МИДе назвали фейком информацию о выездных визах для россиян. Однако вскрылся нюанс. Случай о том, что МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз для россиян, появились на прошлой неделе. Об этом сразу в нескольких СМИ сообщили источники из самого ведомства, а также из администрации президента. В материалах журналистов все эти меры объяснялись заботой о безопасности граждан. Сообщалось, например, что одиночный выезд будет считаться крайне неблагоприятным. В приоритете будут выезды только в составе туристических групп минимум из 10 человек. Это заставляет вспоминать непростые времена в Советском Союзе, когда выехать за границу было непростой задачей, доступной лишь избранным, говорит политолог Илья Морецкий.
18: Я, в общем, честно говоря, с еще довоенных времен спорю с некоторыми людьми о том, что визы такие будут выездные в том или ином формате. Мне кажется, что они должны идти дальше. Все-таки мы же знаем, какое государство мы строим. Мы строим государство юности Владимира Владимировича. А в юности Владимира Владимировича выездные визы были. Значит, и у нас будут.
17: В МИДе информацию о выездных визах начали активно опровергать. Сначала это в очень резкой форме сделала Мария Захарова. Затем сообщения о том, что разговоры о выездных визах для россиян не имеют под собой реальной основы, разместили на странице ведомства.
19: Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015 и 2022 годах.
17: Однако то, с какой категоричностью делаются такие заявления, вызвало у россиян и экспертов еще большее подозрение, что та или иная практика таки рассматривается. Ведь уже сейчас выезд за границу закрыт, например, для должников, говорит экономист Валентин Косыгин.
20: просто усовершенствовать процесс. Вот сейчас же нельзя выезжать тем, у кого долги, правильно? Ну, вот они слегка усовершенствуют. Они скажут, что не надо теперь ждать включения в базу должников, выключения из базы должников. Вы пойдите и до поездки получите справочку о том, что вы ничего не должны. Это же не выездная визит, просто справочка. А дальше, ну, кому надо, справочку дадут, кому не надо, справочку потеряют. Ну, это моя версия. Была она такая более спокойная. Хотя, конечно, в духе времени должны с плеча рубануть и таки вести выездные визы.
21: При помощи выездных виз вполне реально закрыть выезд за границу молодым дееспособным мужчинам, которых государство хотело бы видеть на фронте, говорит юрист Юлия Лепнева.
22: Пришли уже за студентами, пришли уже за должниками, пришли уже за мужчинами 55+, и прочее. И вот вопрос, как бы, за тобой когда придут, и кому ты можешь, какой категории тебя отнесут. И самое главное, что эти категории, они как бы, вот список этих категорий расширяется с каждым днем.
21: Лепнева напоминает, что согласно действующему законодательству, выезд за границу запрещается гражданам, которым вручили повестку. Юрист не видит причин, почему государству еще сильнее не закрутить гайки.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чодаха.
24: 15.
25: Пандраха.
24: 16.
25: Солаха.
24: 17.
25: Сатраха.
24: 18.
25: Атара.
24: 19.
25: Унис.
24: 20.
25: Бис.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Важный сигнал.
6: Санкции погубили бизнес. Лукашенко потребовал топить дровами и экономить газ. Все пеллетные заводы сейчас простаивают. А расчет был на Европу.
27: Из-за политических конфликтов пострадала экономика. Санкционное давление сделало невозможным экспорт пеллет в Евросоюз. Александр Лукашенко потребовал найти другие рынки сбыта.
6: Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район. Президент заявил, что в Беларуси в приоритете должно быть местное сырье – дрова, пеллеты. И потребовал отказаться от излишка импортного топлива.
28: Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое, настоятельное требование. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился, будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем. Логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Сегодня в силу известных внешних обстоятельств пеллетное производство работает ни шатко, ни валко. Растут запасы низкосортной древесины. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Ну, мягко написали тут. Обращаю ваше внимание. Раз производства созданы, они должны работать. И, само собой, не в убыток.
6: Президент отметил, что Шкловский райагросервис перестроил котельные на отопление пеллетами. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, требование Лукашенко перейти на местные виды топлива обусловлено отнюдь не экономической целесообразностью.
29: Лукашенко в своем заявлении отметил, что Европа не покупает белорусские пеллеты из-за того, что наши производители ставят высокие цены. А поэтому надо топить Беларуси. Или, как он сказал, пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива только как резерв. Я же хочу отметить, что при строительстве в Беларуси многочисленных заводов по производству пеллет ставка была именно на потребителей стран Евросоюза. И эта ставка бы однозначно сыграла, если бы не санкции, которыми страну обложили из-за того, что официальный Минск поддержал российскую военную агрессию против Украины. В результате имеющиеся после 2020 года санкции в отношении Белоруссии ужесточили и ввели новые. Рынки стран Евросоюза для большинства белорусских производителей, в том числе и пилетных заводов, заблокировали. Заводы продолжили работать, складируя продукцию на складах и не получая прибыли.
6: Создать спрос на пилеты внутри страны правительству не удалось, потому что котельная, предназначенная для отопления дровами, крайне затратно переоборудовать на другой вид топлива, отмечает Скоропатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: В соцсетях «Битва» молодые матери рассказали о финансовой яме и адских ценах на все для детей.
0: Сначала белорусские власти призывают белорусок рожать, а потом психиатры уговаривают этих же белорусок жить дальше, жить ради малыша, искать новые смыслы и верить, что все наладится. Парадокс нашей реальности. И я сейчас не о том, что большинству женщин морально тяжело после беременности и родов, в первые месяцы жизни малыша. Не о том, что очень сложно и долго восстанавливаться физически. Я сейчас о том, что ко всем этим стрессовым монетам добавляется неизвестность, как жить дальше, на какие деньги. Простите, но до декрета я зарабатывала 1800, а теперь получаю на себя и ребенка около 1000 рублей. Этих денег едва хватает на все потребности маленького человечка. А женщина, выходит, уже не человек, ей что, ничего не нужно? Простите, крик души.
6: Вероника, разместившая этот пост в личных соцсетях, молодая мама из Бреста. В комментариях девушка призналась, что финансовая яма в декрете оказалась для нее, пожалуй, самым сложным испытанием. И она не видит никакого решения проблемы. Переживания брещанки отозвались белорусском. Как выяснилось, из обсуждения многие женщины из разных регионов страны оказались в похожей ситуации. «Иногда чувствую себя бомжом», – поделилась своей историей молодая мама Ольга.
1: Крик души. У нас везде пропаганда рождаемости. А кто-нибудь скажет, как будет выживать на декретные деньги? Я до рождения ребенка получала 2500 рублей. Теперь выплачивают только 1000 и на меня, и на малыша. При этом мне нельзя заниматься ИП, иначе декретные сразу снимутся наполовину. Работать могу только на 0,5 ставки по договору. А где такое найти и кто захочет брать декретницу? Да, у меня есть муж, который нас содержит. А если женщина одна? В любом случае, жизнь ведь должна продолжаться. Но 1000 рублей – это питание и памперсы на месяц, пару пеленок и одежды, ребенок растет очень быстро. А как матери тут выживать? На картошке и воде? Вот после оплаты всего для ребенка, кредитов и коммуналки остается реально только картошку жевать. Я сейчас буквально чувствую огромную денежную пропасть по сравнению с тем, как мы жили раньше.
6: Тема оказалась настолько наболевшей, что всего за сутки истории Вероники и Ольги набрали более 150 просмотров и около 300 комментариев. Мама погодок Инна из Гродненской области поделилась, что также тяжело переносит отсутствие финансовой стабильности.
3: Девочки, как же я с вами согласна. Мне кажется, из-за этого момента как раз эмоционально в декрете тяжелее находиться. Хорошо еще, когда муж есть, а если нет? Вот мне, например, не одобрили даже холодильник по 4%. Ну, льготный кредит на белорусские товары. А это нужда первой необходимости. И как быть? Чтобы получить даже какие-то лекарства, бесплатно положенные в детской поликлинике, нужно чуть ли не на коленях стоять. Нюансов очень много, к сожалению. Я уже молчу про кредиты на недвижимость, тут и не то, что с детскими не дают, даже с зарплатой смеются. Мое мнение, что пособие должно как-то зависеть от зарплаты до декрета. Просто вот почему мой доход кратно уменьшился? При этом нагрузка возросла, и мои потребности, обычные человеческие потребности, никуда не делись же.
6: Среди многочисленных слов поддержки нашлись и пользователи, которые считают, цитата, «Мать ребенка должен содержать муж. Если мужа нет, это ваши проблемы. Детские только на ребенка. Все квартиры, рассрочки, мамины хотелки и так далее – это проблемы мамы и мужа, а не ребенка. Не путайте». Светлана из Минска с таким мнением не согласна.
4: «Я работаю в IT. Почти у всех моих коллег женщин детей либо вообще нет, либо один. У меня тоже один сын. Я не представляю, как я со своей зарплатой перейду на 1300, которые уже будут на двоих детей. Да, у меня есть муж, который зарабатывает не меньше меня, но тут вопрос не нужды, а то, что я очень сильно теряю доход, не говоря уже о скиллах и ценности на рынке». Почему вы говорите, что мамины хотелки – это ее проблемы и мужа? Простите, но женщина рожает нового гражданина, занимается его воспитанием, поэтому она не работает. И что, ей не нужно есть, пить, одеваться, следить за домом, иногда что-то приятное себе позволить, чтобы не сойти с ума в декрете? Почему женщина и ее потребности обесцениваются? Вы говорите «не рожайте тогда». Так Беларусь и идет к тому, что скоро вообще никто не будет рожать. Рожать, чтобы выживать, и слышать, что женщины обнаглели и многого хотят? Простите, мне кажется, подобного рода разговоры о женщинах, мамах, это как окунуть в чан с нечистотами.
6: А на чьей стороне вы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах в разведении красной датской породы скота.
7: 1200 закупили, 5 лет прошло, аж 2000 у нас голов.
8: 4300.
7: Появилась у нас новая порода, аж 2000. Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых. Для того, чтобы поставить этих 1200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет 2000 такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может быть, кто
8: такими,
7: его знает?
8: Такими темпами, да, не будет.
7: Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь, не будет.
8: Такими темпами.
7: Что
8: такими
7: происходит сейчас? Где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент? Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду президента, я тут второй или какой, третий раз, вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина, и надо поставить раз и навсегда точки над «и».
26: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию «Белорусские вузы» зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
2: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
6: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
9: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, а какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч, ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят, загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
6: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Как откупиться от СВО? Предприятия по всей стране выставили счета за невыполнение квоты по отправке сотрудников на фронт. С бизнеса начали собирать дань за право не отправлять сотрудников на СВО. На это повально жалуются предприниматели из разных регионов страны. Артем – бизнесмен из Сибири. Рассказал, что власти требуют от его компании, чтобы он ежемесячно отправлял на фронт 2 сотрудников.
11: На мою организацию было требование там, по 2 человека в месяц отдавать на войну. Все началось с 2024 года, когда нас пригласили на встречу губернатору и потребовали с нас отдать определенное количество людей.
10: В Муйском районе Бурятии одно из ведущих предприятий получило документ, в котором расписаны все нюансы по отправке сотрудников на фронт. В частности, сказано, что речь идет о мужчинах от 20 до 60 лет. Адвокаты говорят, что такая схема действует по всей стране, а не только в Бурятии, просто ее держат в секрете. В случае неготовности предприятия отправлять сотрудников на СВО можно заключить договор на подбор кандидатов для СВО. Стоимость такой услуги 100 тысяч рублей за человека, и тут в дело вступают рекрутеры.
12: Ты ему для того, чтобы объяснить ему, что есть условия куда лучше, есть моменты, ну, у него есть какие-то, например, особенности со здоровьем. Гепатит пускай какой-нибудь или ВИЧ. Медкомиссия в каждом регионе разная. То есть степень ее строгости. В каких-то регионах она достаточно лояльная. Например, в Воронеж, там гепатит, ВИЧ. Разных таких вот больных берут. Есть Уфа, например. Уфа – это вообще наше золото. Туда берут самых кривых, самых косых, с пальцами, без пальцев. То есть самый такой вот неликвид.
10: Те, кто попадает в армию через рекрутера, в основном попадают в штурмовые войска, говорит военный аналитик Руслан Лебиев.
13: Больше всего востребованность, где больше всего вакансий,

0: Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
2: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
3: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: СВО хоронит вчерашних школьников, студенты-срочники в лидерах по вербовке. Каждый седьмой пропавший без вести младше 25 лет. Доля пропавших без вести военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет в этом году выросла до 15% от общего числа обращений. В 2024 году этот показатель составлял 8,5%, в 2025 – около 13%. Таким образом, статистика показывает, что число молодых пропавших без вести продолжает расти. Одной из возможных причин эксперты называют активную вербовку студентов.

0: клиентов. Причем она не останавливается даже во время летних каникул. Так военный комиссариат Екатеринбурга направил письмо в Уральский государственный юридический университет с требованием предоставить списки студентов, которых планируют отчислить, а также выпускников 2026 года. Согласно документу, цель запроса – выполнение плана по набору граждан на контрактную службу. Ранее университет уже упоминался среди вузов, где студентов агитировали подписывать контракт, обещая крупные выплаты, академический отпуск и другие льготы. При этом обучающимся не разъяснили, что после подписания контракт невозможно расторгнуть, а обещанная служба в подразделениях беспилотных систем не гарантируется. Активно пополняются ряды новобранцев и за счет солдат срочной службы. Мария Королькова говорит, ее сына-срочника заставили подписать контракт, даже несмотря на проблемы с психикой.
1: В 24-м году моего ребенка призвали на срочную службу. Он попадает в военную часть 64-120 Нижегородской области, где у него была попытка суицида. Место направления на ВВК и комиссации. Командование части подписывает с ним контракт. Их не остановил ни диагноз. Не то, что по закону нельзя контракт заключать с данным диагнозом. Выдают автомат в первый раз и отправляют на боевое задание, где мой ребенок пропадает без вести. Вот уже год я не знаю, где мой сын, что с ним.
0: И это далеко не единственный случай в этой воинской части. Мария утверждает, что общается с другими матерями, чьих сыновей-срочников также принудили к подписанию контракта, подделав документы и рапорты. Мать солдата направила обращение к главе следкома, президенту и в главную военную прокуратуру. Однако ответов нет.
2: Мое обращение, написанное в главную военную прокуратуру, спускалось ниже. В итоге оно спущено в 3-ю дивизию. Ну, что будет? 3-я дивизия, конечно, ответит, что у них все хорошо, что нарушений никаких нет, что ребята сами хотели подписать контракт и чуть ли не в первых рядах стояли в очередь. Так же, как они отвечали по поводу незаконного контракта с моим сыном. Пожалуйста, давайте будем спасать наших детей. Я, конечно, до последнего ищу своего ребенка живым, но этот беспредел, который творится в воинских частях, который творят люди, нарушая закон, используя служебное положение, нужно как-то останавливать.
0: Похожий случай недавно произошел и в Чебаркуле. Срочника с пневмонией под угрозой тюрьмы заставили подписать контракт. Мать призывника заявила, что ее сына, страдающего ожирением третьей степени и гипертонией, принудили к заключению контракта для службы в беспилотных войсках. По словам женщины, 26 июня парня зачислили в воинскую часть в Чебаркуле, после чего он почти сразу попал в медроту с высокой температурой. Когда он вернулся в часть, двое мужчин отвели его в курилку и под угрозой уголовного дела заставили подписать уже заполненные документы. По данным матери, аналогичным образом контракты подписали еще 10 срочников. Прилетев в часть, женщина обнаружила сына в медроте с пневмонией и температурой 40 градусов. Парень уже написал рапорт о расторжении контракта из-за давления, однако документ до сих пор не зарегистрирован в канцелярии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
3: 20.
4: Бис.
3: 30.
4: Тис.
3: 40.
4: Чалис.
3: 50.
4: Пачас.
3: 60.
4: Сат.
3: 70.
4: Саттар.
3: 80.
4: Асси.
3: 90.
4: Навве.
3: 100.
4: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
7: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
6: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
7: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
6: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
8: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
6: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
8: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
6: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
10: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чаусского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, поручая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район, огромный, Шкловский район, огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район, скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
11: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
12: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
13: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
12: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
14: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
12: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
15: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
12: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
10: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан, если будет стоить? Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект? Но, поручая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
18: Да, тема прям горячая.
17: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
18: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
17: Ага, на бумаге.
18: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
17: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
18: Угу.
17: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
18: Логично, выручка 100 рублей.
17: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
18: Так, ну получается 126 рублей.
17: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
18: А яблок-то физически стало меньше?
17: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
18: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
17: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
18: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
17: Ходят, да.
18: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
17: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
18: Ого, приличный объем.
17: А сейчас?
18: 22-24 тысячи штук.
17: Падение на треть?
18: 100%. Падение физического объема.
17: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
18: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
17: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
18: В смысле некуда?
17: О. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
18: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
17: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
18: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
17: Калий.
18: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
17: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
18: В ту же Бразилию, Китай.
17: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
18: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
2: География.
17: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
18: Литовский порт, да.
17: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
18: А сейчас этот маршрут отрезан?
17: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
18: Это же тысячи километров!
17: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
18: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
17: Работают. Но это работа ради работы.
18: В каком смысле?
17: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
18: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
17: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
18: Затопят?
17: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
18: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
17: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
18: Ловушку?
17: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
18: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
17: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
18: Диктует цены.
17: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
18: И просят скидки?
17: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
18: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
17: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
18: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
17: А в нефтянке все еще жестче.
18: С нефтепродуктами тоже скидки.
17: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
18: А сейчас?
17: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
18: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
17: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
18: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
17: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
18: И сколько страна на этом теряет?
17: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
18: В год.
17: В месяц.
18: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
17: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
18: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
17: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
18: Ну почему сразу деградации?
17: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
18: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
17: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
18: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
17: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
18: То есть просто собирают из чужих деталей?
17: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
18: А в чем риск-то?
17: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
18: Так.
17: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
18: Угу.
17: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
18: Но дешевле?
17: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
18: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
17: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
18: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
17: Ага.
18: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
17: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
18: Ого!
17: Экономика тупо живет в долг.
18: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
17: Да, 14,4 миллиарда долларов.
18: Ну вот, огромная подушка безопасности?
17: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
18: И отлично. Золото – самый надежный актив.
17: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
18: Но золото можно продать на бирже?
17: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
18: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
17: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
18: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
17: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
18: Обалдеть.
17: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
18: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
17: Абсолютно.
18: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
17: Это статистический мираж.
18: В смысле?
17: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
18: А какая реальная безработица?
17: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
18: Это как?
17: Человек не уволен, но…
18: Но?
17: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
18: Ага, и платят меньше.
17: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
18: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться.
17: и увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
18: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
17: Например?
18: Ну, сложная химия.
17: О, Гродно-Азот – идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
18: Инженеры.
17: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
18: И куда они?
17: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
18: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
17: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
18: Да уж.
17: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
18: Цены растут.
17: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
18: Угу.
17: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
18: А внутри страны дефицит.
17: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
18: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
17: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
6: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
7: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
6: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
21: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
6: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
21: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
6: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
7: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин – химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
6: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
22: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
6: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
0: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
6: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
1: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
8: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
1: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
23: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
1: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
23: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
24: Там же через Ростов все вот это вот идет.
23: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
24: Надо ДНК
23: в Ростов ехать, каз сдавать. Потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
1: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
11: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
12: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
6: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
12: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
6: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
12: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
6: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
5: А Заренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
10: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
9: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
14: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. В Витебской области 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А Андижанской области 4000 квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли. Контраст. Вы поняли, да. Как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижан штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана. Видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
20: Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: Бывшего замглавы Оршанского района отправили в колонию за коррупцию. Зампредседатель с января по июль 2025 года действовал в интересах руководителя и бывшего главы частного ремонтного предприятия. Он организовал противоправное распределение более 50 тысяч рублей бюджетных субсидий. Деньги предназначались для погашения задолженности перед частной структурой за якобы выполненный ремонт сельскохозяйственной техники. Чиновник поручил подчиненным руководителям госпредприятий подготовить документы с указанием завышенной стоимости работ и фактически не оказывавшихся услуг. В итоге на их основе прошли фиктивные закупки ремонта трактора, который к тому моменту уже был починен. За лоббирование интересов коммерческой структуры бывший госслужащий намеревался получить взятку в размере 25 тысяч рублей, из которых фактически принял 24 тысячи. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Экс-чиновника признали виновным, ему назначили 7 лет колонии и 22,5 тысячи рублей штрафа с 5-летним запретом занимать определенные должности. На одной из молочно-товарных ферм Стародорожского района корова нанесла травмы 21-летней работнице. Сотрудница выгоняла корову из коридора одного из зданий хозяйства. Стояла перед ней, размахивала руками. Испугавшись, животное двинулось на женщину и прижало ее к металлическому ограждению. Пострадавшая на скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом 9-го грудного позвонка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка. В Калинковичском районе 45-летний мужчина полгода истязал беременную сожительницу. В один из дней, когда женщина находилась уже на 9-м месяце беременности, пьяный мужчина протащил ее животом вниз по асфальту. Белоруска призналась прокурору, что сожитель систематически ее избивал. Но писать заявление она не хотела, так как находится

0: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
1: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
0: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
2: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
0: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане. А отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике» или «Недружественный жест от союзников». Это провокация, говорит финансист Порожний.
2: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
0: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
5: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
4: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты,

0: платы, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
1: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году за такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%, то есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
2: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают. Но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
1: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
5: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
4: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
5: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
4: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
6: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
4: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
7: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукты.
4: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
9: Я помню, этот Дрибинский район постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не городский район, где академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. 3 хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
10: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
1: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. беде. Почему? Потому что растет сумма вот не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает, или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
1: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году за такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%, то есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
2: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются, они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
1: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
12: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
11: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
12: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
11: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
12: Угу.
11: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
12: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
11: Ну типа пересчитать всех?
12: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
11: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
12: Вся оптовая?
11: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
12: Ого.
11: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
12: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
11: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
12: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
11: 100%.
12: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
11: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
12: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
11: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
12: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
11: Около 8%.
12: 8? От всех закрывшихся?
11: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
12: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
11: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
12: В смысле?
11: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
12: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
11: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически. Тарифы на коммуналку.
12: Ну да, логично.
11: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
12: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
11: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
12: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
11: Именно так.
12: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
11: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
12: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
11: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
12: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
11: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
12: То есть разница колоссальная.
11: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
12: А что может быть хуже 20%?
11: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
12: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
11: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
12: Так, и сколько это в деньгах?
11: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
12: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
11: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
12: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
11: Да, отличная аналогия.
12: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
11: Давай.
12: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
11: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
12: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
11: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
12: Так, минус 100 рублей, остается 400.
11: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
12: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
11: Угу.
12: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
11: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
12: А какие там штрафы?
11: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера, государство просто забирает все подчистую.
12: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
11: Угу.
12: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
11: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
12: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
11: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
12: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
11: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
12: Угу.
11: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
12: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
11: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
12: Призрак.
11: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
12: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
11: Да, все риски перекладываются на потребителя.
12: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
11: Что ты имеешь в виду?
12: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
11: Угу.
12: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
11: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
12: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
11: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
12: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить доверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
11: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Заместитель начальника военной академии Артем Неверко о росте желающих поступить в военное учебное заведение.
13: Конечно же, эта компания особенная для нас. Ну, во-первых, она особенна тем, что, учитывая ажиотаж, который был в прошлом году поступающих в военную академию, в этом году цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в военную академию. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить в военную академию. Конечно же, кроме того, можно назвать особенностью, это то, что предварительные цифры приема, вернее, конкурс по личным делам в этом году несколько выше, чем в прошлом году.
3: Важный сигнал.
14: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
15: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
14: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
16: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
14: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
17: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
19: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
18: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
19: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
18: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
19: Гарантированный, ну-ну.
18: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
19: Слушай,
18: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
19: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
18: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
19: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
18: Механика очень простая. контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
19: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
18: Громкие слова.
19: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
18: Кризисы бывают везде.
19: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
18: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
19: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
18: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
19: За счет бесконечных долгов.
18: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
19: Это позволило заткнуть дыры.
18: Долги есть у всех государств.
19: Это классическая долговая ловушка.
18: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
19: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
18: Это стандартная финансовая практика.
19: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
18: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
19: Опять разговоры про газ.
18: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
19: Это иллюзия на копэкономию.
18: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятия просто не выдержат конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
19: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
18: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
19: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
18: И какой же чек?
19: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
18: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
19: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
18: Рынок просто перестраивается.
19: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
18: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
19: Технологической независимости? Серьезно?
18: абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
19: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
18: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
19: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
18: Но производство не останавливается.
19: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
18: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
19: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
18: Индустриальный сектор оказался прочнее.
19: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
18: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
19: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
18: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
19: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
18: Это координация, а не привязка.
19: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
18: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
19: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
18: Это временный этап адаптации.
19: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
18: Миграции есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
19: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
18: Это разговоры о мифических перспективах.
19: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
18: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
19: Это так называемая безопасность, обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
18: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
19: И для кого это все производится?
18: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
19: Это вопрос физического выживания.
18: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
19: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Белоруссии, потому что нет диверсификации.
18: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
19: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
18: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
19: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
18: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
19: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
18: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
19: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
18: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
19: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
18: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
9: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов. насколько они нам нужны. Я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управ делами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимается. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие, а мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.

0: числится в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
1: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
0: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
2: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, фасаделла такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
0: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
3: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
0: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
6: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов, насколько они нам нужны. Я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимается. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб. Может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю райисполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.

0: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
1: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
0: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
2: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
0: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
3: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
0: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Витебской области будут судить двух сотрудников лесхоза и их подельника, которые обвиняются в краже у лесничества. По данным следствия, 41-летний мастер леса, чтобы похищать древесину Бегомльского лесхоза, вступил в преступный сговор со своим 39-летним коллегой и 30-летним знакомым. Зная наличие неучтенных излишков лесоматериалов на делянках и лесопромышленных складах, мужчина умышленно скрывал их от учета. В последующем он организовал незаконный вывоз сырья двумя способами – либо без оформления товарно-сопроводительных документов, либо по накладным на уже выполненные ранее рейсы. В целях конспирации соучастники демонтировали навигационные системы задействованных транспортных средств, а также использовали специальное устройство для блокировки GPS-сигнала. Похищенную древесину фигуранты продавали руководителю стороннего предприятия, который был не в курсе, что она краденая. По данным СК, всего с октября 2025 года по март 2026 мужчины украли 234 кубических метра леса. Ущерб, причиненный Бегомльскому лесхозу, превысил 16,6 тысяч рублей. В Минске сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю знакомую по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек нашел в мессенджере предложение о работе наркокурьером и привлек к этой деятельности свою девушку. Они забирали крупные партии психотропных веществ, в том числе за пределами Беларуси, фасовали их на небольшие дозы и оставляли закладки в Минске. Во время задержания, а также при обысках в съемной квартире и оборудованных тайниках сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов мефедрона. Речь идет о тысячах доз, которые не попали в незаконный оборот. Дилеры вели расточительный образ жизни. Посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу подарки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. ДТП с участием лесовоза произошло на выезде из Логойска в сторону Гайны. Лесовоз вез бревна через путепровод. По предварительной информации, во время движения у прицепа лопнуло колесо, он отстегнулся от тягача и упал с высоты на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь прицеп и путепровод. В ГАИ пока не прокомментировали аварию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
6: Начальник отдела 10-го управления по Минской области в БОПИК МВД Олег Бобрович о раскрытии убийства 17-летней давности.
7: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го управления ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Брянской области в итоге дала результат. В ходе реализации совместных мероприятий получены доказательства причастности к убийству 58-летнего ранее судимого за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков жителя России. Совместно с коллегами из Будокошелевского районного отдела Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий была собрана полная доказательственная база о причастности фигуранта к вышеуказанному убийству. Под грузом доказательств он признался, что был знаком с жертвой. Незадолго до случившегося выступал его доверенным лицом по продаже жилого дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году. Сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.
4: Важный сигнал.
0: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
1: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
0: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
1: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
0: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
8: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
0: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
8: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
0: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о росте интереса к премии правительства среди руководителей и организаций.
9: В этом году премия правительства будут присуждаться уже в 27-й раз. И хотелось констатировать, что интерес среди руководителей организации данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
11: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
12: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
10: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
12: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
10: Ого.
12: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
10: То есть смертность выше рождаемости?
12: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
10: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
12: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
10: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
12: Да.
10: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
12: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
10: 800 тысяч?
12: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
10: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
12: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
10: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
12: Именно так.
10: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
12: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
10: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
12: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
10: То есть профессиональное самоубийство.
12: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
10: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата. Это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
12: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
10: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
12: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
10: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
12: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
10: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
12: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
10: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
12: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
10: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
12: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
10: Да.
12: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
10: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
12: Да.
10: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
12: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
10: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
12: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
10: Тех, кто как раз и должен был рожать.
12: Да.
10: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
12: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
10: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
12: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
10: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
12: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
10: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
14: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
13: В Алтайском крае крупнейшим производителем аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
15: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас беда.
13: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
16: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемый глава, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
13: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот этот кризис надолго.
13: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
4: Лето.
18: Мосаме гарма.
4: Весна.
18: Бахар.
4: Осень.
18: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
20: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
5: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
2: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
5: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
2: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
5: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
21: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
5: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которой она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
22: Сегодняшний день пробил дно. Нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну был есть барановичи. Не забывайте, что вы барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки.
5: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
1: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку, закатая ребенка, и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
5: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
3: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы, ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
5: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участили случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
0: Я помню, этот Дрибинский район постоянно в Горецкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горецкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
7: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
5: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
8: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
5: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане, а отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике» или «Недружественный жест от союзников». Это провокация, говорит финансист Порожний.
8: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
5: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
9: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
12: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
11: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сгорели почти 100 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
23: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
11: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
24: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света.
25: Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
11: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да? И плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать...

0: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
1: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
0: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
2: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
0: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп. Этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
4: Ополченцы закончились, теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области, наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
5: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли.

0: Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел, а остальные все уже лежат в земле.
1: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо войны докатилось и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
0: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область, тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все.
2: Что оттуда?
1: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
2: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить,
0: а обычных пацанов кидают. Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
1: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
0: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, 2 трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупам, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. 30%, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то земли.
1: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
5: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
4: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
5: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
4: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
6: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
4: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
6: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
4: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
8: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, ни губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
9: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
7: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
10: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо».
7: Сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
11: «С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе».
7: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
12: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
7: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
8: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, поручая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
15: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
15: Синий.
16: Нила.
15: Коричневый.
16: Бура.
15: Зеленый.
16: Сабз.
15: Оранжевый.
16: Наранджи.
15: Фиолетовый.
16: Джамуни.
15: Красный.
16: Сурх.
15: Белый.
16: Сафед.
15: Желтый.
16: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
19: Да, тема прям горячая.
18: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
19: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
18: Ага, но бумаги.
19: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
18: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
19: Угу.
18: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
19: Логично, выручка 100 рублей.
18: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
19: Так, ну получается 126 рублей.
18: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
19: А яблок-то физически стало меньше?
18: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
19: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
18: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
19: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
18: Ходят, да.
19: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
18: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
19: Ого, приличный объем.
18: А сейчас?
19: 22-24 тысячи штук.
18: Падение на треть?
19: 100%. Падение физического объема.
18: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
19: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
18: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
19: В смысле некуда?
18: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
19: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
18: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
19: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
18: Калий.
19: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
18: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
19: В ту же Бразилию, Китай.
18: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
19: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
18: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
19: Литовский порт, да.
18: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
19: А сейчас этот маршрут отрезан.
18: Полностью. и логистическое плечо растянулось через всю Россию, в Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
19: Это же тысячи километров!
18: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
19: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
18: Работают. Но это работа ради работы.
19: В каком смысле?
18: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
19: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
18: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
19: Затопят?
18: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
19: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
18: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
19: Ловушку?
18: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
19: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
18: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
19: Диктует цены.
18: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
19: И просят скидки?
18: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
19: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
18: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
19: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
18: А в нефтянке все еще жестче.
19: С нефтепродуктами тоже скидки.
18: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
19: А сейчас?
18: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
19: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
18: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
19: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
18: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
19: И сколько страна на этом теряет?
18: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
19: В год?
18: В месяц.
19: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
18: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
19: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
18: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
19: Ну почему сразу деградации?
18: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
19: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
18: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
19: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
18: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
19: То есть просто собирают из чужих деталей?
18: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
19: А в чем риск-то?
18: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
19: Так.
18: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
19: Угу.
18: а может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАФ». С теми же самыми деталями.
19: Но дешевле?
18: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
19: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
18: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
19: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
18: Ага.
19: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
18: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
19: Ого!
18: Экономика тупо живет в долг.
19: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
18: Да, 14,4 миллиарда долларов.
19: Ну вот, огромная подушка безопасности?
18: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
19: И отлично. Золото – самый надежный актив.
18: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
19: Но золото можно продать на бирже?
18: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
19: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
18: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
19: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
18: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
19: Обалдеть.
18: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
19: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
18: Абсолютно.
19: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
18: Это статистический мираж.
19: В смысле?
18: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
19: А какая реальная безработица?
18: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
19: Это как?
18: Человек не уволен, но…
19: Но?
18: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
19: Ага, и платят меньше.
18: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
19: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
18: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
19: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
18: Например?
19: Ну, сложная химия.
18: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
19: Инженеры.
18: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
19: И куда они?
18: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
19: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
18: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
19: Да уж.
18: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
19: Цены растут.
18: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
19: Угу.
18: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
19: А внутри страны дефицит.
18: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
19: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
18: Именно так. Все это вместе означает одно – Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
21: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
22: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
21: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
0: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
21: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
0: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
21: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
5: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин – химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
21: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
2: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
21: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
23: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
21: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Правда.
3: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый Штурн. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в Штурн. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
4: Подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда, там я прошел обучение и попал на боевое задание, отправили. Пришел, был на боевом задании, меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался, попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц, говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка, что ну давайте посмотрим.
3: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в Штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области, там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
6: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
3: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
6: У меня он вообще, тоже рассказал Царство Небесное. Труп он мне, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли. Там же он, там же через Ростов все вот это вот идет. Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб. Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
3: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
9: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
10: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
7: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
10: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
7: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
10: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
7: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
11: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
7: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: У учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
8: Эк.
15: 2.
8: До.
15: 3.
8: Тин.
15: 4.
8: Чар.
15: 5.
8: Пач.
15: 6.
8: Че.
15: 7.
8: Сат.
15: 8.
8: Ат.
15: 9.
8: Но.
15: 10.
8: Дас.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
16: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
17: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. Витебская область 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 миллион 200 тысяч. А Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
24: Контраст,
17: вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот жилой комплекс, ну все создавали условия создавали там.
12: Новости регионов на радио «Сигнал».
7: Бывшего замглавы Аршанского района отправили в колонию за коррупцию. Зампредседатель с января по июль 2025 года действовал в интересах руководителя и бывшего главы частного ремонтного предприятия. Он организовал противоправное распределение более 50 тысяч рублей бюджетных субсидий. Деньги предназначались для погашения задолженности перед частной структурой за якобы выполненный ремонт сельскохозяйственной техники. Чиновник поручил подчиненным руководителям госпредприятий подготовить документы с указанием завышенной стоимости работ и фактически не оказывавшихся услуг. В итоге на их основе прошли фиктивные закупки ремонта трактора, который к тому моменту уже был починен. За лоббирование интересов коммерческой структуры бывший госслужащий намеревался получить взятку в размере 25 тысяч рублей, из которых фактически принял 24 тысячи. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Экс-чиновника признали виновным, ему назначили 7 лет колонии и 22,5 тысячи рублей штрафа с 5-летним запретом занимать определенные должности. На одной из молочно-товарных ферм Стародорожского района корова нанесла травмы 21-летней работнице. Сотрудница выгоняла корову из коридора одного из зданий хозяйства. Стояла перед ней, размахивала руками. Испугавшись, животное двинулось на женщину и прижало ее к металлическому ограждению. Пострадавшая на скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом 9-го грудного позвонка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка. В Калинковичском районе 45-летний мужчина полгода истязал беременную сожительницу. В один из дней, когда женщина находилась уже на 9-м месяце беременности, пьяный мужчина протащил ее животом вниз по асфальту. Белоруска призналась прокурору, что сожитель систематически ее избивал. Но писать заявление она не хотела, так как находится в зависимом от него положении. Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 154 УК. Ему грозит от года химии до 5 лет колонии. Дело направлено в райотдел Следственного комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Важный сигнал.
7: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать.
13: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилья российского рубля.
7: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
18: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без

0: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
1: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
4: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в два раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
3: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах. Задержки выплаты заработной платы пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
3: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период. Впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
6: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
3: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
2: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Горецкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горецкий район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
0: Важный сигнал.
3: Картошка снова в антитопе. Почему летом больше всего подорожали именно сезонные овощи?
4: Абсолютными лидерами по росту цен среди продуктов питания стали свекла, капуста, лук репчатый, морковь и картофель. Он вообще в голове антирейтинга и подорожал на целых 63%.
3: Такие данные следуют из свежеопубликованной информации Белстата об инфляции, рассказывает экономист Игорь Воровик. И если подорожание колеблется в пределах диапазона в 15,7%, то те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
4: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
3: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
5: И где тут 60 рублей? Не, я, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога. Лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе, чтобы купить вот это?
3: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
6: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукты.
3: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
2: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Городский район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. 3 хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
8: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
7: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах, задержки выплаты заработной платы. Пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, я их уже больше 8 триллионов, и, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
7: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
10: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
7: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет. Причем вблизи зоны боевых действий цены на них гораздо выше.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
12: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
11: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
12: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
11: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
12: Угу.
11: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
12: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может, государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
11: Ну, типа пересчитать всех?
12: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
11: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
12: Вся оптовая?
11: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
12: Ого.
11: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
12: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
11: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
12: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
11: 100%.
12: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
11: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
12: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
11: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
12: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
11: Около 8%.
12: 8? От всех закрывшихся?
11: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
12: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
11: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
12: В смысле?
11: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. Таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
12: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
11: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
12: Ну да, логично.
11: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
12: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
11: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
12: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
11: Именно так.
12: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
11: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
12: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
11: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
12: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
11: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
12: То есть разница колоссальная.
11: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
12: А что может быть хуже 20%?
11: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
12: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
11: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
12: Так, и сколько это в деньгах?
11: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
12: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
11: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
12: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
11: Да, отличная аналогия.
12: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
11: Давай.
12: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
11: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
12: 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
11: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
12: Так, минус 100 рублей, остается 400.
11: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
12: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
11: Угу.
12: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
11: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
12: А какие там штрафы?
11: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера, государство просто забирает все подчистую.
12: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
11: Угу.
12: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
11: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
12: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
11: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
12: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
11: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
12: Угу.
11: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
12: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
11: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
12: Призрак.
11: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
12: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
11: Да, все риски перекладываются на потребителя.
12: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
11: Что ты имеешь в виду?
12: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
11: Угу.
12: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
11: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
12: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
11: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
12: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
11: Вот такая история. 4000 закрытых ИП, за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Заместитель начальника военной академии Артем Неверко о росте желающих поступить в военное учебное заведение.
13: Конечно же, эта компания особенная для нас. Ну, во-первых, она особенна тем, что, учитывая ажиотаж, который был в прошлом году поступающих в военную академию, в этом году цифры приема несколько увеличены. В прошлом году не все, к сожалению, желающие мальчишки и девчонки смогли поступить в военную академию. Некоторые из них будут пробовать повторно поступить в военную академию. Конечно же, кроме того, можно назвать особенностью, это то, что предварительные цифры приема, вернее, конкурс по личным делам в этом году несколько выше, чем в прошлом году.
0: Важный сигнал.
14: Учеба не для всех. Правила поступления в лицеи Беларуси изменятся с 1 сентября. Что нового ждет девятиклассников и их родителей? 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
15: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль «Физика плюс математика». Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление «Химия плюс биология», а на комбинацию «Математика плюс иностранный язык» подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
14: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
16: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка в случае неудачи шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицей БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
14: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
17: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
19: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
18: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
19: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
18: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
19: Гарантированный, ну-ну.
18: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
19: Слушай,
18: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
19: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
18: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
19: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
18: Механика очень простая. контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
19: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
18: Громкие слова.
19: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
18: Кризисы бывают везде.
19: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
18: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
19: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
18: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
19: За счет бесконечных долгов.
18: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
19: Это позволило заткнуть дыры.
18: Долги есть у всех государств.
19: Это классическая долговая ловушка.
18: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
19: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
18: Это стандартная финансовая практика.
19: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
18: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
19: Опять разговоры про газ.
18: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
19: Это иллюзия на капэкономию.
18: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
19: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
18: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
19: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
18: И какой же чек?
19: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
18: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
19: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
18: Рынок просто перестраивается.
19: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
18: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
19: Технологической независимости? Серьезно?
18: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
19: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
18: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
19: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
18: Но производство не останавливается.
19: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
18: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
19: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
18: Индустриальный сектор оказался прочнее.
19: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
18: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
19: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
18: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
19: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
18: Это координация, а не привязка.
19: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
18: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
19: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
18: Это временный этап адаптации.
19: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
18: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
19: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
18: Это разговоры о мифических перспективах.
19: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
18: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
19: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями, Польшей, Литвой, Латвии, Украины разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
18: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
19: И для кого это все производится?
18: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
19: Это вопрос физического выживания.
18: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
19: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
18: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
19: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
18: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
19: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
18: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
19: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
18: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
19: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
18: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
19: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
18: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
2: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов. насколько они нам нужны. Я им много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они не обоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю исполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
0: Важный сигнал.

0: те товары, которые подешевели, демонстрируют незначительный минус, говорит эксперт.
1: Ну, яйца подешевели больше всего, но это лишь 1,75%. На втором месте безалкогольные напитки, которые стали дешевле на 1,36%. На третьем чай и кофе, у них минус 0,5%. Но еще раз подчеркну, когда картофель плюс 63, морковь плюс 54, а у лука плюс 25%, то этот мизерный минус особо картину не меняет.
0: То, что рост цен в стране опять ускорился, заметили и обычные белорусы. Шокированные чеками за покупки люди массово записывают и публикуют на своих страницах в соцсетях ролики об этом.
2: И где тут 60 рублей? Не, может, что-то не понимаю или что? Бля, меня одного уже начинают напрягать цены в Беларуси. Пачка макарон, пачка нежирного творога, лимон, мороженое, приправа универсальная, салфетки, колбаса, мортадела такая вот, десяток яиц, сметана, бананы, молоко, орешки, 4 помидора, вода. Где тут 60 рублей? Может, что-то я не понимаю или что в этой жизни? Это день работы на заводе. Чтобы купить вот это?
0: Даже по официальным данным Белстата, которые, по словам экономистов, значительно преуменьшают реальность, за последний год средние расходы обычной белорусской семьи на продукты выросли на 23%. То есть люди стали тратить на базовую еду почти на четверть больше денег, чем годом ранее.
3: Это базовый минимум, который дополняет наше блюдо. Да если каждый день ходить в магазин по 60 рублей, 1800 только уходит на продукт.
0: И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Только за июнь услуги прибавили 2%, непродовольственные товары – на 0,5%. Детские сады стали дороже на 9%, санатории – на 17%, обувь – на 7%, а обычный обед в столовой – на 5%. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, кто должен контролировать работу предприятий на местах.
6: Юрий Викторович расскажет нам о видении, о перспективах предприятий, своих холдингов, насколько они нам нужны. Я ему много раз говорил, что в Минске никакой управленческой структуры этим большим холдингом управделами быть не должно. Ну зачем управлению делами еще какая-то структура управления отдельно сельхозпредприятиями? Ну зачем? На месте пусть занимаются. А как должностное, высшее должностное лицо, управляющее делами, должен это все контролировать и действовать. Много сделал. Комбикормовый завод, как игрушка, в Шкловском районе стал. Очень надеюсь, вот в ближайшие дни побывать в райсервисе в этом. Мы там были зимой или ранней весной. Задачи на месте поставлены, как, что делать и так далее. Но вижу тоже ошибок и жалоб, может, они необоснованные, что вы там ремонтируете только прицепы, грубо говоря, и сеялки какие-то небольшие. А мощные тракторы не берете, не ремонтируете. Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах. Ну, это председателю исполкома тоже вопрос, которому была поставлена задача контролировать. Ну, видимо, он там не очень собирается, по моей информации, работать. Ну, если не собирается, ну, тогда надо, Дмитрий Николаевич, принимать решение. Что вы тянете? Вы же уполномоченный там. Человек молодой, работать может, хомут на шею пусть тянет, если не хочет работать в райисполкоме.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Даже воюющая Украина выше Беларуси.

0: Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
1: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
0: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
2: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
0: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
2: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
0: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Витебской области будут судить двух сотрудников лесхоза и их подельника, которые обвиняются в краже у лесничества. По данным следствия, 41-летний мастер леса, чтобы похищать древесину Бегомльского лесхоза, вступил в преступный сговор со своим 39-летним коллегой и 30-летним знакомым. Зная наличие неучтенных излишков лесоматериалов на делянках и лесопромышленных складах, мужчина умышленно скрывал их от учета. В последующем он организовал незаконный вывоз сырья двумя способами – либо без оформления товарно-сопроводительных документов, либо по накладным на уже выполненные ранее рейсы. В целях конспирации соучастники демонтировали навигационные системы задействованных транспортных средств, а также использовали специальное устройство для блокировки GPS-сигнала. Похищенную древесину фигуранты продавали руководителю стороннего предприятия, который был не в курсе, что она краденая. По данным СК, всего с октября 2025 года по март 2026 мужчины украли 234 кубических метра леса. Ущерб, причиненный Бегомльскому лесхозу, превысил 16,6 тысяч рублей. В Минске сотрудники наркоконтроля задержали 18-летнего учащегося колледжа и его 19-летнюю знакомую по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек нашел в мессенджере предложение о работе наркокурьером и привлек к этой деятельности свою девушку. Они забирали крупные партии психотропных веществ, в том числе за пределами Беларуси, фасовали их на небольшие дозы и оставляли закладки в Минске. Во время задержания, а также при обысках в съемной квартире и оборудованных тайниках сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 2,5 килограммов мефедрона. Речь идет о тысячах доз, которые не попали в незаконный оборот. Дилеры вели расточительный образ жизни. Посещали дорогие заведения, постоянно передвигались на такси, делали друг другу подарки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. ДТП с участием лесовоза произошло на выезде из Логойска в сторону Гайны. Лесовоз вез бревна через путепровод. По предварительной информации, во время движения у прицепа лопнуло колесо, он отстегнулся от тягача и упал с высоты на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили лишь прицеп и путепровод. В ГАИ пока не прокомментировали аварию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Начальник отдела 10-го управления по Минской области УБОПИК МВД Олег Бобрович о раскрытии убийства 17-летней давности.
6: Сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, имеющих большой общественный резонанс. Так, в марте 2009 года вблизи одной из деревень Гомельской области был обнаружен труп 43-летнего гражданина Российской Федерации с признаками насильственной смерти. Кропотливая работа оперативников 10-го управления ГУБОПИК МВД Беларуси во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД России по Брянской области в итоге дала результат. В ходе реализации совместных мероприятий получены доказательства причастности к убийству 58-летнего ранее судимого за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков жителя России. Совместно с коллегами из Будокошелевского районного отдела Следственного комитета в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий была собрана полная доказательственная база о причастности фигуранта к вышеуказанному убийству. Под грузом доказательств он признался, что был знаком с жертвой незадолго до случившегося, выступал его доверенным лицом по продаже жилого дома и получил часть прибыли от сделки. Затем фигурант пообещал трудоустроить потерпевшего в Беларуси. В пути уже на территории Гомельщины, в приграничье, у мужчин случился конфликт, в ходе которого преступник совершил убийство, сбросив тело с моста. В настоящее время фигурант содержится под стражей на территории России по обвинению в убийстве семьи из 4 человек, совершенном в 1997 году. Сотрудниками ГУБОПИК во взаимодействии со следователями Гомельщины, а также коллегами из России продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на получение дополнительной доказательственной базы и установление иных фактов преступной деятельности фигуранта на территории Беларуси.
3: Важный сигнал.
0: Канун новых санкций. Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
1: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
0: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
1: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
0: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
7: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
0: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
7: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
0: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о росте интереса к премии правительства среди руководителей и организаций.
8: В этом году премия правительства будет присуждаться уже в 27-й раз. И хотелось констатировать, что интерес среди руководителей организации данному конкурсу с каждым годом возрастает. И можно отметить, что данный конкурс является эффективным инструментом для демонстрации руководителями, организациями своих достижений в внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие непосредственно самих предприятий. Участие в данном конкурсе – это также возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятий в области качества. Ну а победа в этом конкурсе, получение премии – это не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых предприятий самими предприятиями.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
10: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
11: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
9: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
11: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
9: Ого.
11: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
9: То есть смертность выше рождаемости.
11: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
9: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
11: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
9: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
11: Да.
9: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
11: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
9: 800 тысяч?
11: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
9: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
11: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
9: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
11: Именно так.
9: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
11: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
9: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
11: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
9: То есть профессиональное самоубийство.
11: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
9: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата. Это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
11: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
9: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц – выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
11: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
9: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
11: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
9: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
11: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
9: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
11: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
9: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
11: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
9: Да.
11: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
9: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
11: Да.
9: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
11: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
9: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
11: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
9: Тех, кто как раз и должен был рожать.
11: Да.
9: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
11: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
9: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
11: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
9: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
11: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
9: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Бензиновая лихорадка. Все становится только хуже. Забайкалье стал пилотным регионом для продажи топлива по QR-кодам. На Алтае из-за дефицита дизеля остановилось сельское хозяйство. С 26 июня власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки топлива. За это время ситуация лучше не стала, поэтому в регионе запустили новый проект – электронную очередь по QR-кодам, которые надо получать в боте над мессенджером «Макс». Процедура получения заявки занимает несколько дней. Запросить следующий QR-код можно только через 6 дней после успешной заправки по первому. Губернатор Александр Осипов сообщил, что если система покажет свою эффективность, сферу ее действия расширят и на другие регионы. Тем временем в Новосибирской области жители жалуются, что бензин есть, но он не для всех.
13: Поехала на вторую заправку. Это где лента на Петухово, «Газпром», на этой же стороне, где лента. Но у меня не получилось заправиться, потому что я не являюсь участником СВО. Это первое. И я не инвалид. Для них бензин 95-й есть. Я очень рада за этих людей. Классно, что такие привилегии. Окей, что делать нам? Нам, простым смертным, что делать? То есть сейчас должны все мужчины идти на войну, чтобы их жены имели возможность заправлять автомобили.
12: В Алтайском крае крупнейшим производителем аграрной продукции в Сибири под угрозой срыва оказались сельхозработы. Об этом сообщила администрация Бурлинского района края. Ситуация с дефицитом горючего крайне напряженная. Сельское хозяйство в регионе буквально остановилось.
14: Надо косить. Комбайну звонили, нанимали, готовы выезжать, но требуют тоже солярки. У них тоже солярки нет. Так что у нас беда.
12: В Алтае в нормальном режиме горючим сейчас снабжают только полицию, пожарных, больницы и энергетиков. Две единственные частные АЗС в районе не работают уже несколько недель, а люди вынуждены покупать топливо в других городах. Тем временем губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров порекомендовал чиновникам пересаживаться на велосипеды. Кроме того, со вчерашнего дня передвижение за пределы Ставрополя для чиновников возможно только с личного согласия губернатора.
15: Ситуация, к сожалению, у нас с обеспечением горюче-смазочными материалами, особенно физических лиц, не улучшается. Это прям не совсем отрадно. Даже, я бы сказал, очень плохо. Уважаемый глава, я вас очень всех прошу. Внутри города можно пешком передвигаться, на велосипеде ездить.
12: Самое опасное в этой ситуации то, что прежние мощности нефтеперерабатывающих заводов вряд ли восстановятся, а значит, бензиновый кризис с нами надолго, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. Поэтому вот этот кризис в России, вот кризис надолго.
12: Вероятно, самая сложная ситуация с топливом в Крыму. На заправках, где появился бензин, цены на него взлетели до 450 рублей за литр. Тем временем Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение владельцам АЗС и поставщикам топлива в 5 регионах России за необоснованное завышение цен. Речь о Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
19: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
4: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
19: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну, не рожают люди. Ну, стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
4: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю. Он не наш. Нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
19: «Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает».
4: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
4: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: С котом и ребенком дороже. Белоруска договорилась снять квартиру в Барановичах, а когда стала заселяться, ее ждал сюрприз. Вот как в песне. Это история о том, как я попала в зомби-апокалипсис, пытаясь снять квартиру в Барановичах за разумные деньги. Так начинается неприятная история молодой мамы Евгении, которая она поделилась на личной странице в соцсетях в надежде найти помощь и поддержку.
21: Сегодняшний день пробил дно.
2: нашла квартиру за 900 рублей. Из-за ребенка и кошки цена в квартире со средним ремонтом повысилась на $100. Ну, был Барановичи, не забывайте, что вы Барановичи. Я в Минске за 1200 двуху снимала с двумя кошками и ребенком. Кто-нибудь уже сделайте что-то с ценообразованием съемного жилья, как рожать, если купить нереально. А когда накопишь, уже старородящая будешь. А снять цену гнут из-за этого самого ребенка. А все остальные бабушатник или опять же без детей и кошки?
4: Подтверждение своих слов Евгения прикрепила скриншот сообщения от арендодателя, в котором тот и озвучил плюс $100 к аренде из-за наличия ребенка и кошки. Также женщина пояснила, что как для райцентра Барановичей, ее муж хорошо зарабатывает, но они откладывают на собственное жилье, а поэтому съемная квартира дороже 1000 рублей, да еще и не в столице, цитата, так себе вариант. Повышение ценника большинство пользователей в комментариях не одобрило, но мнения разошлись. «Мне кажется, что вы решили просто хайпануть», – написала Ирина.
21: Я так понимаю, вопрос не в цене, а в местонахождении квартиры. Если бы она была в Минске, то вы бы вопросов не задавали, не возмущались бы за плюс сотку за кота и ребенка и сняла бы без лишних слов. Но переплачивать, как вам кажется, просто потому, что это Барановичи, райцентр, колхоз. Вы не хотите? У меня сложилось именно такое впечатление. Хочу сказать, во-первых, Барановичи – прекрасный, развитый город. Во-вторых, здесь полно квартир, в том числе двушек. И за 600, и за 800, и за 900 рублей. Но уверена, вы не заморачивались с поиском, а просто решили попиариться вот так. И в целом, с чего вы решили, что можете диктовать собственнику, если он не из Минска, а из Барановичей, за какую сумму он должен сдавать свою собственность?
4: Отмечу, авторка поста проигнорировала такие комментарии, но опубликовала новую информацию о том, что отправила официальное обращение с жалобой в Палату представителей. Что конкретно написала депутатам Евгения, она не уточнила, но отметила, цитирую, «Думаю, люди, которые также страдают от собственников и их спекуляций с ценами, меня поддержат. Так что не сдаемся. Все же в правовом государстве живем». И тут, как говорится, Остапа понесло. На женщину обрушилась волна осуждения и непонимания. Да, не все хотят сдавать квартиры семьям с маленькими детьми и животными. Да, это печально. Но арендодателей можно понять, высказала мнение Инга.
22: Извините, но что должна сделать палата представителей? Обязать снизить цену? Доплатить? Забрать собственность и вам передать? Есть квартира, есть собственник, есть его цена. Не нравится? Купите квартиру и живите. Адекватно ставить цену, какую хочет арендодатель. Большинство бы вам вообще отказали с таким комплектом. У нас двое детей, и мы тоже слышали много отказов, когда мелким было 2-5 лет. Но не потому, что детей не любили арендодатели, а потому что очень много безответственных родителей, которые разрешают детям громить, разрисовывать, ломать чужое имущество, потому что не свое, не жалко. А когда люди просят возместить ущерб, отвечают: «Так мы вам деньги и так платили за аренду. Это ваши проблемы ремонт теперь делать. Это же и животных касается». А вернее, безответственных владельцев, которые разводят грязь, антисанитарию и вонь. И вообще, это личное дело каждого. За какую сумму сдавать свою квартиру? Личное дело каждого. За какую сумму снимать чужую квартиру?
4: Хочу отметить, что проблема аренды жилья с маленькими детьми или животными актуальна не только для Беларуси. Так, в Польше участили случаи, когда после таких арендаторов квартира требовала капитального ремонта и замены мебели и техники. Однако в европейских странах практикуется залог на возможный ущерб. То есть, заключая договор, люди вносят определенную сумму, которая уйдет на покрытие испорченного имущества. Если по истечении срока съемная квартира в порядке, деньги вернут в полном размере. Такая практика, как правило, устраивает и владельцев квадратных метров, и потенциальных клиентов. А на чьей стороне в этой истории вы? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, каким быть Дрибинскому району.
1: Я помню этот Дрибинский район, постоянно в Городский район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Городский район, где Академия создает определенную красоту, и город становится городом, но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. Три хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
6: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
4: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
7: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
4: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах можно узнать на официальных сайтах финансовых учреждений. Отмечу, что комиссии за внесение на счета наличных российских рублей ранее ввели в Казахстане и Кыргызстане, а отдельные банки Армении и вовсе отказались от операций с национальной валютой РФ. В интернете уже появляются кричащие заголовки типа «Очередной удар по российской экономике» или «Недружественный жест от союзников». Это провокация, говорит финансист Порожний.
7: Мы живем в такое время, когда на чем угодно в интернете делают контент и пытаются, так сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России.
4: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич наградил во Дворце Республики победителей конкурса премии правительства за достижения в области качества 2025 года.
0: Сегодня мы будем вручать награды 24 лауреатам. Из них 9 – это новые лауреаты, которые впервые получат эту награду. 15 – это те, кто подтвердили высокое звание в области качества повторно. А также будут вручены еще и 4 специальных награды для отдельных организаций. Я хотел бы поблагодарить руководителей организаций, ваши коллективы, именно в вашем лице, все коллективы, за высокий профессионализм, за преданность своему делу, инициативность и высокий уровень ответственности. Также хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, современно внедрять оборудование, технологии с цифровизацией, автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать вам сохранять высокий и поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции, как на внутреннем рынке, так и за ее пределами. Поэтому хотел вам пожелать в дальнейшем не упускать свою возможность и работать над еще более высокими показателями и достижениями на ваших предприятиях.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Крым без всего. После новой атаки дронов на полуострове нет воды, света и бензина. В Керчи просто ад.
10: Мы 4 дня без света, воды, газа в селе нет у нас, баллоны закончились, налички нет, продукты элементарно купить не можем.
8: Керчь и еще ряд районов Крыму полностью обесточены после атаки БПЛА. По данным Минобороны, в ночь на 15 июля на территории страны сгорели почти 100 дронов. Жители полуострова пишут, что после атаки начались проблемы с водой. Власти заявили, что все органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания. Когда восстановят энергоснабжение, неизвестно. Так сообщают в Крымэнерго, а в компании «Вода Крыма» заявили, в 9 районах было снижено давление воды. До этого перебои с электричеством и водой уже были на протяжении нескольких недель.
23: В такой ситуации это не только Алушта и Ялта, это и Симферополь, ну а северная часть, это она и всегда в тяжелом положении была, часть Крыма. На сегодня это коснулось и нас. Вы ждете все от меня график. По данным Крымэнерго, график предполагается следующий. 2 часа электроэнергия будет, 10 часов не будет.
8: Из-за проблем с электричеством и нехваткой топлива временно остановил работу крупнейший крымский тепличный комбинат «Белогорский». В Евпатории большинство продуктовых магазинов закрыты, а те, что остались, работают на генераторах.
24: Это наш евпаторийский магазин «Еда, вода». Они закрыты, потому что нет света.
25: Вот такой вот огромнейший генератор поставили в пиццерии, чтобы хоть как-то можно было работать.
8: Сколько протянут магазины на генераторах, не знает никто. В Крыму бензин сейчас на вес золота. В большинстве торговых точек на прилавках остаются только товары длительного хранения, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Как вы будете выживать вот в этой высокой температуре, когда у вас продукты портятся, и даже в магазине хранить нельзя, потому что, опять же, магазинные холодильники тоже не работают. Да, и плюс ты не можешь быстро доставлять ниоткуда, потому что у тебя нет топлива на транспорт. Значит, соответственно, за бензином и крейсером и за газовыми ударами придет дальше, соответственно, отсутствие электричества, сокращение продаж продуктов питания и начало, в общем, такого острого дефицита продуктов питания. Не могу сказать голода, но ситуация может быть стать очень неприятной.
8: Как выходить из сложившейся ситуации, не знает никто.

0: 20 лицеев приняли в 9 классы более 2500 учащихся. С таким итогом завершилась приемная кампания в Беларуси. Всего же вступительные экзамены прошли около 6300 абитуриентов. В среднем по республике конкурс составил 2,3 претендента на место, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
1: Среди профильных направлений самыми популярными стали математика плюс обществоведение, где конкурс составил 9,6 человека на место, и информатика плюс математика 5,4 человека на место. Примерно треть абитуриентов, 32,2%, выбрали профиль физика плюс математика. Каждый пятый поступающий в заявлении указал направление химия плюс биология, а на комбинацию математика плюс иностранный язык подали документы 13,7% поступающих. Отмечу, самый широкий спектр образовательных профилей предоставляют два учебных заведения – лицей имени Ф. Э. Дзержинского БГУ, 12 профилей, и Минский государственный областной лицей, 9.
0: А вот уже с нового учебного года девятиклассников ждут изменения. Министерство образования скорректировало правила приема в лицеи. Нововведение начнет действовать с 1 сентября. Как отметили в ведомстве, корректировка потребовалась, чтобы сделать процесс отбора кандидатов более эффективным, а также дать возможность самым способным абитуриентам раскрыть свой потенциал. О ключевых изменениях приемной кампании рассказывает педагог Минского лицея Светлана Акулова.
2: Пожалуй, самое главное изменение касается сроков зачисления в лицеи. Раньше учащийся с выдающимися результатами, подавший документы на зачисление в популярный лицей при БГУ и не прошедший по конкурсу, как говорит молодежь, пролетал. Единые сроки зачисления лишали такого ребенка, в случае неудачи, шанса поступить в другой лицей в этом же году. С нового учебного года такая возможность появилась. То есть учащиеся, которые не прошли по конкурсу в 10 класс лицея БГУ, на законном основании смогут подать документы в другие лицеи в рамках той же приемной кампании. Правда, здесь тоже есть условия. Так, предметы, изучаемые на повышенном уровне в выбранном лицее, должны соответствовать тем дисциплинам, по которым поступающий сдавал вступительные экзамены в лицее БГУ. Для подтверждения достаточно данных из ведомости отметок.
0: Что касается обновленных сроков подачи документов, то основной период для зачисления в 10 класс с 12 по 15 июня. Доп-этап для тех, кто не прошел в лицей имени Дзержинского, 5-8 июля. И последнее важное изменение. С нового учебного года для изучения предмета «История Беларуси в контексте всемирной истории» на повышенном уровне обязательное условие – успешно пройденное вступительное испытание по дисциплине «История Беларуси». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
4: Ополченцы закончились, теперь воюют русские. Уроженец Луганска рассказал о потерях на фронте. Всех друзей он похоронил еще в 2014-м. Сергей родом из Луганской области, наведывается туда регулярно, однако признает, жизнь там, на новых территориях, крайне тяжелая. Поэтому мужчина с семьей переехал в Подмосковье. Ему до сих пор не дает покоя судьба многочисленных друзей и знакомых, которые участвовали в боевых действиях и погибли. Сергей утверждает, что сейчас в Донбассе воюют только российские контрактники и добровольцы, а прежних ополченцев уже не осталось.
5: А у меня все друзья, кто с Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас. То там в Луганске, с Донецка вот эти ополченцы были, все нету таких. Все погибли. Сейчас одни русские, все, контрактники или там кто добровольно пошел. А остальные все уже лежат в земле.
4: Сергей поражается огромным потерям российской армии, а эхо

0: Эми докатилась и до его нынешнего дома в Подмосковье. Налеты дронов случаются все чаще, а местное кладбище уже переполнено могилами солдат.
1: Капец, сколько флагов через старое кладбище едет. Ну, я с Коломны, Московская область. Тоже кладбище. Одни флаги стоят. Да что, сколько, 1500, мне кажется, теряет Россия в сутки. Просто они там в погребе сидят, забетонированном, а российская армия наступает. Есть люди такие, приходят на передовую, они видят, день-два они себе ногу простреливают и все. Что оттуда?
0: Сергей не понаслышке знает от своих знакомых, какой ценой дается каждый квадратный метр на линии фронта, когда командиры один за другим отправляют бойцов на верную смерть, не думая о людях вообще.
2: Да они хотят, понимаешь, медальку тебе получить, а обычных пацанов кидайте.
1: Одна группа пошла, вот как мне рассказывал штурмовик один знакомый. Одну группу отправил, 4 человека, не вернулась. Вторую отправил, 4 человека, не вернулась. Говорит, нашей группе, говорит, идите тоже. Но они уже говорят, мы не пойдем, говорит, вы что, говорит. Они отказались. Приехала там этот ВПшники, военная полиция, с ними давай разбираться. Дроны, они, говорят, висят и все, говорит, по лесополосе, говорит, пройдешь.
0: Другой его знакомый, ныне уже погибший, рассказал, как именно спасался от дронов на одном из боевых заданий. Такого опыта врагу не пожелаешь, говорит Сергей.
1: Тоже рассказал Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, 2 трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. 30%, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
0: Сергей убежден, что это не стоит тех сотен тысяч жизней, отданных за это на фронте, и тех, что еще будут отданы в будущем.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Новых санкций Евросоюз призвал Беларусь вернуть Украине всех незаконно задержанных украинцев.
5: Мы настоятельно призываем Россию и Беларусь обеспечить немедленное, безопасное и безусловное возвращение в Украину всех произвольно задержанных, незаконно депортированных и насильственно перемещенных украинских гражданских лиц, включая детей.
4: С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза. Он также напомнил, что специалисты Европола на основе открытых источников подготовили 45 отчетов с информацией, потенциально указывающей на местонахождение депортированных детей.
5: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. При этом установлено, что более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
4: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
6: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
4: Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Для Александра Лукашенко может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
6: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. в случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
4: Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новый 21-й пакет санкций будет согласован до 20 июля. Она также предупредила, что европейцы не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
8: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это не важно, не губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим и эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект. Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Пусть идут работать. В Минпросвещение ответили на массовые жалобы родителей об отказах детям в переходе в 10 классы. Попасть в старшую школу теперь задача со звездочкой. Берут только школьников с высокими оценками, а на одно место в 10 классе нередко претендуют трое-пятеро ребят. На это массово жалуются родители во многих регионах страны. Детям отказывают в приеме в старшую школу под предлогом низкого уровня знаний и плохих оценок в аттестатах. Жительница Новосибирска Ангелина рассказала, как ее дочери закрыли дорогу в 10 класс.
9: Она ученица 211-й школы. Хотела пойти в 10 класс, но моей дочери отказали. Оказывается, ей не хватило всего одного балла в аттестате для поступления в один из профильных классов. На родительском собрании учителя советовали подыскивать колледжи и заявляли, что в 10 классы пройдут единицы из-за невысокого уровня знаний. Тогда нам стало ясно, что это приказ свыше. Нужны рабочие профессии.
0: По словам Ангелины, дочери отказали и в соседних школах из-за отсутствия мест. Всего в их школе в 10 классы не взяли около 200 детей. Об аналогичной ситуации сообщили родители девятиклассников из Ижевска, Екатеринбурга и других городов. В Кемерово одного из учеников не взяли в 10 класс, даже несмотря на хороший аттестат и ОГЭ на четверке, пишет его мать Ирина в соцсетях.
10: Моего сына не взяли в 10 класс, потому что он не прошел индивидуальный отбор. Когда я спросила, что это значит, мне не смогли даже толком объяснить. Просто выдумали причину, ведь к оценкам придраться было нельзя. Мой сын учился хорошо.
0: В
11: сыну Екатерины из Ижевска, среднестатистическому ученику, отказали в поступлении, заявив, что ему будет тяжело. Вот как это объясняет сама женщина в соцсетях.
12: С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Нам отказывают в поступлении, ссылаясь на то, что ребенку будет тяжело. Получается, за него решили, что он не справится с обучением в 10 и 11 классе.
11: На фоне многочисленных жалоб родителей Минпросвещение дало разъяснение. Оказывается, все законно. Школы могут так поступать.
13: Школы имеют право не брать учеников в 10 классы при отсутствии свободных мест. Также школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, а в некоторых случаях предусмотрены дополнительные вступительные испытания и собеседования.
11: Школы начали отказывать в приеме в 10 классы после того, как президент потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах. Еще в 2024-м Владимир Путин поручил правительству обеспечить подготовку до 2028 года около миллиона специалистов рабочих профессий. Сейчас проблема кадров стоит особенно остро, учитывая вымывание рабочей силы на СВО и на военные предприятия, говорят эксперты. Поэтому в гражданских секторах промышленности огромная нехватка людей. Рынок нуждается минимум в 3 миллионах сотрудников, которых взять негде. Вот школы и начали активнее отказывать детям, вынуждая их идти в колледжи на рабочие специальности, либо же сразу на работу, объясняют специалисты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об укрупнении Дрибинского района за счет территорий соседних районов.
8: Еще одна тема касается внесенных предложений по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций соседних районов Могилевского, Горецкого, Чауского, ну, возможно, Шкловского района, хотя там население занимает такую особую позицию, ну, видимо, не председателю райисполкома это, неважно, ни губернатору, с людьми не поговорили, не спросили. Если они против, то что надо сделать, чтобы они были за? По-хорошему надо было поговорить. Ну, давайте обсудим эту тему. Поэтому ряд вопросов. Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах? Когда мы создаем Дрибинский район как район, мнение людей очень важно, но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан, если будет стоить? Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект? Но, порушая укрупнить Дрибинский район, я исходил из того, что район должен быть нормальным. Могилевский район огромный, Шкловский район огромный, это одни из крупнейших районов. А Дрибинский район скукиш, как в народе говорят. Нормально? Ненормально.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
3: Синий.
14: Нила.
3: Коричневый.
14: Бура.
3: Зеленый.
14: Сабз.
3: Оранжевый.
14: Наранджи.
3: Фиолетовый.
14: Джамуни.
3: Красный.
14: Сурх.
3: Белый.
14: Сафед.
3: Желтый.
14: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
17: Да, тема прям горячая.
16: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
17: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
16: Ага, на бумаге.
17: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
16: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
17: Угу.
16: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
17: Логично, выручка 100 рублей.
16: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
17: Так, ну получается 126 рублей.
16: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
17: А яблок-то физически стало меньше?
16: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
17: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
16: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
17: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
16: Ходят, да.
17: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
16: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
17: Ого, приличный объем.
16: А сейчас?
17: 22-24 тысячи штук.
16: Падение на треть?
17: 100%. Падение физического объема.
16: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
17: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
16: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
17: В смысле некуда?
16: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
17: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
16: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
17: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
16: Калий.
17: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
16: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
17: В ту же Бразилию, Китай.
16: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
17: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
16: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
17: Литовский порт, да.
16: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
17: А сейчас этот маршрут отрезан?
16: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
17: Это же тысячи километров!
16: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
17: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
16: Работают. Но это работа ради работы.
17: В каком смысле?
16: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
17: То есть Рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
16: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
17: Затопят?
16: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
17: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
16: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
17: Ловушку?
16: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
17: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
16: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
17: Диктует цены.
16: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
17: И просят скидки?
16: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
17: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
16: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
17: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
16: А в нефтянке все еще жестче.
17: С нефтепродуктами тоже скидки.
16: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
17: А сейчас?
16: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
17: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
16: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
17: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
16: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
17: И сколько страна на этом теряет?
16: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
17: В год?
16: В месяц.
17: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
16: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
17: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
16: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
17: Ну почему сразу деградации?
16: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
17: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
16: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
17: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
16: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
17: То есть просто собирают из чужих деталей?
16: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
17: А в чем риск-то?
16: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
17: Так.
16: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
17: Угу.
16: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ. С теми же самыми деталями.
17: Но дешевле?
16: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
17: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
16: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
17: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
16: Ага.
17: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
16: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
17: Ого!
16: Экономика тупо живет в долг.
17: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
16: Да, 14,4 миллиарда долларов.
17: Ну вот, огромная подушка безопасности?
16: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
17: И отлично. Золото – самый надежный актив.
16: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
17: Но золото можно продать на бирже?
16: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
17: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
16: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
17: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
16: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
17: Обалдеть.
16: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
17: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
16: Абсолютно.
17: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
16: Это статистический мираж.
17: В смысле?
16: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
17: А какая реальная безработица?
16: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
17: Это как?
16: Человек не уволен, но…
17: Но?
16: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
17: Ага, и платят меньше.
16: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
17: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
16: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
17: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
16: Например?
17: Ну, сложная химия.
16: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
17: Инженеры.
16: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
17: И куда они?
16: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
17: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
16: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
17: Да уж.
16: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
17: Цены растут.
16: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
17: Угу.
16: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
17: А внутри страны дефицит.
16: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
17: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
16: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
19: Радиосигнал 666 АМ.
15: Важный сигнал.
4: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
20: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
4: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
21: Это один из самых влиятельных рейтингов,
2: Там много экспертов делают именно исследование глубокое, оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
21: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
22: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
21: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
21: Никогда такого не было, и вот опять. Россия запретила мясо и молочку еще трех белорусских предприятий. На этот раз под полный запрет попали Скидерская птицефабрика, колбасный цех «Донаприс» и Туровский молочный комбинат, заявили в Роспотребнадзоре.
5: Временные ограничения ввели из-за серьезных претензий к качеству. В мясе птицы нашли бактерии кишечной палочки. В говядине и сыре – аминоантипирин – химический реагент, который может попасть в молоко при нарушении правил лечения коров.
21: Не полностью запрещены, но под усиленным контролем. Российских ревизоров «Агдимол», «Ваховяк Плюс», «Гродненская площадка Дзержинский» и «Колбасы Вилли Смит». Один только «Агдимол» за последний месяц ограничивали 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
23: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
21: При этом все производители, как один, обвинения в сторону качества своей продукции отрицают. Мол, лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы есть. Но граница России постепенно становится для белорусских продуктов самой настоящей неприступной крепостью. Юрист Степан Тихомиров объясняет это многочисленными санкциями против России, которые очень сильно ограничили варианты рынков сбыта. Мол, основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Белоруссией и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
24: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
21: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкций. Вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Всех считают фаршем. Солдата с тяжелым ранением и без почки вместо госпиталя отправили в новый штурм. Военнослужащий Валентин Валиев рассказал вопиющую историю о том, как его после удаления почки повторно отправили в штурм. Валентина мобилизовали еще в 24-м году.
0: подписал контракт, отправили меня в город Луганск для прохождения службы воинская часть 61-899, 1-я танковая армия, 27-я мотострелковая бригада. Отправили меня туда. Там я прошел обучение и попал на боевое задание. Отправили. Пришел, был на боевом задании. Меня ранило и простудил я там себе почку. Я кое-как оттуда эвакуировался. Попал в госпиталь «Витязь». Там пролежал месяц. Говорил там работникам, врачам, что вот у меня болит почка. Что, ну, давайте посмотрим.
25: Врачи говорили, заболевание не связано с боевыми действиями, поэтому лечить его не будут. Вскоре после резкого ухудшения здоровья Валентина экстренно доставили в московский госпиталь, где после обследования удалили почку. Но, несмотря на диагноз, почечную недостаточность, его вернули в воинскую часть. Сейчас солдата отправляют в штурм, где, по его словам, он уже не выживет, так как ходит с трудом. Таких, как Валентин, на фронте огромное количество. Из-за нехватки людей, недолеченных возвращают на передовую, рассказывает Сергей, бывший военный. Он из Луганской области. Там получил ранение и после увольнения из армии переехал в Московскую область. В бою он потерял всех друзей.
1: А у меня все друзья, кто из Луганска пошел, все погибли. Сейчас там таких нету людей, которые с 14 года служат. Таких вообще не осталось. Это может офицер какой-то там где-то сидит. Там если ранение получишь, это тебя Бог просто спас.
25: По его словам, потери российской армии очень большие. На горячих направлениях в день количество погибших и раненых может составлять до 1500 в день, говорит солдат.
1: У меня он вообще, я тоже рассказал, Царство Небесное. Трупами, говорит, вот так вот прикрывался. Вот так, говорит, два трупа на себя положил. А беспилотники, говорит, висят и все вверху. И всю ночь, говорит, по трупами, говорит, спал. Ну, как спал, говорит, не спал, а лежал. А я вот с этими, например, общаюсь, да, вот Запорожье вот попадается, Херсон попадается, да. Они говорят, мы не хотим в Россию. Процентов, может, 30, говорит, есть, которые типа за Россию, и все, остальные не хотят. Вообще сражаемся за них. Ради какого-то бачка земли.
0: Там же через Ростов все вот это вот идет.
1: Анализы сдаешь, в Ростов едешь, с Луганска, например, кто-то погиб.
0: Надо ДНК в Ростов ехать, ДНК сдавать, потом возвращаться, потом сидишь. Там, может, через год, через два кости получишь.
25: Также ветеран отметил, что для офицеров не важна судьба личного состава. Главное – это выполнить поставленную задачу. Ему известны случаи, когда командиры продолжали отправлять бойцов на штурм, несмотря на высокие потери.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
10: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Прочитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
8: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
7: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
8: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди, ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
7: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
8: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
7: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
11: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
7: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский! Вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
13: Эк.
3: 2.
13: До.
3: 3.
13: Тин.
3: 4.
13: Чар.
3: 5.
13: Пач.
3: 6.
13: Чей.
3: 7.
13: Сат.
3: 8.
13: Ат.
3: 9.
13: Но.
3: 10.
13: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
9: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
14: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. Витебская область 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 миллион 200 тысяч. А Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, ну, все создавали условия создавали там.
15: Новости регионов. На радио «Сигнал».
7: Бывшего замглавы Оршанского района отправили в колонию за коррупцию. Зампредседатель с января по июль 2025 года действовал в интересах руководителя и бывшего главы частного ремонтного предприятия. Он организовал противоправное распределение более 50 тысяч рублей бюджетных субсидий. Деньги предназначались для погашения задолженности перед частной структурой за якобы выполненный ремонт сельскохозяйственной техники. Чиновник поручил подчиненным руководителям госпредприятия предприятий подготовить документы с указанием завышенной стоимости работ и фактически не оказывавшихся услуг. В итоге на их основе прошли фиктивные закупки ремонта трактора, который к тому моменту уже был починен. За лоббирование интересов коммерческой структуры бывший госслужащий намеревался получить взятку в размере 25 тысяч рублей, из которых фактически принял 24 тысячи. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью. Экс-чиновника признали виновным, ему назначили 7 лет колонии и 22,5 тысячи рублей штрафа с 5-летним запретом занимать определенные должности. На одной из молочно-товарных ферм Стародорожского района корова нанесла травмы 21-летней работнице. Сотрудница выгоняла корову из коридора одного из зданий хозяйства. Стояла перед ней, размахивала руками. Испугавшись, животное двинулось на женщину и прижало ее к металлическому ограждению. Пострадавшая на скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ. Предварительный диагноз – компрессионный перелом 9-го грудного позвонка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по технике безопасности и охране труда. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка. В Калинковичском районе 45-летний мужчина полгода истязал беременную сожительницу. В один из дней, когда женщина находилась уже на 9-м месяце беременности, пьяный мужчина протащил ее животом вниз по асфальту. Белоруска призналась прокурору, что сожитель систематически ее избивал. Но писать заявление она не хотела, так как находится в зависимом от него положении. Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 154 УК. Ему грозит от года химии до 5 лет колонии. Дело направлено в райотдел Следственного комитета. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
7: Их стало больше белорусских. Банки массово вводят ограничения и комиссии на российские рубли. Что важно знать?
16: Не знаю, к чему нас готовят, но мы к такому не готовы. Да нам такое и не надо. Не хватало еще засилия российского рубля.
7: Это одна из реакций белорусов на новую политику отдельных банков страны. Дело в том, что несколько крупных финансовых учреждений, а именно Альфа-банк, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк, Азия и Цептербанк, одновременно ввели комиссии и ограничения в отношении операций с российскими рублями. Изменения поэтапно вступят в силу в июле-августе, разъясняет финансист Андрей Порожний.
2: Изменения затронут процедуру приема и перевода национальной валюты РФ. Так, Альфа-банк ввел лимит на внесение наличных российских рублей не более 500 тысяч в месяц. К отдельным нерезидентам будет применена 5% комиссия. В свою очередь, Белагропромбанк, Сбербанк, Необанк Азия и Цептербанк вводят комиссии до 15% за внесение наличных российских рублей на счета нерезидентов. Также Сбербанк вводит лимит на пополнение карточек до 50 тысяч российских рублей в день. А Цептербанк вводит ограничения на переводы российских рублей за границу без открытия счета не более 50 тысяч за один раз.
7: Новые условия по действующим счетам и договорам во многих банках будут вводиться поэтапно. Подробную информацию об актуальных тарифах и лимитах

0: сказать, залететь в топы. Вот и изменения белорусских банков в отношении российского рубля попали в кликабельные заголовки. Никакого сговора нет. И, конечно же, это никакой не удар. Лимиты и ограничения – это необходимая и, пожалуй, вынужденная мера, чтобы защитить белорусскую национальную валюту. Причина – переизбыток российских рублей, скопившихся в Беларуси, в том же Казахстане и Кыргызстане, из-за резкого роста притока наличности из России –
1: Центробанк России ведет жесткий контроль над всеми операциями по счетам, вкладам и переводам. И россияне попросту бегут от этого контроля. Выводят свои накопления и доходы в соседние страны, отмечает эксперт. Нам некуда девать российские рубли. Хранилища забиты, но эти деньги не востребованы, поскольку в Беларуси своя национальная валюта. И ее стабильность в приоритете, резюмирует Порожний. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Россияне за СВО. Владимир Путин заявил, что люди добровольно перечислили на нужды спецоперации 70 миллиардов. Сколько стоит один день СВО? Деньги, как сказал президент, поступили через Общероссийский народный фронт. Он отметил, люди направили 70 миллиардов рублей. При этом Владимир Путин акцентировал внимание на добровольных взносах. Однако экономист Владислав Жуковский говорит, во многих регионах уже давно внедрили практику отчисления определенного процента зарплат на нужды СВО. Причина – на военные расходы не хватает денег, отмечает экономист.
4: Денег в бюджете нет. Там дефицит 6 триллионов рублей за январь-май. И, судя по всему, по июню месяцу еще на 1,5 триллиона рублей больше будет дефицит. Уже больше 7,5 триллионов. Это в 2 раза больше годового плана. Денег нет у нефтяников.
3: Тем временем финансовая ситуация самих россиян далеко не в лучшем виде. Несколько месяцев назад появились первые сообщения о задолженностях по зарплате, в том числе у бюджетников. Это данные Росстата. Задолженность бьет 9-летний рекорд с прошлого года и продолжает расти, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Теперь мы будем наблюдать вот эту самую ситуацию, когда люди либо сидят без зарплаты, либо вообще лишаются работы в бюджетном секторе. Бюджетники будут первыми жертвами, вторыми жертвами будут пенсионеры. Вот так и, собственно, и пойдет беда по России, как в 90-х годах, задержки выплаты заработной платы. Пока повторяют еще маленькие суммы, но они будут расти, потому что большинство российских компаний, ну, как вам сказать, в беде. В беде почему? Потому что растет сумма вот, не выплат, да, за отгруженные товары, не платежи растут, а их уже больше 8 триллионов. И, соответственно, раз компания не получает или организация не получает выплату от того, кому они поставили товар или оказали услуги, то они не могут платить заработную плату. Так что это, что называется, эффект домино. Он начинается с неплатежей, доходит до заработной платы, а потом и увольнений, и, соответственно, роста безработицы.
3: Только за первый квартал этого года на военные цели направили почти 6 триллионов рублей. Такие данные обнародовали журналисты на основании данных Минфина. Указанная сумма на 30% больше, чем в прошлом году. За такой же период впервые с начала СВО доля военных расходов в бюджете достигла 46%. То есть каждый второй рубль достался армии. При этом на обеспечение военных денег не хватает. В основном солдаты все покупают. Покупают себе зарплаты, рассказывает военный корреспондент Изабелла Либерман.
6: Некоторые люди считают, что все на СВО очень много зарабатывают, но это не так. В прифронтовых зонах высокая стоимость продуктов и вещей. Часто эти деньги просто улетучиваются. Они уходят на то, доставки чего нельзя ждать. Испортившуюся экипировку и запчасти для машин, бензин, дроны, транспорт, продукты и товары повседневного пользования.
3: Либерман также указала, что даже при наличии штатного питания военнослужащие в зоне СВО вынуждены покупать обычные продукты за свой счет, причем вблизи зоны боевых действий. Цены на них гораздо выше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.